95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже, я и не заметил.

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: для нас. Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС-77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Лето на любимой волне.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
3: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я знала, что ты мне забудешь подарок купить. Поэтому мой подарок тебе – это твой подарок мне.
2: Вот тебе смешно было, да?
3: Соус и пилявых!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
3: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
4: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
8: Лето на любимой волне.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Английский антрополог Роберт Данбар определил оптимальный размер социальных связей для человека – 150. Это же число жителей неолитического поселения или размер базового подразделения римской армии. В 2010 году Данбар начал исследование социальной сети Facebook и пришел к выводу, что его число действует и там. Несмотря на то, что некоторые люди имеют в социальных сетях сотни и тысячи друзей, эффективно взаимодействовать средний человек способен не более чем со 150 контактами.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене. От 130 тысяч рублей за квартиру. Квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная 2». ООО «Созастанция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы, в ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы, отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы, любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги, на первый план выходит настоящее, то, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи, проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: зеленого цвета.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме предложили гарантировать ученикам бесплатный проезд до школы. Выбор способа реализации оставят за регионами. Они смогут либо организовать отдельные школьные маршруты, либо предоставить школьникам право бесплатно пользоваться общественным транспортом. В Казани почти завершена подготовка к отопительному сезону. Работы по промывке и опрессовке проведены в 98% многоквартирных домов. Учреждения социальной сферы готовы на 95%. Роскачество разъяснило правила возврата канцтоваров. Ручки, карандаши, маркеры, пеналы и принадлежности для рисования можно вернуть, если они не потеряли товарный вид и сохранены ярлыки либо пломбы. В то же время книги, альбомы, брошюры и аналогичные непериодические издания обмену и возврату не подлежат при условии, что товар качественный. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на BeamRadio. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Итак, дамы и господа, всем доброе утро. Сегодня 25 августа. Август стремительно заканчивается, как и лето. Но это не самое главное у нас на сегодня. У нас на сегодня невероятные замены. Потому что у Андрея Дмитриева планы. У Фарида Галимова новая волна накрыла вас головой. Он сейчас вот моется как раз душ, смывает соль. Именно поэтому страж наших замен... Человек, который всегда приходит на помощь.
6: И знает все.
5: И за это все утреннее шоу. Мы будем его сегодня пиарить. Дамы и господа, встречайте. Невероятно обворожительный. Ведущий лучшего мероприятия города, ведущий.
6: С мешками под глазами.
5: Естественно, потому что ничего себе, столько замен куда. Дамы и господа, это Игорь Никитин. Игорь, здравствуйте.
6: Доброе утро.
5: Довольный сидит, улыбается.
6: Как обычно, брутальный, бархатный, легендарный.
5: Кто это?
6: Альберт Кузякметов.
5: А, это я, что ли?
6: Да.
5: Спасибо.
6: Ну, а как еще про тебя сказать? Ты такой вот он весь есть.
5: Вот вы всегда меня представляете брутальным и таким туда-сюда, а потом люди со мной разговаривают, а я при общении сам знаешь, такой ми-ми-ми, здравствуйте.
6: Ой, Альберт, это вы, точно вы, да?
5: Да-да.
6: Ой, извините, пожалуйста, я себе другим его представлял.
5: Ты просто не представляешь, как часто я вижу вот это разочарование в глазах, когда начинают с людьми говорить.
6: Слушай, ну радио для этого и было, чтобы люди рисовали образ ведущего самостоятельно, да? А сейчас уже медиа, между прочим, на нас посмотреть можно теперь.
5: Никогда не догадаюсь, чем я занимаюсь, пока Игорь говорит. Это невероятно. Невероятно патриотическое. В общем, ребят, с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля. Мы называемся очень просто. Мы сегодня Утромены. Здравствуйте. Ну, давайте вторник сегодня. Вторник активный. Итак, Игорь, что
6: говорят,
5: у нас будет
6: последний вторник лета.
5: Вот
6: представь
5: это,
6: себе.
5: Ну что-то за крайний. Давайте говорить, крайний.
6: Я всегда специально говорю последний и вижу эти взгляды. Я думаю, ну что, ребят, поймали?
5: Я вообще с тобой солидарен здесь вообще абсолютно. Я вот не понимаю вот эти вот крайние, не крайние. Все, последнее же по-русски языку, последнее все. Чего вы сразу? Нормальное слово. Просто это слово демонизировали. Слово уже обидно же, вы тоже такие интересные говорите. Последний нельзя.
6: Крайний, крайний, крайний. Кто крайний?
5: Крайний, понимаете?
6: В очереди может быть, да?
5: Крайний может быть север, плоть и что-то еще. Что еще может быть крайним? Пишите. +7 927 24 22 8. Ну, а я пока напомню, сегодня у нас сегодня очень плотно, классно, невероятно, потому что кроме наших обильных игр, мы из 90. Слово за слово, кроме «Выбирай Сочи». Сегодня также к нам придет Маргарита Тихонова. Обязательно про искусство будем разговаривать, будет круто. И про искусство мы разговаривать продолжим в следующей нашей рубрике сегодня. Во второй рубрике это «Счастье от ума» с вице-премьером Республики Татарстан. Это, конечно же, ЛЛ Рената Нафазлиева. Мы очень будем ждать. Надеюсь, график мальчики и позволят, но вроде как позволяет. Это прекрасно. Ну, а кроме того, сегодня еще споем в конце песню, а еще мы вам обязательно поздравим с днем рождения. Ну, в общем, нам есть чем заняться, поэтому давайте еще раз пойдем вам готовить историческую справку в этом часе. Она будет вообще в самое ближайшее время, а в конце этого часа утром они. Так что, ну, есть чем заняться, получается.
6: Три часа очень активных действий.
5: А еще, я знаешь, что понял? Я не завтракал сегодня. Я
6: да,
5: не завтракал.
6: Вы что?
5: Хоть бы вот сегодня... Хоть бы сегодня.
6: Принесли кто-нибудь что-нибудь мне.
5: Просто
6: да?
5: Неожиданно здесь появился завтрак, было бы замечательно. Поэтому нам и господа, короче, пойдем готовить с тобой историческую справку.
6: Давай.
5: Себе кофе наливать. Всем доброе утро, мы начинаем, друзья.
6: Погнали!
5: Мои. Алга, алга, дуслар.
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
0: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мам, а где мне делать уроки?
9: Можно потише, у меня созвон.
10: Кто сейчас в ванную?
11: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио – юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
12: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
14: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
15: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
14: Мама, я в эфире!
15: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
16: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
17: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Милый, мы уже 5 лет вместе. Нет никаких ты, я. Есть только мы.
2: То есть ты хочешь сказать, мы потратила 10 тысяч рублей на какие-то туфли для нас? Не похоже,
0: сомбреро. Сомбреро.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Историческая справка.
6: 25 августа, как же стремительно лето 2026 года заканчивается. Ну, слушайте, как-нибудь подведем итог. Тебе вообще как
7: лето? Смотря кто чем занимался этим летом.
6: Кто?
7: Кто-то же отдыхал, кто-то чуть-чуть работал, кто-то работал прям.
6: Слушайте, я вот, давайте подведем итоги реально. Ну, вот у нас сколько остается? Ну, хотя рано. Давайте так. Вот, у нас будет 31 числа эфир, понедельник. Вот, я там предлагаю все итоги нашего лета мы обязательно подведем. Расскажем, как оно прошло, дадим ему оценку. Вообще, каждому времени года будем давать оценку, я считаю. Это наше оценочное суждение.
7: Там главное шкалу баллов
6: конечно.
7: Сделать. Лещ.
6: Да поставим.
7: Арбуз.
6: Да, лещ. От леща до арбуза примерно. Как вы оцениваете это лето?
7: Банан я оцениваю.
6: Чуть-чуть не бананы. Давайте посмотрим, чем знаменательный сегодняшний день. Я предлагаю начинать с праздников. И первый же праздник очень серьезный и мощный. День оперативно-поисковых подразделений МВД России. Ну, а напомню вообще, что это за люди. Это кто занимается оперативным поиском, кто занимается наружным наблюдением. А дата эта приурочена к 1902 году по старому стилю. Ну, или 25 августа, это уже получается по-новому, потому что раньше это был 12 августа. Значит, негласное наружное наблюдение было выделено в самостоятельное направление работы ведомства и закреплено приказом уже потом МВД России. Это вот люди, которые собирают информацию.
7: Вот
6: следят,
7: они, наверное, удивлялись. Ой, а что, такое образовалось? Интересно, я буду шифроваться, поэтому капюшон, появились кепки, черные очки.
6: Вот это все. Причем папарацци же в Голливуде называют, когда за звездами охотятся. Это, ну, такие папарацци, чуть-чуть, очень сильно посерьезнее.
7: Вспышку забыл выключить такой.
6: Так и уволили. День, я бы назвал, день ободранных бедер, рук там и так далее, так далее. День лазания по деревьям, короче говоря, сегодня.
7: Ты падал, кстати?
6: Я, брат, не важно, как я падал, важно, как я поднимался.
7: Если... Один раз улетал, да.
6: Ну, слушай, по деревьям лазать вообще очень страшно. Вот туда же подняться не так страшно, как спуститься. Вот спуск, мне кажется, вообще самый страшный. Кто самое высокое дерево, на которое поднялся?
7: Слушай, у нас тоже живет кот, получается. Залезает, а потом неизвестно, как слезть.
6: Да, я вот вел свадьбу буквально недели две назад, и там очень мощный парень спортивный. Арсений его зовут, кстати. Вдруг узнает тебя, привет. Он резко начал подниматься, значит, на дерево, вот. В один момент чуть-чуть подсорвался, упал там, ничего, ну так, невысоко, не с 2 метров. Вот. А встал, отряхнулся, поднял стол, все поправил, полез обратно, залез до конца, второй парень залез до конца, и они там что-то устраивали, какую-то битву. В общем, наблюдать за этим было интересно.
7: Интересно, и у вас свадьба, знаете ли.
6: Временами страшновато. Вот. Это было завершение, да, я уже просто стоял, хихикал.
7: Нет, главное, ты попрощался, чтобы у тебя ответственность как бы ушла.
6: Всегда.
7: Все, остальное, что гости делают, это уже я не контролирую.
6: Чтобы ответственность ушла, я прощаюсь в самом начале.
7: Ну, главное, торт выноси просто вначале.
6: Да, конечно, все, говорю, все, пока.
7: Ответное слово.
6: Это не торт молодых, это мой торт.
7: Мой торт, да, ребят, вот,
6: Всемирный день, неожиданно, кроссминтона. Что такое кроссминтон?
7: Рассказывайте.
6: Значит, это необычная ракеточная игра. Дата связана с созданием международной организации кроссминтона. Она в Берлине 25 августа 2011 года была организована. Там был даже первый чемпионат мира. 29 стран, 380 участников. Короче, это бадминтон, теннис и сквош, но играть в него можно без сетки. То есть соперник просто старается отправить такой специальный валан в игровую зону друг друга, и площадку можно оборудовать буквально где угодно. То есть это спортзал, парк, даже пляж. То есть это абсолютно не имеет
7: никакого значения. Квадратура есть, интересно, просто бегать сколько?
6: Да мне кажется, немного там. Это скорее всего, как просто какой-нибудь, как это называется, с валанчиком, когда игра...
7: Бадминтон.
6: Бадминтон называется. Все, чудо меня... Чего ты меня так...
7: Не, ну ты тут три объединил спорта сразу в одно. Без сетки. Думаю, ну классно, ладно. Бадминтон, ты действительно в поле вышел, главное, чтобы ветер дул в твою сторону или не в твою.
6: А еще вот эти бадминтоновые наборы, которые по 200 рублей раньше стоили, две ракетки и валанчик, которые ракетка просто
7: гнется. Один раз пиганешь, там валанчик в нем. Думаешь, ну поиграли, ладно, спасибо.
6: Прекрасно, я потом ими от шершней отбивался. Значит, из необычных праздников. День рождения Linux. Это Линус Торвальд в 91-м году написал в группе, что работает над собственной бесплатной операционной системой.
7: Ну, это же здорово. До сих пор, по-моему, используют программисты эту систему.
6: Абсолютно. Ну, то есть это как Windows, просто... Извините, Linux.
7: Только Linux, да.
6: Просто Игорь мне поддыхал.
7: Слушай, ну, поцелуемся и помиримся сегодня день такой. Праздник в мире, да? Вроде как он шуточный, но женщина по имени Жаклин Милгейт придумала его, чтобы у поссорившихся людей был повод помириться. Вот. А еще поцелуи, говорят, полезны для здоровья.
6: Вот, пожалуйста, миритесь. И помните, что во рту невероятное количество бактерий. Ну ладно, это... День рождения консервной банки сегодня. Британский торговец Питер Дюрант. Питер ФМ Дюрант. Значит, британский торговец получил патент на способ консервирования продуктов в герметичной таре. Это было еще в 1810 году. Молодец, без него бы как мы сейчас с оленей? Никак получается.
7: Да,
6: так,
7: да.
6: В разных странах. В Уругвае день независимости, в Бразилии день солдата, в Великобритании пивной фестиваль «Алкоголь вредит здоровью». Это Питерборо, такой город там.
7: Здорово. До сих пор, по-моему, используют программисты эту систему.
6: Абсолютно. Ну, то есть это как Windows, просто... Извините, Linux.
7: Только Linux, да.
6: Просто Игорь мне поддыхал.
7: Слушай, ну, поцелуемся и помиримся сегодня день такой. Праздник в мире, да? Вроде как он шуточный, но женщина по имени Жаклин Милгейт придумала его, чтобы у поссорившихся людей был повод помириться. Вот. А еще поцелуи, говорят, полезны для здоровья.
6: Вот, пожалуйста, миритесь. И помните, что во рту невероятное количество бактерий. Ну ладно, это... День рождения консервной банки сегодня. Британский торговец Питер Дюрант. Питер ФМ Дюрант. Значит, британский торговец получил патент на способ консервирования продуктов в герметичной таре. Это было еще в 1810 году. Молодец, без него бы как мы сейчас с оленей? Никак получается. В разных странах. В Уругвае день независимости, в Бразилии день солдата, в Великобритании пивной фестиваль «Алкоголь вредит здоровью». Это Питерборо, такой город, там 4 дня.

0: способ консервирования продуктов в герметичной таре. Это было еще в 1810 году. Молодец, без него бы как мы сейчас оленей? Никак получается.
1: Да,
0: так,
1: да.
0: В разных странах. В Уругвае день независимости, в Бразилии день солдата, в Великобритании пивной фестиваль «Алкоголь вредит здоровью». Это Питерборо, такой город, там 4 дня. Крупнейший фестиваль пенного в страны, который ежегодно собирает десятки тысяч гостей. Можно попробовать сотни сортов эля, другого, значит, пенного, сидр, другие напитки. Алкоголь сильно вредит здоровью. А можно еще послушать живую музыку и попробовать блюда от местных продавцов, прям как у нас на вечеринке мы
1: как-то заострили внимание, в общем, на этом, на празднике.
0: И, представляешь, сразу после этого фестиваля в Великобритании пенного мы отправляемся в Швейцарию, потому что там фестиваль гурманов вообще. Там знаменитый гастрономический фестиваль, у него целая история. Его впервые перенесли с зимы на лето, потому что будут ужины от именитых шеф-поваров, дегустации, специальные гастрономические события и даже новый летний формат, на фоне Альп.
1: Ну, если вы начали про напитки, сегодня день коктейля, виски сауэр, что вредит тоже вашему здоровью. А все почему? Ну, потому что мешают его с лимонным соком, с сахаром и взбитым белком.
0: Неправильно сказал ты. Надо говорить, как ты сказал, как называется? Виски. Нет, смотри, надо правильно говорить. Виски и сан сауэр.
1: Вот так надо говорить. Сан сауэр. Это что, татарский получается немножко?
0: Ну, конечно, все имеется.
1: Ангена?
0: Да, во-во-во. Это наш, это под мухой. Это как раньше говорили, прибедрик.
1: Хорошо.
0: В народном календаре у нас сегодня Фотя Поветенный. Давайте разбираться.
1: Их.
0: Это, во-первых, в честь мученика Фотия, это раз. А поветями называли хозяйственные помещения. То есть там пристройки, сарай, сенники. Там хранили инвентарь, упряжь, другие необходимые хозяйства и вещи. Кстати говоря, вот я же буквально в выходных был в Суздале. Все это видел собственными глазами. Это интересно.
1: Красиво.
0: Там старались навести порядок, подготовить помещение к осени. Убирали погреба, другие места для хранения припасов, предназначены на зиму. Ну а из примет этого дня пишут. Если 25 августа тепло и ясно, как сегодня, ждали богатого урожая белых грибов. Вот, дальше.
1: Кстати, да, очень жду я тоже.
0: Ну, все тогда. Ну, все тогда. Будет тебе белые грибы. Ты знаешь грибные места?
1: Есть.
0: Ты грибник?
1: Немножко.
0: Ты тихий охотник?
1: Нет, я, знаешь, я люблю вот именно в Марийских лесах, там же нет кустов таких огромных. Там мох красивый такой, ты идешь, он мягенький такой, и солнышко пробивается сквозь лучи.
0: Не провались в тайную засекреченную ракету шахту. Мне почему-то, я уверен, что там где-то. Вот, я даже шучу, я не знаю на самом деле где. Это не надо мне потом. Не надо ко мне домой приезжать, вот это опять с мини-автобусом, черт, это не надо все. Это просто шутка была, все, отстаньте от меня. А, подождите, это шутка про Мариэл, мне ничего не будет. Отбой! Значит, как...
1: Тебе приедут из Мариэла.
0: Да, да, да, ребят, приезжайте.
1: Ты про нас пошутил? Молодец, да, приезжайте. И по плечу похлопаю.
0: Приезжайте, приезжайте. Так, Мариэл, Мариэл, Мариэл, столица Мариэл. О, комар, прикинь, просто мимо комар пролетел. Все, значит, мы сейчас будем покусаны и даже немножко пососаны. Ну что ж, какие исторические события произошли 25 августа? Давайте посмотрим. А мы переместимся в 325 год. Это без тысячи, естественно. Торжественно завершился Никейский собор, первый в истории христианской церкви. То есть такая история очень серьезная, большая, поздравляю. А вот в 1604 году Лжедмитрий I с польскими наемниками начал поход на Москву, чтобы занять российский престол.
1: Угу.
0: Вот, было бы интересно, если бы он потом скакал бы куда-нибудь в сторону соседних стран на какой-нибудь карете, и там почему-то в его руках взорвалась бы граната. Ну да ладно, вы что-то хотели сказать?
1: Владимир Ульянов Ленин поступил в Казанский университет.
0: Вот, наконец-то.
1: Наконец-то.
0: Столько ждать.
1: Да. Поступал, поступал, говорит, да.
0: Поступил, да. А кто ему дал? Вот кто Ленину дал образование?
1: Казанский университет, между прочим.
0: Царская Россия, получается. Получается, благами-то он попользовался им, я правильно понимаю? Ну, кстати говоря, если кто не в курсе, вообще, как так случилось, что...
1: Были бюджетные места.
0: Я тебе хочу сказать, что он был из семьи, то очень небедный. Вот. И у него там еще была история с братом, который как раз-таки тоже против царствования был. Вот. И, говорят, очень сильная обида у него еще была, потому что с братом поступили довольно-таки жестоко, скажем так. Ну, там про отца, ну, в общем, надо изучать. Конечно же, это такое явление
1: сейчас
0: интересное.
1: Сейчас наврать, да, то...
0: Не-не-не, то я... Да, я, если что, я, вы же знаете, я всегда дам заднюю, только назад.
1: Не, ребят, в общем, я копался в своей памяти, да, но это не точно.
0: Ой, ну, тем не менее, учился он, конечно же, у нас. Венецианский сенат пожизненно утвердил Галилео Галилея в должности профессора Падуанского университета после успешной демонстрации телескопа, это было в 1609 году.
1: Вау!
0: Ну, там по-другому никак, он говорит, смотрите, что. Они такие, ничего себе, давай, будешь пожизненно. Далее, в 1835 году газета New York Sun, что переводится как «Нью-Йоркское солнце», опубликовали информацию о растениях, обнаруженных на Луне.
1: Ну, то есть газета, которая «Солнце», выпустила статьи, что на Луне обнаружены растения.

0: Германии, да? Интересно, как?
1: Ну, напомни, это 1835 год.
0: А, ну, можно было,
1: естественно,
0: да.
1: Об этом, естественно, да. Это не есть правда. Угу. 1837 год правительство США отказалось принимать Техас в состав страны.
0: Уходи!
1: Там есть такая история, да. Потому что часть этих территорий принадлежала Мексике. Там было, ну, то есть там было присоединение к стране. И тогда, в общем, было интересно. В 1906 году совершено покушение на Петра Столыпина. Взрыв. Погибли, пострадали члены семьи премьера, другие люди, к сожалению. И это был момент такой, террористический, конечно. К сожалению, были такие времена. В 1944 году в Берлине казнены участники антифашистского подполья легиона Идель-Урал. В том числе Гайнан Курмашев и наш величайший Муса Джалиль.
0: Да, кстати, в этот же день, как я понял, Абдулла Алишича тоже казнили.
1: Да, были тоже такие страшные времена, но вот мужество, кровью писать стихи.
0: А? Ну, вот это если ты... бы все стихи еще дошли до нас, потому что из рук в руки там это все очень-очень долго шло.
1: Да, согласен. В 1987 году... пойдем чуть подальше, извините. В 2006 году был пожар. Троицкий собор в Санкт-Петербурге обрушился аж купол. Вот сейчас уже восстановлено все в порядке с ним, надеюсь. А в 2020 году в Москве закрыто троллейбусное движение. Остался только музейный маршрут Т, так называемый.
0: В 1957 году из Горького, это Нижний Новгород, да? В Казани отправилось первое пассажирское судно на подводных крыльях «Ракета».
1: Ой, какой, вообще обожаю «Ракеты», «Ракеты» классные. У нас и стадион Дербышко называется «Ракета».
0: Да, кстати,
1: и Гагарин летал на «Ракете». Вот. И «Гранта» моя первая тоже была машина-ракета.
0: Это пушка, брат.
1: Конечно.
0: В 2017-м проект Айгель, челнинской певицы и поэта Айгель Гайсиной из петербургского, и петербургского музыканта Ильи Барами выпустил клип на песню «Татарин», позже ставшую хитом. Посмотрели клип 72,3 миллиона раз. Положительные оценки 651 тысяч пользователей. Красота.
1: Были времена. Так, давайте посмотрим, кто родился в этот день из великих. Ну, я вижу сразу же Ивана Грозного. Это первый русский царь. На секундочку, Иван IV Грозный. Брал Казань. Астрахань брал. Вот.
0: Ну да.
1: Жены некрасивых не брал.
0: Жены не брал некрасивых.
1: Естественно. Знаменитый сыщик, основатель первого в мире детективного агентства, родился Алан Пинкертон. Настолько его фамилия стала мощной в этой среде, что потом таких вот частных детективов называли Пинкертоны. Если вы играли или читали что-нибудь про Дикий Запад, вот как раз про те времена, там про 1900-е, то как раз-таки там было очень много такого, где Пинкертоны охотились за бандитами. Родился также, давайте посмотрим, во-первых, Александр Ганичев, советский разработчик реактивных систем залпового огня, или сокращенно РСЗО, «Град», «Ураган», «Смерч» и другого вооружения. 1918 год рождения. Mm-hmm. С ума сойти просто. Невероятный Георгий Данелли родился. Кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист СССР. Невероятные комедии, невероятно точные, тонкие, классные. 1930 года рождения. Шон Коннери, лауреат премии «Оскар», первый исполнитель роли Джеймса Бонда, шотландец. Говорят, на Джеймса Бонда опять выбрали шотландца молодого, так что будем скоро ждать. 007 агент возвращается. Вот. Ну а мы, соответственно, перемещаемся к тем, кто все еще с нами по одной планете шагает. Быстренько. Во-первых, Маргарита Терехова, советская актриса, народная артистка России, 84 года, раз. Дальше. Вокалист, бас-гитарист и автор песен рок-группы Kiss Джину Симмонсу, 77 лет. Это два. Курбану Бердыеву!
0: Вот хотел сказать. Наставник бывший, правда, футбольного клуба «Рубин».
1: 74 года. Тиму Бёртону, режиссеру «Мультипликатор», автору мультфильмов «Труп невесты», «Кошмар перед Рождеством», гениальная работа, 18+, 68 лет, друзья мои. Клаудии Шифер, 56, немецкая топ-модель. Кстати, говорят, если ее бросить в костер, она смешно трещит и раскидывается.
0: Я думал, она топ-топ-топ просто делает и все, уходит потом.
1: Ну и на этом все, друзья мои. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. А мы об этом с удовольствием расскажем в нашей любимой рубрике под названием...
2: Историческая справка.
3: Реклама

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Не могу дождаться свидания.
2: Не могу дождаться спектакля.
3: Не могу дождаться тренировки.
4: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
5: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
6: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
7: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто 19».
10: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
9: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». «Канавто» с пробегом.
11: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-743-230-30-30. Не оферта.
12: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-800-43-205-51-35.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул, сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, чтобы быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов в жизни.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
1: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Самый точный прогноз погоды. Господин Игорь, я знаю о безумном вашем желании и умении точно предсказывать погоду.
9: А я люблю заглядывать в гидрометцентр Республики Татарстан, который эту точную погоду нам говорит, между прочим. Итак, сегодня, 25 августа, облачно днем с прояснениями. Днем местами небольшой дождь все-таки где-то будет, как ни крути, по республике. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. Днем до 14 может быть усиление. Ну и максимальная температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. 27, кстати, Челны, Елабуга, Бугульма, Бавлы. Красота какая. А в Казани до плюс 24 ожидается. В Буинске плюс 25, а в Базарных Матаках, Аксубаево, до плюс 26. Красота,
8: прекрасно,
9: романтика.
8: Замечательно. Да. Ну, а я, что такой довольный-то сижу? Нам же еду привезли!
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит. Утромены сделают твое утро.
8: Как же мне нравится, что вот стоит сделать маленький намек в эфире, типа, о, сейчас бы нас кто-нибудь покормил, и просто еда приехала через полчаса буквально, представляете? Это, конечно, невероятно. Сегодня нам привезли азиатский завтрак. Это...
9: Я чувствую аромат вот этот вот особенный, да? Это кинза, что ли, пахнет так,
8: это
9: да?
8: Кинза пахнет, да. Ну, тут, значит, это московский рынок, Игорь, если вы, наверное, знаете. Там есть корнеры вьетнамской кухни Бо и аутентичная тайская кухня тайцы, она так и называется по-русски, абсолютно классно, это все на московском рынке. Значит, сейчас, внимание, привезли фубо, это кто не в курсе, короче, это как наш токмащ, только на азиатский манер.
9: Он это, просто с перцем.
8: Ну смотри, лапша рисовая, да, говядина бульон мощнейший, наваристый, есть зелень, говяжий бульон, ну и там же еще есть пад капао кай, это курица с базиликом, жареным яйцом, паровым рисом. Вот это я сейчас попробовал, это вообще крышесносная штука.
9: Подожди, там у нас как в токмаче говядины-то и нет, вроде как. Курица домашняя.
8: Ну смотри, когда вы чуть-чуть позажиточнее, то...
9: Ну, я понял, понял, да? Немножечко добавляешь просто еще.
8: А фобо-то у нас непростой. Я, во-первых, ты вообще в курсе, что во Вьетнаме фобо, здесь что люди завтракают?
9: Завтракают?
8: Именно завтракают, да. Это целительно, это полезно после вечеринок, как минимум.
9: Ну нет, это мы точно знаем.
8: Шарят, немножко шарят, да. Вот, ну и погода как раз, не сказать, что прям такая жаркая, поэтому с утра вот так вот немножко, я, короче, прям себя пришел. Горяченький, для горла очень полезно моего, это вообще замечательно. Ароматный, дымящийся бульон. Кстати, бульон этот в бо. Во-первых, бо это легенды, если что. Я просто с ребятами знаком. То есть, значит, во-первых, они с 2015 года работают. Mm-hmm. Это раз. Это как минимум. Сначала это юбилей был еще Данилский рынок в Москве. Да, кстати, юбилей был не в прошлом году. Уже 11 лет работы получается. И дальше 10 лет бо остается, ну, наверное, самая аутентичная вьетнамская кафешка. Не скажу, скажу кафе по-взрослому. Там огромные порции. Просто тут рядом сам литр просто бульона какого-то невероятного. И они до сих пор бьют рекорды на фудкортах Москвы. И, наконец-то, это в Казани. Если вы ни разу не бывали там в Ханое, например, или в Хо Ши Мине, то просто доверьтесь, потому что бо привозят в Казань, во-первых, привезли легендарный рецепт, там бульон варится 10 часов, оно и чувствуется.
9: Да ладно?
8: Ты такой насыщенности.
9: Он такой пропитанный, там просто уф.
8: Нет, ты просто не попробуй, да, я тебе вот потом там попробую.
9: Ну нет, я
8: тебе
9: попробую.
8: Это невероятно, если честно. Ингредиенты, кстати, напрямки с Вьетнама к ним приходят, ну, чтобы прям точно аутентично было и вкусно.
9: Вот это, да.
8: Так что это один из самых главных подарков, который только команда московского рынка могла дать. Просто что-то невероятное, если честно. Очень вкусно. Один из самых вкусных фобо, который я ел, если не самый вкусный, пожалуй. Вот. Ну и, естественно, манго-шейк там же. Это всегда можно попробовать. В московском рынке такой отдельно стоит. Ребят, все классно. Можно подойти, взять, например, фобо, манго-шейк. Это классика Вьетнама. Попробовать пойти. Нарезанные ломтики говядины, лапша рисовая, зелень, лайм, чили для остроты и соусы немножечко. Ну а разобраться с соусами поможет вам Минь. Это человек, который там все это продает, знает не понаслышке всех этих.
9: Я думаю, господи, да, это новое название, а-ля официант.
8: Естественно. Минь. Вот. Ну, а еще у нас, конечно же, сегодня тайцы. Тут чуть тоже подробнее хочется остановиться, потому что сначала изучали Москву, потом приехали в Казань. Вот. У них, конечно, все, что связано с тайской кухней, да, пасты, соусы, основы, которые готовят с нуля, самый, ну, прям тоже аутентика невероятно мощнейшая. И, значит, учитывают они при этом наши российские вкусы. Можно выбрать комфортный уровень остроты и попробовать, например, том-ям, пад-тай, кат-пао, ка-пао. Вот это все, что мы любим. Короче, все там.
9: Мы это любим. А если ингредиенты все привезенные оттуда, мне кажется, мы это любим еще. Х2.
8: Ну, ты представляешь, когда у тебя все в балансе кислого, сладкого, соленого, острого. А еще, кстати, по поводу сладкого, чуть не забыл. Инжир же нам привезли.
9: Инжир,
8: вот он,
9: кстати,
8: прямо,
9: да,
8: за твоей спиной. Черный, классный инжир из Азербайджана. Сейчас начался сезон. Это поэтому невероятно все вкусно. Это сладкий инжир. Вон уже Игорек уже достает одно. Молодец какой. Вообще, короче говоря, ребята, я не знаю. Я не знаю, как вы, если вы еще ни разу не были на московском рынке, обязательно, обязательно идти, потому что продукты все там есть. Они на московском. И деликатесы, и свежая рыба, там и речная, и морская. Мясо хотите? Пожалуйста. В лавке у турков есть и не только мясо. Там чего только нет. Ну, а еще у них есть ярмарки. И когда ярмарки, там еще и цены всегда, во-первых, очень хорошие. На ярмарке можно вообще отлично закупиться. Напомню, что рынок работает с 8 до 8. С 8 утра до 8 вечера, а бистро вообще до 9 вечера.
9: Ой, то, что необходимо. А то ты на работу как бы приедешь с работы, да? Кто до 5 там работает.
8: Да.
9: А-ля к 6. А там до 8 еще можно погулять, можно походить,
8: повыбирать. Ладно, все, пошли, до завтрака, им скоро вернемся.
4: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто». Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантии 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Я сразу вспоминаю сериал.
1: Вот я тоже об этом хотел.
0: Дальнобойщики же, да?
1: Думаю, эти усы волшебные сразу запоминаешь. Санек!
0: 18 Санек, гони, гони, гони, гони!
1: Федор Иванович! Федор Иванович!
0: Карный бабай! Федор Иванович! Дурак бы не понял, понял, не дурак. Вот эти все невероятности. Ну да ладно, это было уже давным-давно, а теперь настало уже новое время.
2: Утромены сделают твое утро.
0: Нам тут сразу предупреждают, вот господин Антон, да, который предоставляет невероятные, просто невероятные данные, Антон предоставляет по, значит, этим метеосводкам, и говорит, завтра дожди, но очень слабые и кратковременные. Угу. Дальше их не вижу до 7 сентября.
1: Антон. Слушай, он этот провидец, что ли, ясновидец? Да, или он... погода видит?
0: Метеованга у него. Метеованга 2026, вы не поняли.
1: Антон, спасибо большое. Вот. Слушай, я всегда удивляюсь Димке, который нам просто красивейшие пейзажи, дома нам скидывает в виде фотографий. Димка, а можно к вам на фотосессию записаться? Да. Может, у вас пропадает фотограф? Вот я прям плачу.
0: Ты видел, во сколько присылает господин Димка? У него, вы смотрите, вам придется вставать где-то часа в 4 утра.
1: В 7.02. Ну, слушай, в 7 часов-то можно? Я же на эфир приехал как-то нормально.
0: Нормально? Нормально, кстати, приехал. Нормально приехал. Нормально выглядишь. Нормально дело, нормально.
1: Это я пока просто, пробок нет. А потом, если вдруг придется полтора часа.
0: Нормально, нормально. Потом еще у тебя уже школьники есть в семье?
1: Не понял. Спрашивайте эту информацию, понял, пожалуйста.
0: И да. Наверное, намного кружочков ты записал.
1: Слушай, Роберт пишет, спросите у него на 4-5-6 сентября погоду. Давайте спросим. Антон, что там будет 4-5-6? У человека планы, видим, какие-то.
0: Ну, смотри, я напомню, 5 сентября у меня юбилей, 35 лет, не в этом году.
1: Да вы что, серьезно?
0: Да, я, правда, буду вести свадьбу в Альметьевске, но тем не менее.
1: Ну, слушай, день рождения в работе, это прям самое правильное, я считаю.
0: Я с самого начала мероприятия планирую так обозначить.
1: Ребят, у меня день рождения, плюс 7-917.
0: Да, это правда, в общем. Так что ждем, не дождемся. Ну а пока у нас впереди еще утромания, участники уже подошли. Так что пойдем мы их сейчас встречать, провожать. И перед этим расскажем вам информацию на правах рекламы. Спонсор утреннего шоу «Утромены» – ООО «Канавтолада». Куда ведет любовь? Ну, понятное дело, что к семье, к свадьбе, которая будет 25 сентября, к друзьям и новым возможностям. И «Лада Гранд» – это простой надежный автомобиль, который всегда будет рядом с вами в эти моменты. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе трейд-ин и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто» и по телефону 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавто». Все, Игорь запоминает.
1: Да, я запомнил. Да,
0: спасибо.
1: У меня там есть даже, да.
0: Так, скоро дорожная информация и утромани, конечно.
3: Реклама на Бим-радио.
4: С 26 по 28 августа Татарстанский нефтегазохимический форум в выставочном центре «Казань-Экспо». Экспозиции ведущих компаний, деловые сессии и лучшие эксперты отрасли. 6+.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
6: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73. 6+.
7: Гум-гум-гум. Только гум.
8: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.

0: Авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева 46, Парк Хаус, Ленинградская 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова 28, ТЦ Моки.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
4: В Дебаде. Прогноз погоды. 28 августа до ресторана «Максибилец» ожидается шторм из любимых хитов 90-х, осадки из зажигательных танцев и буря подарков.
5: Обратите внимание! А все потому, что «Бим-радио» представляет вечеринку «Мы из 90-х». Ведущий вечера я, Альберт Ботанин. За пультом диджей Айон. В программе музыкальные и танцевальные конкурсы, подарки и, конечно же, любимые хиты твоей юности. Наряжайся в свой самый яркий образ из 90-х и приходи красиво проводить лето. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2 930 800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Что происходит на казанских дорогах, рассказываем вам прямо сейчас. Во-первых, 3 балла, во-вторых, ну, дербышки опять отличились. Улица Мира от Сибирского тракта до Тополя, точнее, нет. Улица Мира, Сибирский тракт, от Тополевой до журналистов 55 минут, практически час. Вот такие вот у нас дорожные в данный момент. Ну, у нас сложности есть, там перекладывают асфальт, и там огромная вообще вереница автомобилей. Я бы на вашем месте объезжал. Для этого есть у нас Вознесенский тракт, для этого у нас есть Мамадышский тракт и все остальные тракты, которые в вашем доступе. Следующий, кстати, Мамадышский тракт, то пробка от Интернациональной до Натана Рахлина. 7 минут всего.
2: Но ты объехал просто, и там стало хорошо. Все,
1: все, спасибо. Спасибо, Игорь.
2: Это ты счастливый, просто
1: просто пришел меня побулить, получается. Ситуация на мостах и нам, все по нолям. Давайте посмотрим, что у нас по ДТП.
2: Ну вот там же, на улице Мира, ДТП.
1: Да ты чего, еще и ДТП там?
2: Левый ряд, средний ряд. Ну вот как раз перед пробкой прям почему-то.
1: Еще одно ДТП у нас очень неожиданно, причем это пересечение улицы Дзержинского и улицы, сейчас я скажу, Пушкина, когда вы идете на спуск, там левый ряд, средний ряд, правый ряд. Что случилось там? Все ряды заняли. Машина что, дрифтом пошла, юзом, и все это...
2: Ну, слушай, ну там, по крайней мере, просто затруднено немного движение, объезжает, видимо.
1: Ну, все понятно.
2: По встречке.
1: В целом все нормально, ПДД соблюдайте, а нас на нас через час придет, а мы играть.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» – юрист и финансовый эксперт Халюлина Регина Рафаильевна. Заработать деньги своими знаниями можно в проекте «Утромани», но если вы попали в сложную жизненную ситуацию, обратитесь в юридическое агентство «Просто в законе». Если каждый звонок с незнакомого номера – стресс, долги растут быстрее, чем зарплата, остановите этот замкнутый круг. В агентстве «Просто в законе» знают, как списать долги легально. Верните себе спокойный сон и уверенность в завтрашнем дне. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 212-13-18. Еще раз 212-13-18. 18. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Ну а я с огромным удовольствием представляю сегодня нас участники. Ну, начнем, пожалуй, с первого из них, который у меня есть в списке. Максим Кочмарев. Максим, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Вот, представьте, кто великолепно, прекрасно, красавица рядом с вами.
3: А, это моя жена Алла.
1: Алла?
3: И Максим.
2: Интересное сочетание.
1: Даже не могу вспомнить, что это мне напоминает. Переезжать не планируется? Ладно, смотрите, значит...
2: Ну, слушай, если бабки выиграют, куда-нибудь не съездят.
3: На десятку,
1: да. Да. Так, а у вас это уже... Напомните, какой, который раз это уже у вас?
3: Я первый, Алла уже была.
4: Мы с Валерией, с дочкой приходили,
1: да,
4: к вам.
1: Да, ну, Валерию помним, да. Всех помним, естественно, вообще. А в тот раз на какой сумме остановились?
4: На 3000.
1: Так, а где сейчас Валерий?
4: Спит дома.
1: Досыпает последние свободные деньки. Это прекрасно, на самом деле. Вот. И доброе утро потом пожелайте от нас обязательно. Ну, что я могу сказать? Добро пожаловать вновь в игру. У нас без изменений правил, но я, тем не менее, напомню вам и всем нашим слушателям. Во-первых, у нас 5 вопросов. Во-вторых, на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа вы можете забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. Все очень быстро и легко. Вот так хоп-хоп рассказали. У нас прямая трансляция, которую запустил Игорь.
2: Да, ВКонтакте, в группе Бим-радио.
1: Там уже все работает?
2: Да, работает.
1: Все чирикает, фуркает?
2: Да.
1: Какие-то люди, комментарии какие-то писали?
2: Пока нет, но есть кто смотрит.
1: Ну, а мы, собственно...
2: Сердечки ставим. Сердечки.
1: Уже все? А, сердечки пошли. Ребята, вы популярны очень сильно. Вон там что творится. Ну что, давайте тогда поиграем. Первый вопрос, 100 рублей. Let's go!
0: Утромани.
1: Назовите напряжение в розетке в вольтах.
3: 220.
1: Ну, это на 100 рублей же все, правильно? Чего так?
0: Утромены утроманят.
1: Отлично, мы продолжаем.
2: Какой синхрон-то, синхрон. Если они также будут до 10 тысяч отвечать, красота.
1: Будет замечательно, да. У нас следующий вопрос на 500. Согласно анекдоту, будь земля такой, кошки бы уже давно все с нее скинули. Вопрос какой? Это очень просто. Это вообще сложности никакой не заложено в этом сейчас. Вспомните.
3: Плоской.
1: Вот я тоже хотел дать подсказку. На маленьком плоту. Он тоже движет. И, конечно, плоское, да, это анекдот такой.
0: Утромены утроманят.
1: Ну, все правильно же, все так бы и было, представляете? Была бы земля плоская, кошки ходили бы, все вот так лапы просто подвигали край, а потом раз бы скидывали, и все, и так бы и мы и жили. Вопрос на 1000 рублей у нас продолжит утромания, и прямо сейчас буду его задавать. Внимание, вопрос. В Японии проводится косметическая процедура на этой части тела. Электрический скальпель используется, чтобы увеличить длину и глубину. Таким образом, клиенты надеются обмануть судьбу. На какой части тела проводится процедура?
3: Ладонь.
1: Ничего себе. А как вы думаете, что это вообще такое? Ну, что там?
3: Увеличение линии жизни.
1: Увеличение линии жизни. Ну, это гениальный ответ.
2: Хотел сказать, да вы хиромант.
1: Да, это правда. Это правильный ответ на 1000 рублей. Впереди 3.
0: Утромены утроманят.
1: Очень хорошо.
2: Или
1: очень
2: это правда
1: хорошо.
2: Все-таки?
1: По поводу хироманта?
2: Смотрите по рукам. Ну ладно, по крайней мере, он знает, что это такое.
1: Я же даже какой-то сериал помню, у нас так и назывался. Хиромант, что ли, назывался? Был что-то сериал?
2: 18+. Да.
1: С ума сойти вообще. Сейчас у нас что идет? Сейчас у нас там слепая, там вот это все.
2: Подожди, это что-то из домашнего?
1: Это удивительно, что у нас идет сериал «Слепая», а когда-то был «Слепой самурай». Помните такой боевик? Он, насколько да. Разный у нас кинематограф. Следующий вопрос на 3... Все, 18+. Следующий вопрос на 3000 рублей. Мы уже практически на финишной прямой. Практически. Осталось только ответить на этот вопрос. Внимание. Интернет-пользователь выложил фотографию толстовки, на бирке которой было указано производство сразу 12 странами. Отзыв к этой фотографии содержит устойчивое выражение, использующееся для обозначения коллективных усилий. Назовите это выражение 4 словами. Ну, можно и побольше, если вдруг вы поняли, о чем идет речь. Толстовка, 12 странами. Был отзыв к этой фотографии, такой смешнючий немножечко. Вот такое устойчивое выражение, вы знаете его прекрасно, я вас уверяю. Используется это выражение для обозначения коллективных усилий. Соответственно, это выражение надо назвать.
3: Связан с Европейским Союзом.
1: Не знаю. А,
3: 12, сколько там звезд, не помню.
1: Сколько, я, кстати, тоже не знаю. Никогда не...
3: Прошу заметить, мы подсказки не брали.
1: Да, это,
2: а тут нельзя.
1: Брали, потому что их нет.
2: Тут нельзя.
1: Тут все нельзя. Верных нет, брали.
3: Так. Толстовка. Отражение 12 стран.
2: На бирке.
3: На бирке.
2: Было указано производство сразу 12 странами. Отзыв к этой фотографии содержит устойчивое выражение,
1: так,
2: использующееся для обозначения коллективных усилий. Назовите это выражение 4 словами.
1: 15 секунд, к сожалению, время заканчивается. Надо.
2: Антон Кириллов, правильно.
3: Нас объединяет что-то, наверное.
4: У меня почему-то нет никаких...
3: Ничего в голову не приходит.
1: Просто подумайте, что объединит усилия, и дайте любой вариант, потому что настало время называть правильный ответ.
3: Музыка нас объединяет там образом.
1: Музыка нас связала.
2: Там только 3 слова.
1: Это же, если бы делали какое-то было производство, где люди на дискотеках вяжут свитера, там и у них было бы такое...
2: Мне кажется, так и есть.
1: Музыка нас связала. Вот так вот было бы. Было бы неплохо. Хорошо, я принимаю ваш вариант ответа. Давайте разбираться. Внимание. Вся суть в том, что это речь идет про толстовку. С толстовкой что ее делают обычно? Ну, как вещи, что с ними делают? Носит. Их шьют. Их шьют, очень важно. А когда вот у тебя 12 стран производства, на которые указано на бирке, то, соответственно, был комментарий в интернете, естественно. Вот, потому что 12 стран что-то шили, а шьют у нас чем? Нитками. Слыхали такое? И, соответственно, когда 12 стран шьют что-то, то сразу приходит на ум устойчивое выражение, которое применяется для обозначения коллективных усилий. Была очень простая подпись. С миру по нитке. Вот это был бы правильный ответ.
0: Утромены утроманят.
1: Хорошие сегодня вам вопросы достались. Замечательные, классные, невероятные. Дошли до 3000 рублей. Это, кстати, уже постоянство, признак мастерства. Слыхали такое?
3: Невероятно. Быстро дошли.
1: Вот, да, это круто, на самом деле. Я вам так предлагаю. Это, смотрите, у вас просто часть команды сейчас не хватает. До этого Максима не хватало, сейчас Валерия не хватает. Вот, вы прям всей семьей приходите. Я уверен, что вы, я уверен просто, что вы за десяткой придете. Но пока привет от вас, пожалуйста.
3: Передаю привет родителям, родственникам, которые буквально вчера улетели в Москву.
1: Так.
2: Так очень, как будто наконец-то улетели в Москву.
1: Наконец-то улетели в Москву.
4: Всем доброе утро, хорошего настроения. Всем Казани, все, кто узнал, смотрели нас, за нас переживали. Всем спасибо.
2: Спасибо. Такое вот оно расстроенное.
1: Да, это прекрасно. Не надо расстраиваться. Сейчас мы вам дадим яблоко. У нас тут где-то кабачки валяются. Сейчас мы вам все...
2: Не переживайте. Это первый признак дружбы.
1: Сейчас все сделаем. Да, вы не грустите. И сфотографируемся обязательно, потому что я уверен, в следующий раз придете, и точно это будет за десятку. А пока...
3: Мы за 100 рублей.
1: Да, 100 рублей мы обязательно передадим. Сейчас будет за эфиром. Поэтому, друзья мои, приходите обязательно и, собственно, участвуйте, похихикаем и денежку заработаем за правильные ответы.
0: Утро мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио. Специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Минпросвещении рассказали, что с 1 сентября в российских школах изменится звуковой сигнал между уроками. Вместо звонков прозвучат советские и современные музыкальные композиции. По оценке аналитиков, Татарстан оказался в числе 15 регионов России с самыми невысокими платежами за жилищно-коммунальные услуги. В среднем жители платят около 5000 рублей. Это 7,6% от общих потребительских расходов. А теперь к культурным новостям города. Запускаю сканирование идеальных планов на 28 августа. Оптимальный вариант найден. Ресторан «Максимилиан Сибим Радио» представляют финальную вечеринку летнего сезона «Мы из 90-х». Мои алгоритмы предсказывают аномальную концентрацию любимых хитов 90-х, танцев и хорошего настроения. За атмосферу отвечают ведущий Альберт Ботанин и диджей Айон. Рекомендация системы. Провожать лето красиво вместе с друзьями и Бим Радио. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Утромены сделают твое утро.
3: 8 часов 4 минуты. Впереди у нас Маргарита Тихонова и невероятная рубрика на Лубутенах. Обязательно будет. И, друзья мои, раздаточный материал, как всегда, в группах у нас в ТГ, в Телеграме и в Максе. Обязательно заходите, наблюдайте, что мы будем обсуждать. И поверьте мне, это будет намного интереснее. Кроме того, у нас еще будет присутствовать в следующем уже части, это «Счастье от ума». В этом части мы поиграем еще в слово за слово. В общем, Игорь, у нас есть чем заняться, оказывается, да?
4: Да, красота какая. Да. Я вот тоже смотрю, жду, думаю, еще же, еще конкурс, еще вопросы.
3: Да.
4: Красота.
3: Да, а я пока пойду доем завтрак московского рынка. Я все, я наслаждаюсь им, не могу быстрее. Да, ой, кофеечку дальше. Все, инжир, давай сюда.
2: На Бим Радио.
0: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мам, а где мне делать уроки?
9: Можно потише, у меня созвон.
10: Кто сейчас в ванную?
11: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
15: С 26 по 28 августа Татарстанский нефтегазохимический форум в выставочном центре «Казань-Экспо». Экспозиции ведущих компаний, деловые сессии и лучшие эксперты отрасли. 6+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
6: 0+.
5: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот интересно, почему кошки научились видеть в темноте?
2: Ну, это же элементарно. Потому что они не достают до выключателя.
0: Не по Хуану Сомбреро. Соусы пилявых.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
5: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на БИМ-радио.
6: Дамы и господа, видите, это была заставка только.
7: Пока слушай, мне нравится такая, да, хихикная, интересная сразу. Настроение
8: ты
7: такое.
8: Ты видел оп! Его удивленный взгляд?
7: А я это услышал, просто думаю, так, что произошло у меня здесь и
8: какой
7: здесь.
8: Какой момент?
6: А это просто мы взяли, подчеркнули, что Маргарита не только руководитель центра Эрмитаж Казан, музей-заповедника Казанский Кремль, но также и
7: наук,
6: но также и ее смех, который когда-нибудь мы обязательно запатентуем и подарим этот патент ей
7: же,
6: чтобы она брала деньги за это все. Маргарита Тихонова у нас в гостях. Как в гостях? Ну, пришла домой, получается. Наконец-то вернулась. Где ходишь? Маргарита, привет.
7: Где подарки?
8: Привет. Доброе утро.
6: И еще раз, на всякий случай, пока мы не начали, напоминаю всем нашим слушателям, что весь раздаточный материал находится уже в группах. В группах у нас и в ТГ, и в Максе. Поэтому заходите. Это очень круто, когда вы наблюдаете, что мы обсуждаем. Вы с нами в контексте, веселитесь и так далее. Добро пожаловать. Ну, а мы, пожалуй, начнем. И вновь тебе вопрос. Мы что сегодня, продолжаем предыдущую тему, что ли?
8: Да, продолжаем предыдущую тему. Мы говорили о Пермской галерее.
6: Прекрасная Пермская галерея.
8: Да. В Перми построили специальное здание для художественного музея. То есть, если вы хотите увидеть, каким должен быть современный музей, как он должен встречать посетителя, какой должен быть музейный магазин, музейное кафе, само пространство, что там создано, чтобы экспонатам, музейным предметам было хорошо. Вот нужно ехать сейчас в Пермь, потому что это прекрасный такой региональный пример, где было здание специально построено для музея. Прям вот, супер. Повезло Перми.
6: Да, вот тут в прошлый раз мы об этом говорили. Это действительно здорово, когда именно вот под такие вот галереи строится все это. Сразу же готовая инфраструктура, сразу же все готово. То есть это совсем другая история. Ну, а мы, как всегда, обсуждаем работы с Пермской художественной галереей. И мы вот в прошлый раз остановились. Судя по всему, к ним сейчас и обратимся. Это я так сразу с места в карьер. Пока вода теплая, надо искупаться. Да, наверное, уже не теплая, конечно. Вот еще я жду ваши сообщения про Голубые озера, уважаемые слушатели. Ну что ж, невероятное.
7: Все, зачерпнул сразу.
6: Да, ребята, сегодня я спал часов 7. У меня мозг работает где-то на 70%.
8: Это прекрасно.
6: Да, у нас портрет прекрасных девочек.
8: Да.
6: Напомни, пожалуйста, кто художник и что происходит здесь на картине.
8: Иван Макаров художник, замечательный портретист 19 века, середины 19 века. И мы видим портреты прекрасных девочек из аристократической семьи Марии и Софьи Перовских.
6: Прекрасно.
8: Портрет был написан в 1859 году. И вот чем замечательно, когда ты смотришь на этот портрет и чем ты прежде всего восхищаешься, и его прекрасной формы, он такой овальный, да, и изображением этих двух девочек, сестер, как они держатся за руки, то, как художник поставил эти фигуры, да, маленьких девочек, и то, как одна обращена ее голова в сторону, вторая смотрит на нас, и главное то, что они изображены в красивых бальных пышных платьях,
6: вообще,
8: которые можем увидеть.
6: И украшения.
7: Цветная фотография, есть. Как будто мне показал в самом начале.
8: Ну, вот это так мастерски, да, вот этот реализм в портрете, который присутствовал в этот период, и то, как игра света и тени, поведение, она показана в складках их нарядов. Вот обратите внимание, то, что за счет чего мы действительно можем вот так почувствовать словно эти ткани, эти пышные платья. Но здесь, можно сказать, секрет, либо такая отличительная особенность этого портрета, конечно же, в героях изображена, а точнее, в одной из героинь. Вот та, которая изображена на втором плане, это Софья Перовская. Очень миленькая девочка. Вот мы смотрим на ее с вздернутым таким носиком, кудрявые волосы.
6: Не сразу понял, что у нее с прической, потому что мне показалось сначала, что у нее залысина всю голову, а потом я понял, что так уложили очень сильно, прилизали, получается.
8: Да-да-да.
6: А с боков подняли.
8: Ну и плюс у нее еще был кудрявый волос. И на самом деле ребенком она была очень милой, ну и в целом, когда вот она выросла, уже стала взрослой девушкой, все обращали на нее внимание, но не за счет того, что ее внешность была какая-то эффектная, да, а за счет как раз-таки вот таких милых черт лица, больших голубых глаз.
6: Baby face!
8: Да, но кто была такая Софья Перовская? Это революционерка, которая участвовала в покушении, в том самом смертельном покушении на российского императора Александра II. Именно она подала сигнал, сбросила белый платочек, когда, собственно, все и реализовалось.
7: Вот да, вам
8: в Петербурге,
6: вот
8: да.
6: Вот вам и хихихаха. А залысина, это, кстати говоря, на прическа, это отсылка к Ленину получается. Да, я правильно понимаю?
8: Я не буду это комментировать.
6: Просто, уважаемые слушатели, я вам маленько хочу дать такой немножко омаж, так сказать. Вы не представляете, что вот эти глупости, я говорю, в эфире, мне за это деньги платят, вы представляете? Нет, и меня за это в школе ругали, а сейчас я на этом зарабатываю. Я это ума не приложу.
7: Привет учителям передай.
6: Сидит руководитель центра Эрмитаж Казань, понимаете? Вот вы только вдумайтесь. Сидит руководитель центра Эрмитаж Казань, музей исследований Казанский Кремль, кандидат исторических наук. И я вот это вот и просто ерунду полнейшую ей говорю, и мы хихикаем. Это высшая степень моего удовольствия от жизни.
7: Маргарита, он под задание получит спасибо. Все равно.
6: Да, скорее всего, да, но окей.
8: А мне что-то за это будет? Ну ладно.
6: Конечно. Яблоки, кабачки.
8: Инжир.
6: Инжир. Да. В общем, Перовская была, в общем, стала революционеркой.
8: Да, стала революционеркой, и, конечно, для нее все плохо закончилось. Можно почитать историю, узнать об этом подробнее. Но, конечно, сам портрет, когда ты его видишь, ничего не предвещает той судьбы, которую ее ожидала. А вот говоря о судьбах и в целом, да, о том состоянии, что испытывает герой, мы можем почувствовать в следующем произведении.
6: Я говорю в эфире, мне за это деньги платят, вы представляете? Нет? И меня за это в школе ругали, а сейчас я на этом зарабатываю. Я это ума не приложу.
7: Привет учителям передай.
6: Сидит руководитель центра Эрмитаж Казань, понимаете? Вот вы только вдумайтесь. Сидит руководитель центра Эрмитаж Казань, музей исследований Казанский Кремль, кандидат исторических наук. И я вот это вот и просто ерунду полнейшую ей говорю, и мы хихикаем. Это высшая степень моего удовольствия от жизни.
7: Маргарита, он под задание получит все равно.
6: Да, скорее всего, да, но окей.
8: А мне что-то за это будет? Ну ладно.
6: Конечно. Яблоки, кабачки.
8: Инжир.
6: Инжир. Да. В общем, Перовская была, в общем, стала революционеркой.
8: Да, стала революционеркой, и, конечно, для нее все плохо закончилось. Можно почитать историю, узнать об этом подробнее. Но, конечно, сам портрет, когда ты его видишь, ничего не предвещает той судьбы, которую ее ожидала. А вот говоря о судьбах и в целом, да, о том состоянии, что испытывает герой, мы можем почувствовать в следующем произведении замечательного.

0: И, конечно, для нее все плохо закончилось. Можно почитать историю, узнать об этом подробнее. Но, конечно, сам портрет, когда ты его видишь, ничего не предвещает той судьбы, которая ее ожидала. А вот говоря о судьбах и в целом, да, о том состоянии, что испытывает герой, мы можем почувствовать в следующем произведении замечательного художника Алексея Корзухина.
1: Потрясающе.
0: Это тоже вот период, да, один и тот же. Это 19 век, уже вторая половина 19 века. И картина называется «Надоел». История этой картины примечательна тем...
2: Это с дяденькой, который, я правильно понял?
0: Да-да-да, это с дяденькой. Ну, вот наши радиослушатели, кто видит эту картину...
1: Якубович в прайме пытается добиться молодухи.
0: Как четко ты описал.
2: Там так и видно, в общем-то, ее взгляд опять пришел. Он такой: здравствуйте, здравствуйте.
1: А ты давай со мной, я тебе подарю автомобиль!
0: Вот именно так, с такими словами. Представьте, заходит такой дяденька в красивом белом костюме, снимает головной убор, держит цвета, такой вот прям вот
2: лучше
0: хочет.
2: Снимал, да. Там нет ничего.
0: К ней подойти, и прекрасная девушка в розовом платье на лавке прикрывается от него книгой с таким выражением лица, ну вот, который...
1: Господи, хоть бы ты дорогу в этот дом забыл.
0: Да. Причем художник, да, Корзухин, там какой молодец, он в самом центре картины, изображен двор, вот эти две фигуры, и, соответственно, в центре картины он помещает открытую калитку, да, то есть вот он как будто бы только что зашел, это то, что мы можем почувствовать, увидеть со стороны героя, да, этого произведения, а вот героиня, как будто бы, да, вот она так и желает, чтобы эта калитка обратно закрылась.
1: Причем посмотри, как он весь в белом, светится, солнцем заливает, она в тени,
2: а у нее рука в кулаке такой: чуть-чуть, только подойдешь.
1: Да, а он еще и дарит цветы со словами: но будешь теперь Цветаевым. Вот такие шутки, я уверен, у этого мужчины были.
0: И не случайно то, что вот художник, что примечательно, он уже писал это произведение в зрелом возрасте, очень любил эту картину, не хотел с ней расставаться, и уже Пермская галерея в 1948 году лично приобретает это произведение у дочери художника и, соответственно, пополняет свою коллекцию. Но вообще подобные сюжеты, они были очень популярны. Вот если мы вспомним художника Федотова, тоже «Завтрак аристократа» его,
1: да,
0: с темы на женитьбы в его произведениях. Вот то, как передает характер героя, вот то, что сейчас происходит, то, что они чувствуют, это, конечно, прекрасно удавалось многим мастерам второй половины 19 века. Но равных вот в передаче психологизма, в портрете, настроения не было, конечно же, у Ивана Крамского. Все мы знаем его знаменитое произведение в Третьяковской галерее, неизвестное, она называется, «Девушка, сидящая в экипаже и смотрящая нас так сверху вниз». Вот Альберт очень хорошо.
1: Да, у меня шея просто, я периодически разминаю.
0: Ладно, я подумала о другом. И вот мы видим еще один прекрасный портрет, женский портрет, который также можно увидеть в нашем телеграм-канале. Это портрет Ольги Афанасьевны Рафтопула.
1: Рафтопула! Что случилось? Вы ее фамилию петарду бросили?
0: Ну вот такая интересная фамилия.
1: На самом деле девичья или приобретенная?
0: Это девичья фамилия. И мало что о ней известно. Известно то, что она была дочь капитан-лейтенанта, то есть такая вот обычная семья, которая могла себе позволить портрет у Ивана Крамского. И он, на самом деле, замечательный. Вот в плане изображения самого лица, лицо девушки, во-первых, необычное такое. Вот эти слегка заостренные ушки, обратите внимание, хотя мы видим только одно.
1: Чувствуется,
0: да?
1: Вот рафтопульская порода. Понимаете?
0: Но посмотрите, да, какой он такой слегка вытянутый, опять же, кончик немножко вздернутый, и глаза ее, вот какие-то они, с одной стороны, ты не можешь понять, вот какая она может быть на характер, какой-то такой вот взгляд у нее, уходящий прямо в тебя,
1: в душу,
0: да, такой, глаза темные, ну, то есть он одновременно как будто бы такой немного демонический, и в то же время она и мила с собой, и вот как-то так сложно определиться, какой у нее характер, но невозможно оторваться, это

0: такой магнетизм, который ты чувствуешь от ее лица, и, конечно же, то, как вот вся атмосфера выстраивается вокруг нее, ее одежда, ее головной убор.
1: Ванная
0: вот.
1: Шапочка, ничего, кстати.
0: С украшением, обратите внимание.
1: Да, чтобы не слетело, видимо.
2: Слушай, ну взгляд, как котики кушают, просят обычно, когда ты ешь что-то.
1: Да, мне такой осуждающий немножко, как будто бы.
0: Да, стервозный, как будто бы такое то, что...
2: У вас нет котиков просто.
0: А, да. Ну, да, если мы говорим о котах.
1: Умеют просить стервозную еду.
2: Да, да, вот именно. Вообще-то ты у них живешь, а не у тебя.
0: Ну, опять же, да, вот то, как он подчеркивает все эти аксессуары, ее головной убор и кружево на ее плечах, и, конечно же, очень модный черный веер, который мы можем увидеть. То есть он такой раскрыт на переднем плане. То есть портрет замечательный, и, конечно, стоит его хотя бы раз в жизни подлинное произведение увидеть. Но завершающее произведение, которое мы сегодня... Оно явно, вы его видели в учебниках, оно неоднократно воспроизводилось, потому что есть и оригинал хранится и в Русском музее, и повтор вот, был сделан для Пермской галереи. Это работа Николая Богданова-Бельского «У дверей школы». Богданов-Бельский, художник, выходец из крестьян, тот, который стал учиться, да, живописи благодаря своему учителю Сергею Рачинскому. Он выходец из деревни Рачинский, как раз таки преподавал в этой деревне. Художник, который писал и народные темы, вот крестьянских детей, «Устный счет», знаменитые его произведения, наверняка многие встречали. И, конечно же, также прекрасно он писал портреты аристократов. То есть у нас вот была выставка в 17-м, по-моему, году портретов эпохи модерна, костюмов в эпохе модерна. И ты видишь прекрасное произведение, женский портрет, девушка одета в замечательное вечернее платье, да, аристократка сидит, потрясающей красоты. И этот художник в том числе изображал такие красоты в портретах и в то же время писал вот эту народную жизнь. Интересно.
2: А с парнем-то что?
1: Нет, вы посмотрите. Вот посмотрите, у него курточка порвана, в заплатках вся, да? Сзади вещевой мешочек, потому что там не что-то там богатое, крутое, кружевное. Нет, просто сумка вещевая сзади. Сбоку просто висит буквально.
2: А столовой не было просто
1: тогда. Штаны порваны, понимаете? И кажется, да, что... Нам не кажется, на тот момент это абсолютно из бедности вышедший крестьянин. Ребенок, который, видимо,
2: за знаниями,
1: да,
2: мне кажется, он хочет там быть.
1: Наблюдает за тем, как учатся дети. Вот. Но если посмотреть это с призмы 2026 года, посмотрите, на его ногах Баленсиаги же явно. Обратите, порванные штаны, джинсы порванные, понимаете? Курточка, как будто Канье Вест вот только дропнул.
2: Подожди, и брендовая сумка вообще.
1: Брендовая сумка. Сегодня
0: через плечо.
1: Шопер через плечо. И палочка, посмотрите, какая головной убор. Но тогда, да, то есть по сегодняшним меркам это очень модный, на самом деле. Ну, без шуток, я тебе говорю. Серьезно говорю, я бы уверен, что какой-нибудь вот как раз вот Канье бы так и оделся. А вот если вот сейчас на это посмотреть, конечно, абсолютно грустная история, потому что элементарно даже на то время там нет финансов приобрести себе новые там штаны или их заштопать. Они все вообще, сколько он ходит, эти лапти перемотанные, потому что это прям показывает, что очень-очень-очень из бедной семьи.
0: Да, и не у всех была возможность, даже если, например, в деревнях, в селах открывались подобные народные школы, а как раз это уже конец 19 века, и вот как раз-таки Сергей Рачинский, он был один из тех, кто организовал такую народную школу, и Богданов-Бельский сам художник ходил, то есть идет просвещение в народ, но все же не у всех есть возможность просвещаться, потому что, опять же, никто не отменял крестьянскую работу, работу в поле, да, и здесь как раз-таки показано о том, и в то же время то, как вы это почувствовали, и желание, не считая современную интерпретацию Альберта, и желание, конечно же, пойти учиться, и в то же время вот эта невозможность, да, сейчас присутствовать именно там. И когда мы были в Пермской галерее, то есть я стояла, смотрела на картину, и подошла мама с ребенком, с девочкой, и она как раз-таки ей объясняла о том, что вот посмотри, несмотря на то, что вот как он себя чувствует, как он выглядит, что на нем одето. Он пришел в школу, хочет учиться. Вот так раньше знания не просто давались. То есть вот такой поучительный контекст, он и сейчас присутствует, когда мы смотрим на это произведение. Но в целом, да, целая серия сюжетов есть у Богданова-Бельского, которая посвящена именно такой народной крестьянской школе, о том, как учились крестьянские дети. И все в память, конечно же, о своем учителе, о Сергее Рачинском, который сделал, в принципе, большое дело тогда, на рубеже веков, открывая вот такие крестьянские школы.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Невероятно интересный рассказ. Мы тебя будем ждать на следующей неделе вновь с невероятными темами. Вот. А за сегодняшний разговор отдельное спасибо. Напомню, что можно нас искать в Бимрадио подкастах. Они у нас в Максе, они у нас в ТГ. Поэтому находите, ищите, переслушивайте. Марго, спасибо большое.
0: Спасибо вам.
1: До
0: хорошего дня. Пока.
1: Пока-пока.
3: Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на Бим-радио.
1: Спонсор утреннего шоу «Утромена» ООО «Канавтолада». Куда везет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Грант» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом с выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавта» и по телефону 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинанс Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
5: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
11: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
12: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.

0: авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто-3».
5: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
6: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM Radio.
9: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Самый точный прогноз погоды, только на БИМ-радио. Господин Никитин сейчас вам все расскажет вообще про погоду, все, что он знает, потому что он погодный мастер, пожалуйста.
7: Мастер погодный. Погодный мастер гидрометцентра Республики Татарстан, который говорит нам о том, что сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями. Дождь возможен. Дождь немножечко, чуть-чуть совсем. Днем. Собственно говоря. Ветер юго-западный, западный, 6-11 метров в секунду. Днем до 14 метров в секунду. Возможны усиления. Максимальная температура воздуха днем плюс 22, плюс 27 градусов по республике. Ну, плюс 27 вижу Елабугу, Набережные Челны, Павлы, Бугульма. На 26 плюс Базарный Мартак, Аксубай, Нурлат. Но в Казани до плюс 24, а в Инске опасно плюс 25. В общем, надо ждать.
6: Ты вообще
7: ждать надо.
6: Топотит по Таборской.
7: Ну, слушай, сейчас вот в Казани, если наблюдать, как будто бы 18 градусов уже.
6: Мне нравится такая погода.
7: Греется.
6: Я бы хотел, чтобы всю осень такая погода была.
7: Хорошо сделано.
6: Замечательная же погода. Да, все, конечно. Спасибо, Игорь. Давайте, если не сделаете, я за вами приду, конечно.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Вот нам и пишет слушатель. Говорит, кстати, был, говорит, перед выходными на московском рынке. На секундочку. Действительно круто. Был голодный, набрал всего, хотя пришел за галстуком для школьника. Лепешки, кстати, знаменитые, с пылу жару, тоже купил. Дядьке, который лепешки лепит, рассказал, откуда о них узнал. Сказал, что очень хорошо отозвались на радио. Очень захотели повтор эфира прослушать. Были очень рады, что их по радио озвучили. Ребят, мы когда что-то говорим, вы поверьте, это же от души мы всегда говорим. Это всегда от души. Нам вкусно, и мы вам просто это передаем, потому что это невероятно просто прекрасно. Я очень рад, что у нас есть такие классные друзья, которые могут нам в моменте вот так вот просто привезти вкуснейшую еду. Мы можем вам об этом рассказать.
7: Когда захотел, Альберт, сразу шоп.
6: Ну, не готово? Прямо так. Если бы ты сказал, тебе бы тоже привезли на самом деле. Тут такая магия работает. А тут самое главное...
7: Эфирная магия.
6: Да, понимаешь, да?
7: Ты же микрофона, да,
6: кто просит? От БИМ-радио просит. Значит, обязательно сделать все по высшему разряду. За это им огромное, гигантское, вкуснейшее спасибо. Вот. Ну, и, естественно, если у кого-то вдруг там какие-то есть на этот счет скажут там, ага, вот, это вам, конечно, сейчас там все супер дорого. Да нет, абсолютно, ребят. Просто прекрасный, замечательный такой же остался рынок. Он очень красивый. Без антисанитарии, все в красивых условиях, в новых холодильниках и так далее. Я наконец-то нашел рынок своей мечты. Если честно, вот я теперь мечтаю, чтобы все рынки, даже самые маленькие, даже где-то вот в районах, были именно такие, никакие другие. Вот у меня такая простая мысль у нас, короче, есть что. Вот. Так что такие вот истории. Так, а спрашивают у нас: говорят: так, пожалуйста, более детальный прогноз погоды. Для Казани нужен на сегодня. Планирую кататься на мотоцикле. А быть мокрым, как рыба, не хочу, пишет нам. Ну что у нас сегодня? Дождя нет, облачно будет с 11 до 16, но со солнышком. 17:00 опять ясно, солнышко выйдет.
7: Это не точно, да. Не, может просто вдруг откуда ни возьмись, неожиданно прилететь облако с дождем.
6: Ну тут пишут о том, что гидрометцентр России предупреждает, что может быть там дождь или гроза якобы, но это возможно по России, потому что мы в Казани на данный момент не видим. Главное, бойтесь от пыльцы. Полынь, злаки и еще там некоторые есть, конечно. Это уже очень серьезная история, потому что будьте внимательно осторожны.
7: Сорняки?
6: Да, да, новости. Давайте посмотрим, что, где и как. Значит, у нас тем временем в аэропорту столицы Татарстана при досмотре ручной клади и багажа авиапассажира с Душанбе были обнаружены лимоны без фитосанитарного сертификата. Почти 7 килограмм. Изъяты и направлены на уничтожение. На уничтожение операторами за чаем.
7: С чаем обязательно, да.
6: Да, вот это вот мощное уничтожение. Вот, ладно, еще ничего другого с собой не взяли. Взяли бы 10 килограмм плова. Кстати, по поводу плова. Я тут консерву нашел. плов.
7: Подождите-ка.
6: Консерва плов. Как тебе такое?
7: Консерва плов. Ну, слушай, да. Гречка с тушенкой и видел.
6: Плов прям.
7: Полба. Полба.
6: Тоже видел?
7: Да. Тоже видел.
6: Если что, этот шлепок, он рукой облоб. Ладно, вы не подумайте, ничего плохого. А то я вам еще доказывать это вам буду сидеть. Вот, понимаешь?
7: Интересно.
6: Да это я тебе мало того скажу. Я серьезно говорю, это очень плохо, когда один-единственный человек аплодирует в радиоэфире. Я всегда об этом говорю. Вот, я вам серьезно об этом говорю. Вот я вам как-нибудь это обязательно покажу. Так вот, плов, консерва плов. Потрясающая история. Представляешь, ты просто открываешь консерву, подогреваешь ее, хопа, и у тебя плов. Все замечательно, невероятно вкуснейше. Это же надо же так придумать. Что бы еще вот вы так закатали бы в консерву?
7: Ну, слушай, борщ уже, по-моему, есть.
6: Слушай.
7: А, ну нет, целиком борща нет, есть борщевки. Ну, то есть, заправка борща.
6: А, за борщевки, да. Я думал, борщевка, ты про какие-то настойки, алкоголь вредит здоровью.
7: Да нет, да что вы, нет.
6: Я, кстати говоря, еще хочу вам напомнить о том, что я в свое время пробовал из очень интересного. Я попробовал, вот что я попробовал. Это борщ в пирожке.
7: Борщ в пирожке?
6: Борщ в пирожке. Наблюдал за одним, значит, шеф-поваром-ютуб-блогером. Mm-hmm. Или просто блогером. И он в лет, наверное, вот 10 назад, может, 8, рассказал о том, что хочу сделать борщ в пирожке. Короче, вываривают вкуснейший борщ, отделяют бульон,
7: так.
6: Начинку в пирожок такой слоеный, как вот в Макдоналдсе раньше был, только он был с ягодками.
7: Капуста, картошка,
6: мясо.
7: А тут мясо.
6: Получается, да, только это пропитано. Да, только это пропитано с таким борщовым вкусом. У тебя в одной руке пирожок, в другой руке стакан. В стакане нектар от борща, либо от солянки, либо от щей. А щи готовят там очень долго, тоже очень вкусные. И ты вот идешь, и ты, получается, борщ превратил в фастфуд. Ты просто идешь, у тебя в одной руке пирожок, в другой руке борщ.
7: Ну, это я подумал сразу про хинкали, а там же внутри есть бульон. Получается, можно как-то это все соединить. А, соединить леш и хинкали.
6: О-о-о.
7: Сломался, мне кажется, я сейчас в голове.
6: Игорь только что бареш изобрел, подождите. Молодец какой. Да, конечно. Консервированный шашлык вот люди предлагают вообще. Если он сохранит вкус, я вообще только за. Прикинь, консервированный шашлык, просто откроешь там шашлык.
7: Ну, не знаю, если ты его запакуешь, то, мне кажется, он будет слишком мягкий.
6: Да, ну да, есть, кстати, в этом что-то. Вы что борщите, пишет Сергей Ильич. Да, конечно.
7: Уборщиться надо просто.
6: Да. Ах, мамадышка, стоим. Что за рогатый там создал эту пробку? Рогатых нет на мамадышке. Дорожные работы там, дорогие мои. Держитесь. Это еще что? Потому что в Зербышке все еще сохраняется пробка от топлива до журналистов. 1 час 3 минуты. На мамадышке 12 минут. Так что ничего себе как бы. Да, что-нибудь еще такого. Я вот знаешь, что еще обожаю? Вот из такого вот. Что можно с собой взять в походы? Давайте вот такую тему обозначим. Я с удовольствием беру армейский сухпай. Он вообще-то, кстати, дорогой. Теперь
7: да.
6: Но один раз мне достался вот от моего товарища, он был там на полевых сборах, у него просто осталось много-много коробок, которые он просто не ел, потому что нормальной едой там питались. И он мне просто одну задарил, если честно, вау, там ничего себе, сколько еды. Там суточный же рацион. И,
7: ну, да, во-первых, да, там сладенькое же должно быть.
6: Там еще галеты, разогреваешь ты там, тут у тебя гречка, тут у тебя супчик, тут у тебя, значит, сырочек, тут у тебя кофеечек, витаминизированный напиток какой-нибудь и так далее. Невероятно, даже видео. Знаешь, что есть видосики с обзорами на вот эти вот сухпаи. И там прям очень разные страны, очень по-разному складывают себе. Это интересно наблюдать. В общем, ребятоньки, что-то с вами мы вот тут поболтали. Сразу есть захотелось,
7: у меня
6: слюни
7: отделения такие интересные сразу. Да. Угу. Что случилось? Где опять?
6: Да, тут доброе утро. Плов не греет, его в свежем виде только кушают. Я вам скажу, что настоявшийся плов... Это вам извините, это очень вкусная история.
7: А
6: абсолютно.
7: Он же пропитался,
6: конечно,
7: там всеми этими.
6: Конечно, обязательно.
7: Ребята, да.
6: Да, Антон вот пишет: впервые, говорит, захотел приготовить борщ, объехал все магазины после работы и нигде не смог найти красного бульона в продаже. Что же делать?
7: Ну, это как для шубы красный майонез тоже.
6: Да, так что ищите, мы ждем от вас потом дальнейших инструкций. А у нас впереди игра, которая будет называться «Слово за слово». Скоро позовем, обязательно не пропустите.
8: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим Радио.

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
6: Все, от стерки до альбома на «Аврора Камс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
7: Интернет-магазин «Аврора Камс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
8: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
9: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
4: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2, 0+.
10: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
11: Свет, ты определилась?
12: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
11: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
13: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
14: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
15: С 26 по 28 августа Татарстанский нефтегазохимический форум в выставочном центре «Казань-Экспо». Экспозиции ведущих компаний, деловые сессии и лучшие эксперты отрасли. 6+.
16: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
4: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
17: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741. 16+.
18: Гум-гум-гум. Только гум.
19: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
20: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
21: Итак, у нас впереди игра, которая называется «Слово за слово». Как всегда, нам нужна один мальчик, одна девочка. 292-1028. Звоним только сюда и никуда в другую сторону, потому что у нас Игорь уже как раз трубочку кладет на базу. 292-1028. Погнали, один мальчик, одна девочка. Let's go.

0: на Бим-радио.
1: Конечно, да, вот, нажал. Ассаляму алейкум, кадрлы радио. Ну, здравствуйте.
2: Сэмсэс.
1: Наша нанасовища, что ли, Бим радио. Я почему... Здравствуйте, Игорь. Почему я такой грустный? Потому что 4 балла.
2: Угу.
1: Это что такое, я хочу спросить. Улица Мира от Тополевой до Сибирского тракта 51 минута. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натана Рахлина 12 минут. Большая Крыловка от улицы Серова до Вахитова 8 минут. И все, пожалуй. Мосты, дамбы свободны. Дорожные работы, Мамадышский тракт. Дорожные работы, Дербышки. Дорожные работы вообще много где еще есть. ДТП.
2: К сентябрю, что ли, старается?
1: Конечно. Сейчас День города будет же.
2: О, кстати,
1: чтобы точно. Все было исполнено.
2: День республики.
1: Пересечение Губкина и проспекта... Нет, не Победу же, Арбузовым, наверное, это. Средний ряд, в общем, будьте осторожны, внимательны там. В сторону... Да, во все стороны там пробки, ладно, что ж там. Смотрите. Значит, есть улица Фрунзе, да, когда, или Краснококшайская. Там ровно посередине отметку поставили. Я не знаю, в какую сторону средний ряд. Имейте в виду, вот Фрунзе, Болотникова, Краснококшайского, там, где они разъединяются, там стоит вот отметка, а где она стоит, непонятно.
2: А может, она там как раз на зеленой зоне?
1: Думайте сами, решайте сами, меня там не было, я ничего сказать не могу. Ну и все дальше, давайте. Удачи вам, у нас впереди игра, сейчас Альберт обратно, я посажу его на его место, а я пойду погуляю в часочек, вернусь, все расскажу, давайте, пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
3: Мы должны напомнить... Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-3». Я просто формулировкой своей сам же рассмеялся, простите. «Канавто» — это первый официальный дилер «Волга» в Казани. Да, вы не ослышались. Мало того, если не сейчас, то когда еще покупать «Волгу»-то?
2: Вернулась, наконец-то. Так,
3: во-первых, раз. Во-вторых, друзья мои, ну, когда еще будет скидка до 650 тысяч рублей? Да не скидка, правда, это выгода. Выгода до 650 тысяч рублей в «Канавто» на «Волгу». Когда еще резина, защита, бронепленка будет в подарке при покупке? Если вы думали о новом авто, то ждем вас. Это «Канавто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин из программы «Волга Финанс». Подробности в совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта, оценивайте свои финансовые возможности и риски. Сегодня разыграем сертификат «Семейный парк активного отдыха». Как и всегда. Кто
2: красота.
3: Играет, давай знакомиться. Кто там дозвонил?
2: Итак, нас... самый первый дозвонился Ринат.
3: Ринат,
2: здравствуйте.
3: Hello.
4: Доброе утро.
3: Ринат, как халяр, чем занимаетесь?
4: Халяр, ребят, на работу еду.
3: Работу любите свою вы?
4: Обожаю.
2: Слушай, отлично. Ну без пяти у него, мне кажется, сейчас горит сейчас все.
3: Ну и горит очаг, и у тебя глаза горят. А зачем я это пою? Не знаю, но
2: не
3: мне
2: знаю,
3: нравится, просто вспомнил.
2: Очень хорошо.
3: Просто вспомнил что-то. Так, Ринат, добро пожаловать в игру, очень рады. Сейчас будем соперницей вашей знакомиться.
2: Алсу.
3: Алсу, хайр лирта, доброе утро.
5: Хайр лирта, ляк.
3: Хайлер-то. О, все собрались, Игорь.
2: Слушай, а если ляр, это значит большое утро, что ли? Много утра?
3: Да, да, все верно. А, молодец, молодец. Да, да, да. Смотрите, дорогая у нас Алсу. Алсу же, да, Алсу.
2: Алсу.
3: Я все
2: равно забыл.
3: Алсу, да. Вы чем занимаетесь, расскажите, вот где мы вас поймали?
5: Я вообще ехал за рулем, чисто, думаю, попытаю в порту, но удачи, с ребенком ехали на промывание горла.
2: О, боже.
3: А у вас танзелит?
5: Мы просто как бы каждые полгода промываем эту процедуру, делаем. Это очень, кстати, полезно для всех, советую.
3: О, тех, ничего себе.
5: Болеет.
3: Хорошо. Ну, слава богу, вы не промывание желудка.
5: Нет.
3: Рекламируйте. Только через, как говорится, специалистов, дамы и господа. Так, добро пожаловать, Алсу, в игру тоже. Так, Ринат, Алсу, смотрите, у нас будет целая минута, мы будем перечитать слова, связанные с автомобилем так или иначе. Это может быть связано с дорогой, с правилами дорожного движения, с автомобилем, с какими-то запчастями. На вас может быть что-то автомобильное и так далее, с гонками, да все, что угодно. Самое главное, чтобы это было связано с автомиром. Ну, а я хочу вам напомнить о том, что у нас есть буква, на которую мы сейчас выберем, и эта буква сегодня... Я вам предлагаю сегодня посложнее. Буква А.
2: Самое сложное?
3: Самое сложное, да.
2: На эту букву мы
3: должны на эту.
2: Будем говорить.
3: Все верно, да. Целую минуту перечитаем, кто будет последний, тот и победит. А у нас первым дозвонился Ринат. Ринат, поэтому, Ринат, давай, первое слово с тебя, и минута начнется.
4: Аккумулятор.
6: Аккумулятор!
3: Это первое слово было.
5: Ага, ага. Вообще любое слово.
6: Вообще любое, просто с машиной должно быть связано. Ну вот у вас коробка передач какая у вас?
5: Автомат.
6: Все, пожалуйста.
4: Амортизатор.
6: Отлично.
5: Как же сложно все.
3: Сейчас разберемся. Смотрите, у вас такая система стоит, она антиблокировочная система у вас.
5: Коробка АБС.
6: Как сказали вы?
5: Коробка АБС.
6: Ну, АБС, короче, АБС, да, принимаем АБС, да. Ренат, пожалуйста.
4: Антифриз.
6: Отлично.
5: Блин.
6: Вот смотрите, есть такая...
2: Слушай, если бы мы кухню задали какую-нибудь, да, что было бы?
6: Слушай, там, представляете, вот на трассе, где можно ехать, официально разрешено...
2: Ну, кстати, принимается это, ну, же
6: хорошо,
2: тоже, как
6: принимается,
2: бы, да.
6: Да, Ренат?
4: Асфальт.
6: Асфальт. И да, переходим к классу, да, давайте вспоминать. Что еще у нас есть?
5: Что еще у нас есть на А?
6: На что еще у нас есть?
2: Все, время.
6: Алсу, простите, но, к сожалению, время подошло к завершению у нас сегодня. Ренат, какое последнее слово назвали? Напомните, пожалуйста.
2: Асфальт.
4: Асфальт.
6: Асфальт мокрый, как май. Ладно, все, шучу. Победа! Победа! Мощно! Мощно. Дорогая Алсу, вы классно играли. Вы, у вас сегодня довольно непростая была буква. Я хочу вам сказать, что вы как львицы бились. У меня даже пару царапин осталось, за что вам отдельно большое спасибо. Давайте привет передавать, пожалуйста.
5: Привет всей Казани, всем хорошего дня, всем родителям удачи в новом году. В общем, всем вам тоже спасибо, такое классное радио.
6: Спасибо. Лавкичку, лавкичку.
5: Ну, конечно, любимому Кайнову Павлу.
6: Все, мужу передали.
2: А я чего?
6: Вам хорошие процедуры, пусть все пройдет хорошо. Хорошего дня вам, до свидания, дозванивайтесь, играйте еще. Пока.
5: Обязательно, спасибо.
6: Пока. Ренат.
4: Да, на связи.
6: Ренат, ну там, где вы стоите, асфальт есть вообще?
4: Много.
6: Много?
4: Едем даже.
6: Много. Я стою на битумном заводе рядом с чемпионкой. Поздравляем вас с победой. Сертификат семейный парк активного отдыха ваш. Давайте привет передавать.
4: Огромный привет всей команде Бима. Спасибо вам за конкурсы. И хотел бы отдельный привет передать своим ПТПшникам. Дмитрий Сергеевич, Сан Саныч, большой привет.
6: Невероятно.
4: Всем хорошего дня. Так. И... наслаждение последней недельки без пробок.
6: Спасибо.
2: А потом будем наслаждаться, спасибо, но в пробках. Все то же самое, просто машин больше.
6: Ну все, все, Ренат, давай оставайся на связи. Сейчас за эфиром тебе все расскажем. Поздравляем тебя еще раз с победой! Это игра «Слово за слово». Она к нам вернется. Обязательно призы, подарки. Играйте обязательно, у нас тут круто!
0: «Слово за слово». Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Водителям, у которых нет одной руки или ноги, теперь разрешено управлять автобусами, грузовиками и трамваями. Соответствующие ограничения исключены из перечня противопоказаний по решению правительства. Со второй четверти грядущего учебного года в российских школах появится внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». 25 августа отмечают Международный день лазания по деревьям. История праздника неизвестна, но он отличный повод окунуться в ностальгию. Вспомнить времена, когда детство проходило не за экранами гаджетов, а во дворах, где главным развлечением было соревнование, кто заберется выше. Если сейчас лезть на дерево кажется рискованным, можно выбрать более спокойный вариант. Оборудовать дерево гамаком или качелями. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: 9:02, дамы и господа, мы продолжаем. У нас в этом часе запланировано следующее. «Счастье от ума» — наша рубрика с вице-премьером Республики Татарстан Славой Ринатовной Фазлиевой, которая будет сразу после небольшого перерывчика. Далее, значит, у нас с вами будет игра, которая называется «Выбирай Сочи». У нас немножечко осталось времени, чтобы доиграть. В общем, ребята, чем заняться у нас с вами есть. Мы пока будем с Игорем тут разбираться с победителями. Ну и немножечко вам полезной информации дадим на правах рекламы. Ведь спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Куда ведет любовь? Она ведет к семье, к друзьям и к новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой и надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто» и по телефону 8-843-230-30-30. Игорь, готовьтесь. Акция действует до 31 августа 2026 года, а у «Автофинансбанка» оценивает свои финансовые возможности и риски. Есть «Лада»! Игорь?
4: «Канавто».
3: Нет, неправильно, только «Канавто». Давайте еще раз. Если «Лада»,
4: то «Канавто».
3: Гениально.
4: Ну, слушай, вообще и запчасти же есть, получается.
3: Все есть абсолютно.
4: И автомобили есть.
3: И автомобили есть.
4: И наш автопром.
3: И запчасти есть, и все, что заходит. Я вот уже вчера говорил, я очень сильно хочу вернуть, если честно, уже немножечко... Какую-то «Ладу Гранта» надо возвращать, короче, немножко. Я сам себе это говорю.
4: Сам с собой разговаривать.
3: Очень просто хочу, понимаете, «Ладу Гранта». Что я с ней делать буду, я, если честно, не знаю, наверное, проект какой-то надо замутить. В общем, Игорь,
4: ау.
3: Возможно, совсем скоро вы
4: ты
3: такое
4: ты будешь
3: увидеть.
4: Копить на красивые литые диски,
3: да.
4: На красивый салон кожаный.
3: Ну, не прям копить, да? То и тоже, конечно, из меня не делай. Немножко музыку послушаем.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
2: О, купил машину? И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
3: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
6: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ Болик Клуб Бим. ОГРН 117-169-013-120. Казань. Копылова 2-0+.
7: Мам, а где мне делать уроки?
8: Можно потише, у меня созвон.
9: Кто сейчас в ванную?
10: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
11: Гум, гум, гум.
12: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
13: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
15: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
16: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
17: 0+.
16: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Счастье от ума с Лейлой Фазлеевой.
3: Дамы и господа, добро пожаловать в прямой эфир. У нас тут «Счастье от ума». Началась наша любимая, самая счастливая рубрика. Лейла Ринатовна Фазлеева у нас здесь.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Отдельно, пользуясь сегодняшним эфиром, передаю привет моим всем слушателям в Набережных Челнах. Они просили передать привет.
3: Всем
4: дорогие друзья, доброе утро с 400-летием прекрасный город, со всеми событиями, которые происходят, всего самого-самого доброго и вперед! Счастья от ума.
3: О, это прекрасное пожелание. Я поздравляю всех слушателей из Набережных Челнов. Это дорогого стоит получить такой привет. И совсем недавно получается, да, 4 лет. Вот буквально там 21 августа было. С чем мы и поздравляем прекрасные Набережные Челны. Давно там не был. Надо обязательно доехать. Вот, передай привет Набережному Челнинскому дельфинарию, в котором я трудился много лет.
4: Ну вот видите, счастье от ума.
3: Это правда. У нас сегодня интереснейшая тема. Мы вот в прошлый раз обсуждали просто невероятно гениальную мистификацию поэтессу Елизавету Дмитриеву. Если быть точнее, мы говорили про графиню де Габриак.
4: Да, графиня была... де Габриак.
3: Да, было... вот еще у меня, самое интересное забыл там. Ну и, конечно, сегодня мы продолжаем в таком коллективном...
4: Но мистификация нас все-таки заманила, и мы сегодня опять... Про мистификацию.
3: Да,
4: немножко. Я понимаю. В общем, в мир мистификации мы немножко погружаемся, литературный. В прошлый раз я упомянула, или вместе мы с вами вспомнили Козьму Прудкова, одну из литературных масок.
3: Прекрасная, да.
4: Прекрасная. Я думаю, что тоже вот образы, которые были связаны с Козьмой Прудковым, они тоже были достаточно яркие, цитаты его были достаточно яркие. В современном мире они напоминают статус.
3: Ага, да, но...
4: Если можно так воспользоваться, такую провести аналогию, вот, то это такой немного статус.
3: Но тут интересно было, потому что так как авторы, если с вашего позволения расскажу, там это, их было много.
4: Да, это коллективный труд. Козьма Прудков — это коллективный труд. Начнем с того, что человека такого не было.
3: Не существовал.
4: Но вместе он не существовал, но вместе с тем такой литературный человек, человек в литературе был Козьма Прудков, и за его маской, за его историей стояли Алексей Толстой и братья Жемчужниковы, которые как раз в 50-х-60-х годах создали вот этот уникальный сатирический образ, юмористический образ, но это прям коллективный труд, такое сообщество, которое объединилось, и все вместе они писали прекрасные цитаты. «Плоды раздумий» — одно из произведений Козьмы Прудкова называлось. Но я в прошлый раз упомянула в рубрике, что вот удивительным образом эта книга попала мне в руки. Опа. Я до сегодняшнего дня помню это издание, помню эту обложку и помню... Настолько много раз я к ней обращалась, что она у меня вся так поистрепалась.
3: Это кстати, называется. Всегда говорит о том, что востребована.
4: Да, книжка востребована, да. И вот у Козьмы Прудкова, огромное количество интересных цитат, интересных фраз. «Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь?»
3: Это прекрасно. Mm-hmm. Это вы не представляете, насколько это вот в нынешнее... Вот помните, мы говорили про соцсети, и это как раз очень ярко выражается в соцсетях, потому что именно то, как ты себя преподносишь в соцсетях,
4: да. Но мы в прошлый раз с вами говорили, что у нас тоже у многих появляться начинает маска, то есть в жизни мы одни, вот в социальных сетях мы другие. Мы
3: абсолютно
4: придумываем себе какую-то жизнь, такого Козьму Прудкова из себя немножко изображаем даже иногда с претензией на цитаты.
3: Такое время, да,
4: интересно. Козьма Прудков и на это нам с вами давал совет. Если что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь, а дальше он говорит: лучше скажи мало, Но хорошо.
3: Прекрасно. Это вот...
4: В общем, это где-то рядом краткость сестра таланта, но вместе с тем вот эти вот афоризмы, которые были связаны с именем Козьма Прутков, их много, в том числе что-то, может быть, слушатели сейчас соединят и увидят что-то от поговорок.
5: Ну, скорее всего, да, потому что самая популярная фраза.
4: Да, самая популярная фраза как раз где-то напоминает поговорку, и есть мнение, что или отнесена она к Козьме Пруткову. Нет, это мы, что имеем, не храним, потерявши плачем.
5: Точно,
4: это,
5: точно. Да.
3: Прекрасная фраза.
4: Да. Ну, вся наша жизнь, по большому счету, состоит в ожиданиях, в свершениях событий и постфактум эмоций этих событий, правильно? И, соответственно, порой наши действия...
5: Ой, Надежда, какая больная штука. Ты ждешь, не случается, и бам! Все.
4: И вот что имеем, не храним, потерявши плачем здесь обо всем, но вместе с тем это обращение мы можем прочитать эту цитату еще вводил один из драматургов Владимир Соловьев тоже в эти же годы, даже чуть раньше, чем Жемчужникова, в эти же годы в названии одного из водевилей, что было популярно в те годы. Поэтому литература – это живой организм, литература – это слово, и слово передается и устно, и письменно. И поэтому об этом, конечно, можно много найти размышлений, исследований литературоведов. Поэтому те, кто читал иное мнение, пожалуйста, нас не ругайте. Оно действительно может быть.
3: Да, если что,
4: место.
3: Да, мы расскажем максимальное количество, чтобы вы тоже были в курсе. Вот. Замечательная фраза, вот самый, наверное, известный призыв искать суть вещей. Это «зри в корень».
4: «Зри в корень», да.
3: Прекрасно.
4: Легко сказать.
3: Всегда.
4: Вот аналитические способности, связанные с нашим с вами критическим мышлением, да, и вот эти вот наши навыки критического мышления. Соловьев тоже в эти же годы, даже чуть раньше, чем Жемчужникова, в эти же годы в названии одного из водевилей, что было популярно в те годы. Поэтому литература – это живой организм, литература – это слово, и слово передается и устно, и письменно. И поэтому об этом, конечно, можно много найти размышлений, исследований литературоведов. Поэтому те, кто читал иное мнение, пожалуйста, нас не ругайте. Оно действительно может быть.
3: Да, если что,
4: место.
3: Да, мы расскажем максимальное количество, чтобы вы тоже были в курсе. Вот. Замечательная фраза, вот самый, наверное, известный призыв искать суть вещей. Это «зри в корень».
4: «Зри в корень», да.
3: Прекрасно.
4: Легко сказать.
3: Всегда.
4: Вот аналитические способности, связанные с нашим с вами критическим мышлением, да, и вот эти вот наши навыки критического мышления, аналитических способностей,

0: Вот самый, наверное, известный призыв искать суть вещей – это «зри в корень».
1: «Зри в корень», да.
0: Прекрасно.
1: Ну, легко сказать.
0: Всегда.
1: Вот аналитические способности связаны с нашим с вами критическим мышлением, да, и вот эти вот наши навыки критического мышления, аналитических способностей, конечно, это как раз коротко и ясно, зри в корень, не всегда легко. А фраза «если хочешь быть счастливым, будьте».
0: Это вообще, это вообще гениально, по-моему.
1: Легко, да?
0: Это легко,
1: вот
0: просто.
1: Все легко.
0: Так и должно быть.
1: Вот мы сегодня как раз о том, никто не обнимет необъятного.
0: Тоже замечательно.
1: Глядя на мир, нельзя не удивляться. Вот вроде бы опять все просто. Чем литература и завораживает тем, что вроде бы то, что ты точно понимаешь, то, что ты точно знаешь, это все-таки опять про вот коротко, ясно, талантливо. А вот это век живи, век учись. Вроде бы все понятно. И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаю.
0: Ой, это вообще, да.
1: Это тоже соединение, да, имеющиеся сразу ассоциации с фразой «я знаю, что я ничего не знаю», да, так что вот все отсылы. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а просто потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий.
0: Это все?
1: Да, это на самом деле иногда нам непонятно что-то, но просто мы с этим не сталкивались, мы с этим не встречались, мы с этим не работали. Поэтому, наверное, вот Козьма Прутков в этом был идеален для того литературного мира. Это тоже такая сеть литературных журналов, которая позволяла достучаться до слушателя, до зрителя, вытапливай воск, но сохраняй мед.
0: Ну, это же вот, это даже очень сложно сказать, насколько это точно. Я не знаю, это просто
2: тонко,
0: очень,
2: наверное,
0: очень,
2: еще,
0: очень
2: да,
0: тонко, точно, очень.
2: Я бы... Много думать не надо, сразу все понимаешь.
0: С вашего позволения, короткое стихотворение «Юнкер Шмидт». Оно просто идеально подходит для сегодняшнего августовского практически дня, последнего теплого дня перед прохладой. Итак, внимание. Вянет лист, проходит лето, иней серебрится. Юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться. Погоди, безумный, снова зелень оживится. Юнкер Шмидт, честное слово, лето возвратится. Это же, ну просто же по
1: это в тему, это в тему. И в веру. Это про тему лета, но вместе с тем это про веру в то, что человек может все. Человеку под... Вот мы с вами счастливые люди, правда, потому что мы в литературе, в словах, в тексте можем найти силу, опору, вот найти какие-то смыслы, которые помогут нам в трудную ситуацию, что называется, встать и идти дальше, помогут. Вот фраза одна, которая для меня невероятно талантливая и понятная. В здании человеческого счастья дружба возводит стены, а любовь образует купол. Все, что... И вот сразу воображение срабатывает. Действительно, любовь оберегает, любовь нас с вами защищает.
2: Поднимает
1: любовь
2: на ноги.
1: Питает, любовь насыщает каждого из нас добрыми эмоциями. И при этом братья Жемчужниковы и Толстой не забыли о том, что для человека действительно важно дружить, уметь видеть рядом с собой друзей, зрить в корень, что называется. И, ну, и юмористического вполне много было у Козьмы Прутковой. Если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол», не верь глазам своим.
0: Это прекрасно.
1: То есть было все. Если у тебя спрошено, будет, что полезно, солнце или месяц, ответствуй месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло, а месяц ночью.
0: Но вот до этого я, кстати, не дошел. Это тоже волшебно, гениально.
1: Поэтому эти фразы действительно остроумные, тонкие, четкие. Они обо всем. И о служении, об усердии, о жизни, о мудрости. Действительно, не переставая удивляться. Одно очень короткий текст, очень короткое замечание в моей голове точно сохранилось. Оно звучит очень коротко. Бди.

0: Ой, это
1: всегда.
0: Пожалуй, всегда.
2: То есть будь внимателен ко всему, что вокруг тебя. Находи, черпай во всем прекрасном прекрасное, а все, что, к сожалению, не прекрасно, преображай в прекрасное. Иди тем же путем и будь счастлив.
1: Интересно, вообще, до скольки народ вообще не знал, что там много человек спрятано за этим человеком.
0: Вот представляете, Виктор Робертович Цой когда сказал, следи за собой, будь осторожен.
2: Будь осторожен.
0: А здесь одним словом.
2: А все переплетается. И это прекрасно. То есть говорить, мы не о плагиате, мы говорим о переплетении эмоций и смыслов. То есть вот самое главное, что в нашей жизни есть, в общении, в окружении, в нашей самой жизни, это, конечно, вот эти смыслы, которые мы друг другу дарим, с которыми мы вместе живем, которые мы разделяем. И отсюда формируются вот эти общности людей, которые... Вот литературная общность создалась в 50-е, 60-е годы, и появилось много прекрасных текстов. Ну, здорово, что мы в рубрике имеем возможность перенестись в прошлое. Вот у Козьмы Прудкова есть то, что смотри за кругами, которые расходятся от камня. Вроде бы просто, да, мы же с вами... Как завораживает, да, когда ты смотришь на брошенный камень, и вот эти волны, круги вокруг, как они расходятся. Это же вся наша жизнь. Абсолютно, каждое брошенное тобой слово – это либо счастье, либо несчастье, но вместе с тем с этим приходится уже жить. И круги по воде уже разошлись.
0: Как говорил великий Джон Уик, последствия.
1: Подожди, мы вообще о другом человеке, между прочим. Новые сапоги всегда жмут.
0: Да шучу я ж, конечно. Это великолепно. Предлагаю на этом нам с вами закругляться, потому что очень много информации мы дали для размышления, пищи, так сказать. Вот, Лейла Ренатовна, спасибо вам огромное.
2: Спасибо большое.
0: Было безумно интересно. Ждем, как всегда, следующей неделе. До новых встреч.
2: Всем доброго дня.
0: Спасибо. До свидания.
3: «Счастье от ума» с Лейлой Фазлеевой.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
6: Свет, ты определилась?
7: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
6: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
9: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
10: Я рад тебе!

0: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
1: для детей. Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
2: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто-19».
3: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. «АОТ-банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.
8: Просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул, сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы, в ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы, отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы, любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги, на первый план выходит настоящее, то, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи, проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: А самый точный прогноз погоды.
7: Это что? Что это случилось?
6: Игорь, люди спрашивают, говорят, нужен самый точный прогноз погоды.
7: Самый точный?
6: Есть у тебя, отсыпь немножко.
7: Сыпануть? Ну, слушайте, сегодня в Казани вообще будет хорошо.
6: Это ты каждый день так можно говорить.
7: Самый точный. Но облачно, днем с прояснениями. По республике днем местами небольшой дождь. Ждите, ищите, смотрите. Ветер юго-западный, западный, 6-11 метров в секунду. Днем до 14 метров в секунду усилением возможны. Максимальная температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. В общем, где 27, там еще гроз чуть-чуть. Дождь, набережная Челны, Лабуга, Мензелинск. 27 плюс ждите в Альметьевске, в Бавлах, в Лениногорске. 26 Болгар, Базарный, Матаки, Нурлат. 25 Буинске, Апастово, Тетюши. Ну, а Лаишево, Арск, Казань плюс 22, плюс 24 градуса. Сейчас теплеет, кстати. 20 градусов почти. 19,4.
8: Пока все, как мы говорили, так и сбывается. Все это великолепие, поэтому нормально. Так что спасибо большое Игорю за самый точный прогноз погоды.
7: Рахмат. А как, пожалуйста, будет? Зурус? А? Как, пожалуйста, по-татарски будет?
8: Как, пожалуйста, будет татарский? Да. Миндурак. Я не придумал, Игорь, извини.
7: Ладно, все хорошо.
8: Вот, ну вообще, Зурус, это расти большое.
7: Зурус, да, большой, да.
8: Кстати, почему я... Биг Зур, спасибо.
7: Благодарю.
8: Рахмат.
7: Благодарю.
8: А пожалуйста?
7: Благодарю.
8: Что благодарю?
7: Сломался. Ну, не спасибо уж, я не знаю, знак благодарности на татарском языке.
8: Харышин, да пожалуйста. Рахмат, спасибо. А как будет по... Как будет, пожалуйста, на татарском языке?
7: Сейчас тебе напишут.
8: Напишите, пожалуйста, а я пока бюллетень, смотри, мне бюллетень дали заранее. Я
7: зачем?
8: Не знаю, как вы, я буду выбирать Сочи.
9: У природы нет плохой погоды.
10: Куда едем?
11: В Сочи.
12: Куда едем?
10: В Сочи. Куда едем?
12: Куда едем?
11: В Сочи. Сочи. Уникальный проект «Выбирай Сочи».
8: Если мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях, выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимайте участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполняйте форму участников в соцсетях БИМ-радио и ждите звонка в прямом эфире. На наш вопрос «Куда едем?» отвечайте строго «В Сочи» и получайте сразу же гарантированный подарок из Сочи. Ну а если ответите вопрос нашей викторины, один-единственный специально для вас, то еще и в финал можете попасть и выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов, развлекательных комплексов в Сочи. В общем, ребята, все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Информация на правах рекламы. Сочи — это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов, мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Ты не поверишь, Игорь, я вот, честно говоря, все это проходил там. 1000 форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит.
7: Это я в Сочи уже, ты прям?
8: Я уже, если честно, и я где только не был. Я уже и в Адлере, и в Сочи, и был там ближе, где вот Олимпийский парк. Я там очень часто в командировке катаюсь последние пару лет. Вот, и я там уже, по-моему, исследовал все. Я ходил 12 километров полвторого ночи пешком по Сочи. Шел шквалистый ветер был, и прям такой мелкий противнейший дождь. Но это было лучшее приключение в моей жизни. Все это я в себя выкладывал в соцсетях, было весело. Ну, а мы что? Давай сегодня дозвонимся. До...
7: Давай.
8: Мы обычно чередуем. Мальчик-девочка. В этот раз очередь девочек дошла.
7: Давайте.
8: И сейчас дозвонимся. Если все будет четко, то даже вопрос успеем задать. Погнали. Так что долго тянуть мы не будем. Я даже надеюсь, что... Отлично! Ту-ту-ту-ту-ту.
12: Интересно. Просто гудочки пока идут, я просто пою что-то.
6: Ну и вот. А я, значит, ему говорю.
7: Да. Ну а чего ты?
6: Ну вот, ну он не вот ну, свое счастье пропустил, конечно, человечек. Ну но, что,
7: слушай,
6: мы?
7: Может быть и не пропустил, может быть просто... Сейчас перезвонить будут. Алло, алло, кто мне звонил?
6: Все, уже
7: поздно. А слушай, а прикинь, есть же люди, которые не берут с незнакомых номеров.
6: Ну
7: вот это самое интересное.
6: Можно? Ты оставил заявку-то, надо извините. Давайте дозвонимся до еще одной участницы.
7: Давай, попробуем. Просто интересно. Что ответят?
6: Ваш звонок очень важен для нас.
7: Да. Оставайтесь, пожалуйста. Вы 10-й в очереди.
6: Да ладно, серьезно. Алло,
13: алло?
6: Куда
13: да,
6: едем? Куда едем?
13: Куда едете?
6: Куда едем? Ну мы куда-то вот едем в один конкретный город южный такой красивый.
13: Куда? А, в Сочи.
6: Да!
7: Самое сложное.
6: Обожаю, просто обожаю. Ну, Алия, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
6: Вы спали,
7: доброе
6: что
7: утро,
6: ли?
7: Видимо, да.
6: Чем там занимаетесь вы?
13: На работе.
6: Тогда не будем вас отвлекать очень долго. Значит, дорогая Лия, во-первых, вас поздравляю, у вас уже гарантированный приз от Сочи есть. И сейчас мы вам задаем вопрос, и если вы отвечаете на него, попадаете в финал. Пожалуйста, Игорь, а с тебя вопрос.
7: Давайте. Итак, внимание. Как называется огромный поющий фонтан в Олимпийском парке, выполненный в виде стеллы, которую нежно обнимает мифическая птица?
6: Я знаю.
7: Подожди, так, пожалуйста. Там другая, это птица, а вы обезьяна. Итак, варианты ответов. Вариант первый – сочинский Прометей. Вариант второй – крылья победы. Вариант третий – чаша олимпийского огня, жар птица.
13: Жар птица.
6: Вот это финальный, да, который? И...
7: Тан-тарадан! Правильный ответ! Чаша олимпийского огня, жар птица!
6: Это финал! Алия, вас поздравляю. Вот, я понимаю вашу сдержанность, вы там на работе, все дела, поэтому вот мы вас поздравляем просто, если что, вы в финале. Вот, а ваши данные в целом у нас есть, мы сейчас все запишем, мы с вами потом свяжемся, обязательный подарок, и запомните, 31 числа финал, ладно?
13: Все, спасибо большое.
6: Все, давайте.
7: Хорошего рабочего.
6: Давайте, пока-пока, не отвлекаем. Пока, Алия, пока. Вот так вот, друзья мои, это и происходит. Мы поздравляем Алию, прекрасная Алия, которая проходит у нас финал, зарабатывает призы, подарки, вообще молодец, такая девчонка классная. Ну, а мы что можем сказать? Участвуйте, время еще есть, звонки еще будут, мы их делаем много в день, так что все в ваших руках. Ну и немножечко полезной информации прямо сейчас.
14: Куда едем?
15: В Сочи.
16: Куда едем?
14: В Сочи. Куда едем?
16: Куда едем?
15: В Сочи.
11: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
6: Информацию на правах рекламы. Спонсор утреннего шоу «Драмэн» и ООО «Автолада». Куда ведет любовь? Это к семье, это к друзьям, это к новым возможностям. И «Лада Гранта» – простой, надежный автомобиль, который всегда рядом с вами, да еще и с выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавта» и по телефону 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк» оценивает свои финансовые возможности и риски. Если «Лада»,
7: то в «Канавта».
6: Ох, молодец!
17: Реклама на БИМ-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фреш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
4: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
5: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинге из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
8: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
9: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Хитёвые заметки на БИМ-радио.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио Тунлаушлан. Здравствуйте. С вами вновь Араш Арарасович.
2: Нет, не надо зевать, это же заразное же. Все сразу начнут зевать.
1: Кто зевнул, напишите, ладно? Смотрите, 3 балла, кстати, нормально. Правда, пробка Дербишки сохраняется. От Тополева до Сибирского тракта 31 минута. Большая Крыловка отличилась на втором месте от улицы Серова до Вахитова 12 минут. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натана Рахлина 6 минут. Мастер дамбы свободно. Дорожные работы, Мамадышский тракт, дорожные работы, Дербышки, поэтому там сложности есть определенные. Куча объектов, я думаю, будет открываться сейчас опять к куча объектов к Дню города, День Республики. Это уже мне Альцгеймер подступает, маленькими шажочками идет ко мне. Смотрите, Оренбургский тракт, значит, соединение с Пермским шоссе, там ДТП произошло перед танковым кольцом, а левый ряд... Будьте внимательны, осторожно, свежие, только 9.49 случилось. Потом ДТП в Кировском исчезло, и все, значит, один ДТП. Вот, берегите себя, ПДД там соблюдайте туда-сюда немножко. С вами был Анас Ананасович, завтра вернусь. А пока, пока. Ой, украл у одного Димки. Эй, елки-палки.
0: Хитёвые заметки на БИМ-радио.
3: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Стыдно, Игорь, стыдно такого не знать, конечно. Вот я спросил, как будет по-татарски, пожалуйста, а ты не знаешь, что Зиндин Харащин, конечно.
2: Ну, вообще-то надо было Анаса Ананасовича спросить, что-то я пропустил. Я его пропустил.
4: Все, иди, Анас Ананасович, уже, все, время свое. Завтра вернешься, пока. Вот, нам Гульнас подсказала, Гульнас, спасибо большое, Адель, кстати, тоже нам подсказала, большое спасибо за это. В общем, ребята, молодцы.
2: Ты выгнал уже, да, его? Зевнул, Ленар пишет.
4: Да.
2: Он тут назевал.
4: Передадим, да. Значит, не совсем большой знаток русского, вот, но «Сэлэмэд был зур уз исэн был» всегда говорит вот Ришар. Да, ребятки. Бигтау пишет нам: «Хватит позорить свой район, вылезать на перекрестки, за которыми образовался затор. Интернат весь забили». О, это вообще классика, к сожалению. Вот, заметили, всегда так. Есть на эту тему классный фильм, называется «Дурак» Быкова. Вы смотрите, 18+, обязательно посмотрите, вот, потому что он, ну, такой, он как раз об этом, что люди очень часто только о себе и думают, и совсем забывают о том, что есть еще окружающие, поэтому мы с вами так, возможно, и живем. А думали бы друг о друге, может быть, и по-другому зажили бы.
2: Ну, слушай, сейчас вот хорошо, что есть разметка на перекрестках, как минимум, да? Вот эта вот, ну, вафельная, она называется, по-моему, да?
4: Да, у нас так она называется, у нас печенье в клеточку называют.
2: Печенье в клеточку, хорошо. Интересно, да, с него штраф приходит?
4: Конечно, обязательно. Вот. Всем любителям печенья в клеточку вам большой привет, ребят. Ну, там конкретное слово, но не буду произносить. Новость. В Татарстане решили не вводить запрет на продажу алкоголя 1 сентября в День знаний. Без таких ограничений праздник пройдет только в 29 из 89 регионов страны. Без таких ограничений. Во всех ввели ограничения. Что это означает? Что нам хотят сказать, что школьники... прибухивает?
2: Вряд ли.
4: Алкоголь вредит здоровью ни в коем случае. Давайте так скажем. Вот когда у меня была линейка в старших классах, давайте я так скажу. Не просто так я жевал жвачку, да, например. Ну, вот так скажем. Поэтому вполне возможно, что это, конечно, и нормально. Хотя, не знаю, у вас сталкивались ли? Как у вас проходили первые звонки? Пишите обязательно. В Татарстане тем временем ввели выплаты для выпускников за максимальные результаты на ЕГЭ. 15 тысяч рублей дадут за 100 баллов по одному предмету, 25 тысяч по двум и 35 тысяч по трем предметам. Деньги смогут получить выпускники школы республики, которые завершат обучение в 2026 году. Ничего себе! Прикинь, вот так учишься, а тебе поощрение 15 тысяч рублей. Плохо, что ли? Хорошо.
2: А еще говорят, что вот 2026 и 2027 это 6-7 получается.
4: Это ты вообще зачем?
2: Зачем, да? Зачем ты это сказал?
4: Какое плохое слово мы тебе сделали? Зачем вообще? Так, хорошо. Тем временем в России абсолютные непонятки происходят с концертом рэпера Канье Уэста.
2: А что с ним?
4: А сначала сказали, что будет, потом сказали, что не будет, потом сказали, что будет.
2: А потом?
4: Но в итоге сказали, что отменился якобы концерт. Точнее, «Газпром-Арена» заявила, что никакого не заключала. Никакого, как оно называется-то, господи, никакого договора не заключали. Хотя сама «Газпром-Арена» поговаривает и билетами, и приторговывала уже на тот момент. Но потом, видимо, поступили рекомендации, и «Газпром-Арена» отказалась от проведения концерта «Кани». Тем временем гендиректор Лужников заявил, что московская площадка готова провести концерт «Кани» вместо «Газпром-Арены», если к ним такое предложение все-таки поступит. Вот. Так что, дамы и господа, если в Питере не получилось, значит, вполне возможно, получится в Москве. Ты хотел бы сходить на концерт рэп? Это вот помнишь, он где на половинке планеты выступает?
2: Но если он будет петь русские песни на английском языке, я бы с удовольствием сгонял.
4: Я уверен, что «Седая ночь» прозвучит. Я уверен, что вот это вот из мемы из интернета, как это было сделано волшебно.
2: Красиво, да, очень красиво.
4: Обязательно, да. Поэтому я, ну, вообще, конечно, нечто... У нас давно не было ничего такого. Потому что смотри, как это работает. Вообще концерты — это же огромная, большая машина, где, в которой люди тратят очень много денег. Из-за того, что концертов прямо в России артисты не проводят, они делают где-то в странах СНГ. Ну, все страны, которые с нами граничат. И все, соответственно, любители из России туда перекочуют. То есть они берут билеты на самолет, отправляются туда, берут отель.
2: Там надо,
4: там,
2: где-то селят, жить.
4: И так далее, и так далее. И вот это огромное. Это несколько тысяч человек обычно там прилетает, кроме местных там и так далее, и так далее. В общем, есть чем заняться. Я вот к чему это все говорю. Поэтому, да, конечно, такого рода концертом я бы с удовольствием. Я вот так, я бы с огромным удовольствием сходил бы на концерт группы «Рамштайн».
2: Ну вот, я имею в виду, да, большие, легендарные группы, которые до сих пор есть, существуют. Да.
4: Нам тут пишет, а вообще-то сказали, что Kanye West будет проводить концерт в Опасново.
2: Да.
4: Да, это будет интересно. Нет, я посмотрел концерт Кани в Опасново. Мне кажется, это было бы невероятно.
2: Вам не хватит квартир съемных для гостей.
4: Мне кажется, потом вокруг Опасного будет очень много мечетей строиться местными жителями, чтобы, да, как-то очистить это место. После того, что там, возможно, они увидеть, конечно, замечают. Вот там уже скидывают афишу Кани Вест Азнакаева. Шаттертаун.
2: Подожди, где?
4: Я обожаю наш юмор. Я просто ознакомлюсь с Шаттертаун Татарстана. Кани Уэст.
2: 17-17-27. 16-16-26.
4: Точно-точно ознакомлюсь. Вот Хатбатька тоже, да.
2: Перепутал.
4: Да, конечно. Вот. И, ну,
2: слушай,
4: что я могу сказать?
2: Слушай, нравятся такие мемы? Красивые?
4: Ты на какой концерт бы хотел сходить? Вот такой крупный, мощный звезды такой, невероятный.
2: Да, жена Стинга требует, я не против.
4: Угу. А на концерт на какой вы?
2: А на концерт какой-то? Нет, слушай, еще бы на, там, не знаю, мировых диджеев каких-нибудь, да, вот потом собрать послушать. Тиесто, да?
4: Как помнишь, в каком году это было? В 2008-2007 году, когда он приезжал в Татнефть-аренду?
2: Еще тогда, да?
4: Ой, вообще, когда звучал «I will be here», помнишь? Ладно, друзья, мы это еще обязательно сейчас с вами вспомним, потому что...
2: Разностальгировались, размечтались по пути же.
4: Да, впереди, потому что поздравления у нас и у Травойки. Кстати, что будем петь? Выбирать вам, поэтому пишите обязательно. У Травойки выбираем и поздравляем с днем рождения буквально через минутку.
5: Утромены сделают твое утро.
3: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Мамадышском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат», посвященный реализации народной программы и развитию территорий. В мероприятии принял участие депутат Государственной Думы Ирек Богуславский. Он подчеркнул, что сильная экономика является основой развития страны, позволяя укреплять обороноспособность, системы здравоохранения и социальной поддержки. Депутат Госдумы также отметил, что с 2022 года из Татарстана в зону специальной военной операции и освобожденные территории направлено около 3300 тонн гуманитарных грузов. В день города казанцы смогут пользоваться общественным транспортом дольше. Его работу продлят до 23 часов 30 минут. А после салюта на линии выйдут еще 44 автобуса. Они будут следовать по 21 направлению. Филологи допустили, что слово «кофе» со временем может закрепиться в среднем роде. Это соответствовало бы тенденции языка к унификации. При этом переход идет неспешно, мужской род традиционно считают признаком грамотной речи. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: И вот, вспоминая сегодня Тиесто, вспоминая его легендарный «I will be here», который сейчас прямо у нас и играет, хочется
4: для
3: напомнить,
4: тех, кто не знал,
3: да, если вдруг вы не в курсе, самый мощный трек электронной музыки, который продержался в топах просто невероятное количество времени, который до сих пор оставляет, да, вот такую вот невероятную такую нотку ностальгии, которая довольно часто звучит, когда мы говорим, но вы только вдумайтесь, насколько это просто гениально. Слышите, послушайте. По-моему, это то, что как раз-таки подходит к первому тосту. Потому что я хочу напомнить, что поздравление на Бим-радио запоминается ровно так же, как концерт Тиесто в 2000-х годах здесь, в Казани, в Татнефть-арене. И, естественно, мы это умеем делать это от души, делаем это классно, делаем это с любовью. Мы, дамы и господа, все это великолепие вам предлагаем заказать. Это услуга платная, поздравление на Бим-радио. И у нас есть поздравления в прямом эфире и в, естественно, личных сообщениях.
4: Даже в назначенное вами время, возможно, это произойдет.
3: Вообще. Да вообще по вашему ТЗ, если честно. Как вот скажете, так и будет. В прямом эфире, естественно, мы приглашаем, сами дозваниваемся, здесь его поздравляем. Хотите розыгрыши, хотите просто поздравления, музыку любимую поставим. В общем, сделаем это легендарно. Ну а в личных сообщениях это аудио и видео форматы. Даже она нас в видео формате поздравляет.
4: Красота какая.
3: Да, так что это уникальная возможность. На сайте bimradio.ru кнопка «Заказать поздравления», либо 2-930-800. Секунду, подождите, пожалуйста. Вы не поверите, я просто танцую немножко. Игорь просто этим наблюдает. В общем, да, действительно, 2-930-800. Вы можете позвонить нам буквально в редакцию, и менеджер вам всегда поможет. По будням с 10 до 17.00. Дарите друг другу эмоции, такие же эмоции, как когда-то Тиесто подарил нам, казанцам, и оставил огромный след в нашем сердечке, за что ему огромное спасибо, и организаторам большое спасибо. Это было, правда, лет 20 назад. Прикинь,
4: но
3: 20
4: было?
3: Лет! Подожди! Подожди, Игорь, ты только вдумайся, 20 лет назад, ты представляешь?
4: 2009.
3: Вау, просто вау.
4: Нет, песня вышла в 2009.
3: Это, нет, тогда, да, не, тогда, тогда не 20, 20 лет. Да, тогда не 20.
4: Чуть-чуть поменьше.
3: Он прошел в августе 2010 года. Он прошел 16 лет назад.
4: Ну вот на следующий год после выпуска.
3: 16 да. лет, вы только вдумайтесь, а вы только... Мы до сих пор помним. Если что, ребята, чтобы вы понимали, я на этом концерте даже не был. Просто мне это очень нравится.
4: Разрекламировал прошлое.
3: Ой, да, ребят, если бы я мог попасть вот на какой-нибудь концерт, я бы вот на этот концерт, думаю, я сходил бы, когда все в футболочках. Ну что, давай тогда поздравлять именинников.
4: Давай поздравлять именинников.
3: А у нас там из группы ВК есть. Кто? Давайте, Игорь, пожалуйста.
4: Кстати, да, вы туда приходите. А вот Альберт уже танцует, кстати.
3: Это
4: или
3: же...
4: ты поменял?
3: Это...
4: А, нет.
3: Да, это же наша семейная музыка.
4: Зачем? Итак, Кирилл Блохин, поздравляем вас с днем рождения. Хорошо, что вы с нами. Руфина Зинурова, поздравляю. поздравляем с днем рождения. Ленарчик Габдрахманов, Оксана Абрамова, Аида Хамидулина, Садыкова Кадрия, Айрат Файзрахманов, с днем рождения. Артур Вафин, Ильнар Равилов, Гульнас Газимова и Флюза Петрова. С днем рождения вас поздравляем. Счастья, радости, здоровья, исполнения желаний. Да пусть коленки всегда будут крепкие.
3: Вот, в общем, всем пожелаем счастья, любви, здоровья. Впереди у нас утро Оки, споем что-нибудь всем нашим слушателям. Ребятоньки, что вам спеть? Пишите обязательно. Вот, только Панджаби МС не пишите, ладно? Мы не вытянем сегодня. А так ждем, ждем.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Горилла Коко с детства обучается учеными Стэнфордского университета. Она знает более 1000 знаков языка жестов и способна понимать около 2000 английских слов, а результаты ее IQ-тестов соответствуют нормальному уровню взрослого американца. Коко умеет описывать свои чувства, ругаться и шутить. Например, однажды она кокетливо назвала себя «хорошей птичкой», заявляя, что умеет летать, но потом призналась, что это понарошку.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: У нас тут сообщение такое пришло.
6: И не одно.
5: Нам пишет. Значит, во-первых, декабристы в Астане, светофор не работает. Угу. Привет болтальщикам. Это БИМ-болталка. Ты подписан?
6: Да.
5: Красавчик.
6: Да.
5: На декабристы в Астане уже стукнулись ДТП.
6: Угу. Аккуратнее, пожалуйста.
5: Спасибо большое.
6: И
5: спасибо.
6: Дорожные знаки смотрите.
5: Спасибо большое. Я вот листаю, значит, сообщения от наших слушателей.
6: Угу.
5: Вот. И я обнаружил, что вот Азат с 8 июля, если мне не изменяет память, да, с 8 июля пишет буквально три слова перед утроки всегда. Он пишет: Валерий Леонтьев Казанова.
6: Он больше ничего не пишет.
5: Больше ничего не пишет. Да, кстати. А пока же он, пока мы не споем, он ну никак. Поэтому мы подумали и решили.
6: Да ладно.
7: Поем! Поем! Леонтьева? Поем, Игорь! Поем! А танцевать кто-то будет?
5: Кто-то точно должен танцевать. Она очень высокая, поэтому, скорее всего...
6: Надо прижать кое-где.
5: Это будет сикс-накс. Так что

0: Я держусь.
1: Так и останусь бродягой один Казанова.
0: Как мы это спели? Я, честно говоря, меня шок. Я не понимаю.
2: Я все попал в эту.
0: Вот.
2: Подожди, сейчас куплет.
0: Это все потому, что мы с Игорем за ручки держимся.

0: зануба.
1: Дамы и господа, ну что ж, теперь, когда мы сорвали все голосовые связки ради того, чтобы вас порадовать невероятно, Шурпа Лагманович в шоке. Просто огонь, ребята. Господин Бабай нам лайк пишет. Спасибо. Пишет
0: Азат. Наконец-то будет писать нам.
1: А как по-другому, если мы, друзья мои, самое лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием
2: «Утромены»?
1: Конечно, конечно. Всем еще раз приветик. Честно говоря, ну, конечно, я теперь понимаю, почему в таких облегающих кожаных штанах, потому что такие ноты дотягивать это, извинитесь, это вам не это, конечно. Ну вот, но мы справились. А прикиньте, нам еще тоже узкие кожаные штаны с тобой. О, мы такие ноты дотянем. Мне кажется, мы уже с господином Витасом будем бороться раз на раз.
0: Ну да, кстати.
1: Ничего себе, вот это какой-то...
0: Фальсет.
1: Я думаю, это оргазм деревенского петуха.
0: Доброе утро, Штайна, да?
1: Да, хэштег утро и, ну, волшебство, давайте так скажем. Ой, ребятоньки, так, что я вам хочу сказать? Ну, во-первых, мы сейчас отъедем с игры. Отъедем, ну, не навсегда прям отъедем, а мы еще вернемся обязательно. Ну, Игорь, я не знаю, ты уж в следующий раз когда к нам вернешься?
0: Я не знаю.
1: В общем, Игорь когда-то там вернется. Игорь, спасибо тебе огромное, что ты заменяешь Фарида, которая сейчас на волнах новой волны. Где-то дома пытается проснуться.
0: Мне кажется, он встал уже, бреется.
1: Я думаю,
0: хотя
1: что...
0: он не бреется или
1: Я думаю, что с новой волны он улетел на вертолетах. Именно именно в множественном числе.
0: Ну, слушай, там ногу с кровати опускаешься.
1: Приземление такое было жесткое. Да, так что ему большой привет. Завтра у нас... Вообще завтра должен Андрей Дмитриев, насколько я знаю, выйти. Я не знаю, он
0: я
1: завтра...
0: как Андрей... Нет, не знаю я ничего.
1: Ну, если что, ребят,
0: не знаю ничего про вас.
1: Когда одни не вели, всегда вели. Всегда так было. Ладненько, ребят, давайте так. Вы подписывайтесь на наши соцсети. Это Телеграм-канал, это Макс, это в любой соцсети. Набирайте Бимрадио, обязательно подписывайтесь в каждой соцсети. Свой контент, свои розыгрыши, свои призы, подарки. И, конечно же, море информации полезной. Сайт Бимрадио.ру, на котором вы можете нас прослушать, посмотреть на наши фотографии, на нас красивых можете посмотреть. Приложение. Вы что, еще не скачали приложение на ваши телефоны, на Android и на iOS? Мы их обновили, наняли команду разработчиков, много с ними работали. Вы что, это крутые приложения, посмотрите обязательно. Красивые, люди даже на машину устанавливают.
0: Там, кстати, да, песенки сразу видно, какие играют.
1: Это вот самое крутое. Сам я без шуток.
0: Я
1: это...
0: сразу, да, давлю как.
1: Это лайфхук. Мастер. Мастермайнд какой. Вот. Ну и, конечно же, слушать нас можно и в умных колонках. Они стоят у вас дома, на работе, да где бы то ни было. Так что, дамы и господа, господа, что хочется сказать?
0: Как Андрей? Нет, не знаю я ничего.
1: Ну, если что, ребят,
0: не знаю ничего про вас.
1: Когда одни не вели, всегда вели. Всегда так было. Ладненько, ребят, давайте так. Вы подписывайтесь на наши соцсети. Это Телеграм-канал, это Макс, это в любой соцсети. Набирайте Бимрадио, обязательно подписывайтесь в каждой соцсети. Свой контент, свои розыгрыши, свои призы, подарки. И, конечно же, море информации полезной. Сайт Бимрадио.ру, на котором вы можете нас прослушать, посмотреть на наши фотографии, на нас красивых можете посмотреть. Приложение. Вы что, еще не скачали приложение на ваши телефоны, на Android и на iOS? Мы их обновили, наняли команду разработчиков, много с ними работали. Вы что, это крутые приложения, посмотрите обязательно. Красивые, люди даже на машину устанавливают.
0: Там, кстати, да, песенки сразу видно, какие играют.
1: Это вот самое крутое. Сам я, без шуток.
0: Я
1: это...
0: сразу, да, давлю как.
1: Это лайфхук. Мастер. Мастермайнд какой. Да. Вот. Ну и, конечно же, слушать нас можно и в умных колонках. Они стоят у вас дома, на работе, да где бы то ни было. Так что, дамы и господа, что хочется сказать. Наслаждайтесь.

0: машин устанавливают.
1: Там, кстати, да, песенки сразу видно, какие играют.
2: Это вот самое крутое. Сам я без шуток.
1: Я
2: это...
1: сразу, да, давлю как.
2: Это лайфхук какой-то. Мастермайнд какой-то. Да. Вот. А, ну и, конечно же, слушать нас можно и в умных колонках. Они стоят у вас дома, на работе, да где бы то ни было. Так что, дамы и господа, что хочется сказать. Наслаждайтесь, развлекайтесь, получайте удовольствие. Наслаждайтесь этим летним ярким днем, который, возможно, этим летом будет последним. Таким прям ярким, теплым. Вот, я вам всем пожелаю этого. Ну, а мы что, с вами попрощаемся. На наши соцсети тоже подписывайтесь. Нас легко найти. Напротив меня Игорь Никитин.
1: Ну, а рядышком и незаменимый, всегда бархатно красиво звучащий Альберт Хюзиахметов.
2: Ну, зачем ты так?
1: Переиграл все равно.
2: Зачем?
1: Такой сразу, да, что вы, да прекратите, пожалуйста.
2: Зачем? Не надо. Все, давайте.
0: Ребятки, всем хорошего денечка, всем доброго утра, всем пока, ребятаки!
3: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
2: Ну а чтобы точно удовлетворить всех наших слушателей, Валерий зашел к нам в студию и сказал: так, ребят, вы ничего не умеете, сейчас сам спою, а мы что, мы люди простые, вот посадили его.
1: Да, пожалуйста.
2: Все, так что, Валерий, милости просим, пожалуйста, погнали.
4: В ноль часов двери лет распахнутся вдруг, я войду, разорву ваш привычный круг, уведу, украду чудо грешных рук, Казанова. Карнавал, в этот поздний час настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил.

роковая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Все, от стерки до альбома на Аврора Камс купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
5: Интернет-магазин Аврора Камс. Широкий ассортимент школьных принадлежностей Брауберг. Выбираем, заказываем и учимся на 5.
6: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
9: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
10: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
7: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так ломился.
16: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
17: Доброго всем дня. Уже 25 августа. Как быстро бежит теплое время года. Вот бы холодное так пробегало. Но нет, там в темноте, печаль и тоске. Ну и, друзья мои, что, 6 дней осталось детям на то, чтобы надышаться воздухом свободы. Ну и как-то телевидение очень жестко поступает. Вот мне кажется, что как только запускается какая-нибудь реклама про то, что в школу, дети начинают сразу судорожно дергать правым глазом и вообще вызывает это все

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Мамадышском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат», посвященный реализации народной программы и развитию территорий. В мероприятии принял участие депутат Государственной Думы Ирек Богуславский. Он подчеркнул, что сильная экономика является основой развития страны, позволяя укреплять обороноспособность, системы здравоохранения и социальной поддержки. Депутат Госдумы также отметил, что с 2022 года из Татарстана в зону специальной военной операции и освобожденные территории направлено около 3300 тонн гуманитарных грузов. В день города казанцы смогут пользоваться общественным транспортом дольше. Его работу продлят до 23 часов 30 минут. А после салюта на линии выйдут еще 44 автобуса. Они будут следовать по 21 направлению. Филологи допустили, что слово «кофе» со временем может закрепиться в среднем роде. Это соответствовало бы тенденции языка к унификации. При этом переход идет неспешно, мужской род традиционно считают признаком грамотной речи. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

Радио первое в Казани. Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: летние хиты на Бим-радио.
1: Путевые заявки на Бим-радио.
2: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы Татарстана. Но по-прежнему проблем для тех, кто въезжает через Ербышки в столицу Татарстана. Улица Мира, Сибирский тракт, от Парковой улицы до улицы Журналистов. 29 минут уходит на то, чтобы проехать 3,5 километра. Вот такой вот там продолжительный затор. И скорость движения 8 километров в час. Что еще? Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до Клубной улицы 26 минут. 2,5 километра. И 6 километров в час. Ну и вот здесь на проспекте Победы от Дорожного переулка до Академика Губкина километр. 8 минут нужно, чтобы проехать. Скорость движения 8 километров в час. Там на Губкина авария стоит. Значок прямо на перекрестке. Правый ряд заранее перестраивайтесь, чтобы сэкономить как-то время. Ну и вот еще улица Большая Крыловка от Серова до улицы Вахитова. 6 минут, 1 километр, 10 километров в час. Только не говорите, что там не авария. А нет, ремонтные работы. Ну надо же, нет аварии. Даже странно как-то. Ну, ремонтные работы рано или поздно закончатся. Казань преображается, готовимся к праздникам. Это всегда здорово.
1: Путевые заявки на Бим-радио. Мы из 90-х.

вопрос, потом познакомлю вас с информацией. Но вначале напомню, плюс 792-7242-9028. Это наш номер в Макс Мессенджер. Отвечаем здесь и только здесь. Плюс 792-7242-9028. Нужно будет продолжить строчку. Да, готовимся, знатоки хитов из 90-х. Значит, смотрите, что. Строчка, значит, такая. Видно не судьба, видно не судьба. И вот здесь нужно продолжить. Значит, первый вариант. Видно, мы не пара, он любит футбол, а я сериалы. Второй вариант. Видно, нет любви, видно, нет любви. Как звучит? Видно, нет. Видно, для него идеально, когда я на кухне, а он на диване. Вот такой есть вариант еще. Можно просто цифру присылать. Ну и давайте немножко усложним. Десятый, пусть правильно ответивший, отправится на вечеринку мы из 90-х. Ну и традиционно напомню, что недавно на правах рекламы вечеринка «Расколбас» из 90-х. Все до сих пор вспоминают, делятся впечатлениями. Было очень здорово. Ну и мы приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с Бимрадио на финале летней вечеринки. Мы из 90-х, вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы атмосферы эпохи, конкурс на лучший образ, подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечер Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан Максимилианс. Сбор гостей 20.00, проводим это лето вместе на вечеринке. Мы из 90-х, подробности maximilians.ru, 18+. Ну что, давайте искать человека, который правильно ответил, ну, практически все правильно ответили. Первым был Александр Тимоха, второй Александр Рушинья, третий, четвертый Иссур. Если не будет десятого, то первый. Валентина тоже правильно, Вероника тоже правильно. Видно, нет любви. Адель и десятым оказался Николай. Николай, мы вас поздравляем. Молодец. Все правильно сделались, правильно ответили. Видно, не судьба. Видно, не судьба. Видно, нет любви. Видно, нет любви. Видно, надо мной. Видно, надо мной. Посмеялся ты. Все у нее по два раза. Ну, вдруг что не поймет. Ну, давайте послушаем в оригинальном исполнении. Это певица Натали. Ох, выдавала она, конечно.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Минпросвещении рассказали, что с 1 сентября в российских школах изменится звуковой сигнал между уроками. Вместо звонков прозвучат советские и современные музыкальные композиции. По оценке аналитиков, Татарстан оказался в числе 15 регионов России с самыми невысокими платежами за жилищно-коммунальные услуги. В среднем жители платят около 5000 рублей. Это 7,6% от общих потребительских расходов. А теперь к культурным новостям города. Запускаю сканирование идеальных планов на 28 августа. Оптимальный вариант найден. Ресторан «Максимилиан» и «Бим-радио» представляют финальную вечеринку летнего сезона «Мы из 90-х». Мои алгоритмы предсказывают аномальную концентрацию любимых хитов 90-х, танцев и хорошего настроения. За атмосферу отвечают ведущий Альберт Ботанин и диджей Айон. Рекомендация системы. Провожать лето красиво вместе с друзьями и «Бим-радио». Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2 930 800
3: 0+.

0: Ник, смотри, наша любимая с вами викторина. Смотри на меня ярче. Готовимся, разминаемся. Скоро прозвучит вопрос, мы разыграем замечательный приз.
1: Это Феникс.
2: Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Журналисты Daily Telegraph назвали самым везучим человеком в мире хорвата Фране Селака. Первый раз удача улыбнулась ему в 1964 году, когда поезд сошел с рельсов и упал в реку, но Фране сумел выплыть на берег. Затем с Фране происходили такие случаи. Упал в сток сена из самолета, во время полета которого распахнулась дверь. Выплыл на берег после падения автобуса в реку. Выбрался из внезапно загоревшегося автомобиля за несколько секунд до взрыва бензобака. Отделался ушибами после того, как его сбил автобус. Сорвался на машине с горной дороги, успев выпрыгнуть и зацепиться за дерево. Наконец, в 2003 году Фране впервые в жизни купил лотерейный билет и выиграл 600 тысяч фунтов стерлингов.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: с БИМ-радио.
1: Ну что, друзья мои, настало время угадывать и зарабатывать призы своими знаниями. Здесь все просто. Предлагаем вам вопрос, три варианта ответа, и вы называете правильный ответ, и получаете подарочный сертификат развлекательный центр. Куда нас набирать? 292-102-8. Прямо сейчас. 292-102-8. Набирайте, участвуйте. Ну, а я напомню информацию на правах рекламы о клинике «Смотри». Офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. Клиника «Смотри», 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну, а у нас есть телефонный звонок, что меня всегда радует. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Махмуд.
1: Здравствуйте. Зовут вас как?
2: Рамиль.
1: Рамиль, очень приятно. Как настроение у вас?
2: Ну, сегодня отличное.
1: А, с той ноги. Приметы работают, да. Ну, давайте от приметы уйдем к такому тесту. Он часто даже где-то мелькал на экранах. Значит, такой эксперимент. Психологи любят в голове покопаться. Ой. На видео люди в белых и черных футболках перебрасываются мячом. В баскетбол, так сказать. А наблюдателям нужно считать передачи только между игроками в белых футболках. В торпедовских, так сказать. В середине ролика по центру кадра проходит человек в костюме гориллы, бьет себя в грудь и уходит. Почему около 50% зрителей его не замечают? И вот здесь надо выбрать третий из трех вариантов один. Значит, потому что ничего и не было. Это первый вариант. Второй, мозг настолько сосредоточен на подсчете передач, что не замечает гориллу. И третий, потому что горилла не играет в баскетбол.
2: Горилла не играет в баскетбол.
1: Ну, это тоже правильный, но не совсем, не совсем. Ну, конечно.
2: Не замечает, значит?
1: Ну, конечно. Мозг настолько сосредоточен, ну, какие там гориллы. Хотя многие, вот остальные 50%, которые не видели гориллу, они говорили, да вы мне другое видео сейчас показывайте. В том видео не было никакой гориллы. А явление это называется слепота невнимания, при котором человек не замечает неожиданный объект или событие, потому что его внимание сосредоточено на другой задаче. Вот судьи российские часто напоминают это. Где, что, когда. Ну, а теперь давайте перейдем на правах победителя к вашим приветам. Кому что передадим?
2: Привет своим коллегам. Угу. Своему внуку.
1: Ну, мороженое не забудь ему.
2: Обязательно.
1: Федеральная программа у нас сами.
2: Находится на волне БИМ-радио.
1: Большое спасибо вам, дед Рамиль. Удачи, здоровья, супружница. Привет большой передавайте. Ну и давайте поаплодируем. Да, вот внимательный человек все знает, все видит.
0: Смотри на мир ярче. С БИМ-радио.
3: Отдыхай. С БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.

0: Любим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайф».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Минпросвещении рассказали, что с 1 сентября в российских школах изменится звуковой сигнал между уроками. Вместо звонков прозвучат советские и современные музыкальные композиции. По оценке аналитиков, Татарстан оказался в числе 15 регионов России с самыми невысокими платежами за жилищно-коммунальные услуги. В среднем жители платят около 5000 рублей. Это 7,6% от общих потребительских расходов. А теперь к культурным новостям города. Запускаю сканирование идеальных планов на 28 августа. Оптимальный вариант найден. Ресторан «Максимилиан» с «Бим Радио» представляют финальную вечеринку летнего сезона «Мы из 90-х». Мои алгоритмы предсказывают аномальную концентрацию любимых хитов 90-х, танцев и хорошего настроения. За атмосферу отвечают ведущий Альберт Ботанин и диджей Айон. Рекомендация системы. Провожать лето красиво вместе с друзьями и «Бим Радио». Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

сказ. Будем угадывать сегодня песню. Будем угадывать песню про любовь. Ведь у всего есть песни. Вот даже про дрозофилу, пожалуйста.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: В Дебаде прогноз погоды. 28 августа над рестораном «Оксибилец» ожидается шторм из любимых хитов 90-х, осадки из зажигательных танцев и буря подарков.
2: Обратите внимание. А все потому, что Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Ведущий вечера я, Альберт Батанин. За пультом DJ Ion. В программе музыкальные и танцевальные конкурсы, подарки и, конечно же, любимые хиты твоей юности. Наряжайся в свой самый яркий образ из 90-х и приходи красиво проводить лето. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
4: Яркие летние хиты на Бим-радио.

с высоты красоты своей меня не замечаешь. Но я смогу сделать так, что ты меня еще узнаешь. Пускай сегодня я никто не знаю.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул, сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, чтобы быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: на Бим-радио.
1: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. По-прежнему улица Мира. Сибирский тракт. От парка улицы до улицы Журналистов. 24 минуты. 3,5 километра. Это пробка. 9 километров в час на движ. Ну, ребята, молодцы. Движутся в сторону выезда из города. Красавчики. Так держать. Мамадышский тракт почему-то не значится. Хотя там вот, если посмотреть, то красненько. И еще и авария. Если ехать в сторону города, где трудовая, на светофоре. Какой ряд? Что, правый ряд? Правый ряд. Будьте предельно внимательны, пожалуйста. Улица Большая Крыловка от улицы Серова до улицы Вахитова 12 минут, 1 километр. 5 километров в час. Там тоже ремонтные работы. Патриса Лумумбы от проспекта Арбет Камалеева до улицы Космонавтов 7 минут, 800 метров, 7 километров в час. Это самое серьезное затруднение, которое есть в нашем городе. Напомню, улица Мир, это въезд со стороны Дербышек, да, вот Сибирский тракт от Парковой до Журналистов. Самый большой затор. 24 минуты необходимо потратить, чтобы въехать в город.
0: Путевые заявки на Бим-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили гарантировать ученикам бесплатный проезд до школы. Выбор способа реализации оставят за регионами. Они смогут либо организовать отдельные школьные маршруты, либо предоставить школьникам право бесплатно пользоваться общественным транспортом. В Госдуме представили обновленный механизм аннулирования водительских удостоверений. Если у водителя выявят медицинские противопоказания к вождению, права будут отзываться автоматически. В базе МВД не укажут диагноз, а лишь отметят факт наличия медицинских оснований для прекращения действия прав. По словам психологов, поднять настроение помогут банан, шоколад, орехи и рыба. В них есть вещества для выработки гормонов счастья. Особенно полезны грецкие орехи, миндаль, фундук и рыба с омега-3. При этом ВОЗ рекомендует держать долю добавленного сахара в рационе не выше 10%. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
1: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
9: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-013-120. Казань. Копылова 2+.
10: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
11: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.
12: Раз, раз. Раз, два, три. Меня слышно?
13: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
12: Мама, я в эфире!
13: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800-0+.
14: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: У главного героя фильма «Человек дождя» был прототип – американец по имени Ким Пик. Этот человек имел феноменальную память, запоминая до 98% прочитанной информации. Аутизмом он не страдал, но имел непропорционально большую голову. Ким выработал особую технику чтения. Правым глазом он читал правую страницу и одновременно левым – левую. Чтение стандартного книжного разворота – занимало у него 8-10 секунд.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Доброго дня всем, замечательного настроения. Погода прекрасная, настроение тоже должно быть прекрасным. Сейчас яркое солнце, в Казани осадков сегодня не ожидается. Как надоели дожди. 22 градуса сейчас. Солнышко, ну просто прелесть. О пробках совсем недавно рассказывал. Напомню, 3 балла по-прежнему. Улица Мира от Парковой улицы до Сибирского тракта. Ну, 12 минут стало. Обеденное время дает о себе знать. Всем приятного аппетита, кто обедает. Ну что, давайте поучаствуем в музыкальном пересказе. Традиционно угадываем песню. Песня о любви сегодня будет. Да, неожиданно. Неожиданно от этого коллектива. Песня о любви. Да, и победитель, а участвуют двое, да, тот, кто первый правильно зовет группу и песню, тот получит сертификат на бизнес-ланч баварский клубный ресторан «Максимилис». Тут все просто. Дозванивайтесь, 292-102-8, это телефон нашей студии, жду двух участников. Ну и далее будет программа, которая называется «Первый тост». Здесь мы будем поздравлять тех, кто родился в этот день, таких людей тоже очень много. Ну, будем брать тех, кто состоит в группе «Любимое радио». Да, вот именно из группы состоящих. Не всех, потому что если будем поздравлять всех, то утро настанет. Ну, а сейчас, напомню, 292-102-8, музыкальный пересказ.
4: От любимых слушателей.
6: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио. Oh, I live quite

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что, настало время...

0: с теми, кто умеет и хочет отгадывать музыкальные загадки. Ильхам дозвонился первым. Здравствуйте, Ильхам.
1: Здравствуйте.
0: Как настроение у вас?
1: Лучше всех.
0: Это прекрасно. Ну, погода здесь, да, уже кричит просто. Вам противостоит Гульнас. Такое ощущение, что когда-то уже такое противостояние было. Гульнас, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вы с Ильхамом еще не дрались?
2: Нет.
0: Нет, на музыкальной эрудиции? Нет, но сегодня предстоит. Он жесткий, учтите, он все знает, все угадывает всегда. Вот. Напомню, что будет происходить. Я вам рассказываю про песню, про группу. Кто первый угадывает песню и группа, тот и забирает приз. Приз, напомню, сегодня от ресторана «Максимилис». Это бизнес-ланч. Ну что, готовы?
2: Да, готовы.
0: Да. Вот правильно, меня перебивайте. Если догадались, сразу перебивайте. Ну, начнем с того, что это неожиданно нежная для группы с такой вот репутацией песня. Темп у нее медленный, мелодия простая, текст наизусть знает половина страны. Поется почти разговорно, фальшивить тут практически негде. И я, как любитель караоке, говорю вам, что эту песню можно легко и просто петь. Поется так, как батарейка. Текст и музыку написал Юрий Клинских. Песня вышла весной 1993 года, вошла в 7-й студийный альбом студии «Нажми на газ». Альбомов много у группы. В то время группа была на пике популярности, но ее часто критиковали за песни с кабрёзными темами и ненормативной лексикой. А здесь вот песня, наоборот, вышла такая вот душевная, такая про любовь. Говорят, что солист, ему тогда было что-то...
1: Девушка?
0: Что девушка?
2: Сектор газа.
0: Так,
1: девушка.
0: Гульнас вырывается вперед. Ну и чтобы вам понять название, я вам, значит, опишу название песни. Это род литературы, воспроизводящий субъективные личные чувства или настроение автора. По словарю Крысина, чувствуете, да, проработку темы? Это поэзия, выражающая чувства и переживания поэта. По словарю...
2: Звонок.
0: Нет, Ожегова означает чувственность в переживаниях. Я вам вот описываю вот это слово само. Само. Поэзия, род литературы.
1: Да, на себя.
0: Род литературы. В переживаниях, настроениях.
1: Лирика, лирика, лирика.
0: Все, вот, Гульнас, я же говорил, вас порвет, как тузик грелку, Гульнар. Я вас предупреждал, между прочим. Предупреждал. А вы легкомысленно так отнеслись к этому Ильхаму. Он долго запрягает, а потом его шею уже не скинет. Это по рассказам его домашних. Ну что ж, Гульнас, кому привет передадим?
2: Передаем привет городу Казани, Бем-радио и всем слушателям.
0: Спасибо вам большое. Хорошее настроение. Гульнас, вы молодец. Вы группу первую, во всяком случае, угадали. Но вот с песней вас куда-то не туда унесло.
2: Да, видимо.
0: Кстати, лирика – это род поэзии. В Древней Греции ее исполняли только держа в руках лиру. Отсюда и пошла лирика. То есть стоит и вот это... И что-то
1: Махмуд,
0: там.
1: Можно, да, вас перебью?
0: Нет,
1: можно,
0: нет,
1: я подарок
0: нет,
1: отдам, а?
0: Не, уже нет, Гульнас, все, съехала уже с темы. Где я вам ее найду? Вы думаете, я всех Гульнас знаю в нашем городе, что ли? У меня все телефоны всех Гульнас есть. Я МВД, по-вашему, справочная? И МВД справочная не скажет. Мы послушаем... Нет, сначала, Ильхам, давайте, привет. Давайте сначала...
1: Ну, всем, кто меня узнал, города Казани.
0: Ага. Пластмассовый доспех.
1: Что могу сказать? Все. Всем счастья, удачи.
0: Да, и сейчас все дети заплакали. Молодец, Ильхам. Всем поднял настроение. Да, лету конец, все в школу. Но мы будем слушать кавер. Кавер Марии Качанова, здесь вокалистка, а музыка от Филатова и Кэроса. Но лирика, слова все те же самые. Ходите в караоке, пойте песни.

0: Шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
4: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
7: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
8: Им-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
9: Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Шоу, где характер решает все.
11: Вставай, вставай!
10: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
11: Да!
10: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
12: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: С 26 по 28 августа Татарстанский нефтегазохимический форум в выставочном центре «Казань-Экспо». Экспозиции ведущих компаний, деловые сессии и лучшие эксперты отрасли. 6+.
2: Семейный

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайф».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С 25 по 31 августа в Казани пройдут торжества в честь Дня города и Дня республики, а главным днем празднования станет 30 августа. Гостей ждут яркие мероприятия. Фестиваль уличных культур в Ураме, скачки на ипподроме, музыкальный фестиваль «Казанская осень» и большой концерт возле чаши. Финальным аккордом праздника станет салют над Казанкой 30 августа. Девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, могут бесплатно пройти профобучение, освоить профессии рабочего или служащего. Финансирование идет за счет региональных бюджетов, при этом ребята вправе параллельно продолжать учиться по общеобразовательной программе. Ученые рассказали, почему в мессенджерах точка в конце сообщения нередко кажется грубостью. Это происходит потому, что границы реплики и так видны из-за формата чата, поэтому точка стала считываться как знак, что разговор окончен. Поэтому люди чаще ставят смайлик или скобку. В длинных текстах точка остается нужной, а в коротких диалогах уже нет. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Ну что, давайте начнем поздравлять на традиционно всех, кто состоит в группе «Любимого радио». Ну, не всех, конечно, потому что гигантское количество. Ксения Хабибульна, она же Кузнецова, у нее тут все дети. Так ощущение, что она аниматором где-то подрабатывает. Хорошая работа, добрая. Даниил Галимзянов, продюсирование, методология обучения. Кирилл Блохин, только заглядывай в смерть. Главное, начинаешь любить и ценить каждое мгновение жизни. Зачем ей в глаза-то заглядывать-то? Настолько заводить все. Миру мира, Людмила Васильева, поисково-спасательный отряд «Оклик». Молодца. Диана Хайрульна, студина, она тут с пальмами в обнимку. Ой, вот самый классный отпуск. Тоже в обнимку. Флюза Петрова, она же Сафина. Ну, это, наверное, внучка. Ирина Селютина, модный альметьевск. Да, хорошо, ГИБДД не видит эту фотографию у вас в аватарке. Наиль Бакиров с сыном на аватарочке. Да, молодец. Также родились Габдурахманов Ленар Ринатович, нынче начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ, МВД, РФ. А ведь начинал-то ведь вот здесь, ведь вот все, рядышком. Руководитель исполкома Верхнеуслонского района РТ Ахмедшин Айрат Амирович. Сулейманов Алмаз Ринатович, прокурор Кировского района города Казани. Евгений Борисович Богачев, президент баскетбольного клуба «Уникс», также именинник сегодня. Минулин Туфан Абдулович, драматург, прозаик, публицист и общественный деятель, родился в этот день. Александр Ганичев, советский инженер, разработчик вооружения, град, ураган, смерч, это вот все он. Калибри, Евгений Трухин, это Калибри и Мавик. Иван IV Васильевич, по прозвищу Грозный. Ну, там размыта дата, завтра опять у него день рождения будет, что дата размыта. Олесь Евгений Иванченко, это вот эта натальная карта, быстрые свидания, вот это все. Игорь Анатольевич Молчанов, рок-музыкант, барабанщик группы «Ария» и мастер, также играл в группе «Альфа». Сергей Львович Крылов, помните, был такой нехудой певец, девочка моя, вот это сегодня у него сегодня праздник. Дуа Липа, певица косоварского происхождения, модель, песни пишет. Джеффри Даунс, пианист, композитор, продюсер, попал в книгу рекордов Гиннесса за использование 28 клавишных инструментов в течение одного выступления. Татьяна Геннадьевна Иванова, это из комбинации. Сергей Александрович Соловьев, кинорежиссер, сценарист, продюсер, педагог, телеведущий, ему за АСУ большое спасибо. Георгий Николаевич Данелли, кинорежиссер, актер, сценарист, публицист. Сэр Томас Шон Коннери, актер и продюсер шотландского происхождения. Клауди Шифер родилась сегодня, супермодель и актриса. Ну и также наша прославная актриса Маргарита Борисовна Терехина. Ну еще и режиссер театра и, конечно же, кино. Вот такие люди родились в этот прекраснейший, он действительно прекрасный, день 25 августа. И мы их всех поздравляем. Крепкого всем здоровья, счастья, ну и, конечно же, достатка.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: Ну что, давайте заглянем в «Золотые нулевые». Послушаем песню, которая вышла 23 октября 2006 года. Песня стала хитом и главным хитом альбома. Певица, которую, ну, у нас, мы только в новостях слышали, что ее там где-то положили, ее что-то опять лечат, что-то она там опять что-то съела-переела. И это Эми Уайнхаус. В общем-то, мировая звезда и имеет много всяких наград. Но у нас как-то она мимо так прошла, мимо кассы такая. Ну, Эми Уайнхаус, ну да. А все началось во время прогулки по Нью-Йорку. Эми тогда работала над альбомом «Back to Black» с продюсером Марком Ронсоном. Тоже не проходной человек в мире музыки. У него и Грэмми, и Оскар. Оскар он, кстати, получил как соавтор Шлоу из кинофильма «Звезда родилась». Это про Леди Гагу. И вот она жаловалась тогда на жизнь этому Марку Ронсону, что ее никто не любит, что отец ее заставляет лечь в реабилитационную клинику из-за проблем с алкоголем. Ну, не только с алкоголем, там ужас еще был. Алкоголь вредит вашему здоровью. Ну, и в разговоре она спонтанно промурлыкала Марку Ронсону ключевую фразу. Они пытались заставить меня лечь в реабилитацию, но я сказала нет, нет, нет. И Ронсон сразу понял, что эта песня будет цеплять подмышку ее родимую сразу же в студию. И буквально за пару часов они накидали, собственно говоря, песню. Ну, а борьба певицы с зависимостью всякими нехорошими закончилась трагически. Ее не стало в 2011 году. Алкоголь вредит вашему здоровью. Берегите себя и давайте слушаем Эми Уайнхаус «Рехаб».

0: Чиполнику МБК «Нафта». «Канавта» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверены. С прозрачной историей, гарантией 12 месяцев. Приезжайте в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30. 8-843-230-30-30. Не оферта.
1: Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
4: Свет, ты определилась?
5: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
4: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
8: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
9: Гум, гум, гум. Только гум.
10: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
11: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ «Канавта». «Канавта» с пробегом.
12: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30. Не оферта.
13: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: А вдаль дорожной информации Яндекс.Карты, как всегда, помогает нам. Мира, Сибирский тракт от Парковой улицы до улицы Журналистов. Пробочка выросла. 25, ну, обидный перерыв закончился. 25 минут, 3,5 километра, 9 километров в час. Скорость движения, помните, 25 минут со стороны Дербышка, если вы едете компрессорного. Улица Парижской коммуны, Университетской... А, ну, здесь 2,5 километра, 14 минут, 10 километров в час. Парижская коммуна, Университетская, Кремлевская, от Нариманова до Чернышевского. Ну, и все остальное ей тоже значительно побыстрее. Мосты и дамбы прекрасного зеленого цвета. На Мамадышском тракте тоже, очевидно, обеденный перерыв. Ничего красненького там практически нет. Чуть-чуть на светофорчике, но это светофор съедает время. Будьте аккуратны. Смотрим все по сторонам. Не смотрим. Смотрим впереди себя.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
1: А вновь возможность выиграть у нас приз. Внимательно слушаем. Сейчас будет вопрос. Отвечайте нам в МАКС +7 927 242 1028. +7 927 242 1028. МАКС, и только в МАКС отвечаем и выигрываем, собственно говоря. Вопрос такой. Жду в МАКСе. Ну что, первый правильно ответивший. Открываем... Казань за рулем ГАК. Атмосферу приключений и свежих впечатлений в каждой поездке создает полный привод и 7 режимов вождения. Мы поедем по улицам тысячелетнего города, заглянем в его историю, познакомимся с великими людьми и раскроем тайны, которые хранит столица Татарстана. Пристегните ремни, поехали. Японский архитектор, работая над проектом этого здания, вдохновлялся ледяными цветами. Это редкое природное явление, когда в мороз на поверхности льда появляются узоры из кристаллов. Ледяные цветы. Явление красивое, но недолговечное. Эту хрупкую красоту решили воплотить в футуристических фасадах сооружения, которое же стало одним из... знаковых мест нашего города. Вот и назовите, пожалуйста, это здание. Ну и кто первый это сделает, напоминаю, получает у нас с вами сертификат в парк семейного отдыха. Ну и я напомню, что спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто. ООО «Канавто 19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения. Больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8-843-555-55-55. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа этого года. АО «Т-банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски, не оферта. Проявили свою любовь и знания родного города и получите за это приз. Ну, а первым правильно ответившим... сейчас надо искать. Ну, вы молодцы, вы накидали. Правильный ответ действительно — это новое здание театра «Камала». Фасады напоминают ледяные кристаллы. Они перекликаются с озером Кабан, который смотрит театр. Поверхности из стекла отражает воду, небо и город. Облик здания постоянно меняется в зависимости от погоды и освещенности, друзья мои. Ну что, Александр, мы вас поздравляем. Вы молодец, сейчас все напишу. Ну и все молодцы. Все ответили совершенно правильно. Все знают и любят свой родной город.
0: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуму внесли законопроект о закреплении выплаты 13-й зарплаты для работников госучреждений и муниципалитетов. Согласно инициативе, каждый год бюджетникам должна начисляться дополнительная выплата в фиксированном размере или в процентах от зарплаты, но не менее среднемесячного заработка за предыдущий год. Результаты опроса раскрыли особенности восстановления россиян после работы. 90% респондентов не чувствуют себя по-настоящему отдохнувшими. Основные причины – нехватка времени и обилие домашних обязанностей. Среди занятий, которые чаще всего помогают почувствовать себя восстановленными, лидируют сон и пассивный отдых, прогулки, спорт, уход за собой и время с близкими. Вы когда-нибудь задумывались, когда люди начали отмечать дни рождения? История празднования дней рождения уходит корнями в глубокую древность. По одной из версий, традиция зародилась в Египте. На это косвенно указывает упоминание пира по случаю дня рождения фараона в книге Бытия. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
2: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Да, доброго дня. Всем замечательного, теплого, главное, настроения. 22 градуса сейчас в столице республики. Это максимально. Теплее уже не будет. Хотя, нет, вот Яндекс подсказывает, что будет 23. Будет теплее на 1 градус. Что сегодня? Сегодня открыты западные берега Северной Земли. 15 июля 1930 года из Архангельска на землю Франца Иосифа и Новую Землю на ледокольном теплоходе Георгий Седов вышла первая советская высокоширотная экспедиция по исследованию Карского моря под руководством Шмидта и Визе. И в конце июля Георгий Седов подошел к острову Гокера, земля Франца Иосифа. Часть экспедиции занялась строительными работами, остальные обследовали близлежащие острова. Ну а в середине августа пароход отправился дальше, на северо-восток, в неизученные районы Северного Ледовитого океана. Ну и здесь построили на острове Домашний полярники новую полярную станцию. И в течение 2 лет четверо зимовщиков, 2 года, 4 мужика, 2 года без самогонного аппарата во главе с Ушаковым вели там исследования Северной Земли. Кстати, они четвером 5000 километров за 2 года намотали, описали всю новую землю, всю излазили там. Ну, молодцы, ребят. 2 года, представьте, 4 человека. Вот кругом только белое, безмолвие, все. Не, медведей тоже нет. И тишина. Ладно, они с собой еще собак взяли, да, вот так можно пойти, это, покидать там что-нибудь. Там, хотя там, что кидать-то? Кидать нечего. Ни леса, ничего. Не будет же она снег тебе таскать. А что еще в этот день? В этот день небезызвестный Галилео Галилей демонстрирует Венецианскому совету дожей новое устройство. Телескоп! Смотрите, люди! Ну, не знаю, как они отнеслись. В 1810 году Питер Дюран запатентовал процесс консервирования продуктов питания, изобретенный во Франции. Метод консервирования пищевых продуктов поистине перевернул мир. В 1800 году Наполеон Бонапарт обещал награду 12 тысяч франков тому, кто придумает способ долгого сохранения пищи, в чем и нуждалась армия. Нужно понимать, что до этого запас еды, они шли вместе с войсками, то есть стадо овец, баранов, коров, вот это все нужно тащить за собой. Ты с этим идешь, это все медленно замедляло. Монголы молодцы, придумали все быстро, чтобы завоевывать. Скачет на одной лошади, рядом еще 4. Лошадь устала, на другую перепрыгнул, дальше скачет. Вот. А здесь все, конечно, было... Ну, говорят, что банки эти открывались с большим трудом, требовался молоток и зубило. Ножик для открывания консервов изобрели только через 50 лет. Вот как долго это все было.
2: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Six Seven.
6: Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
8: для детей. Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
12: 0+.
13: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
14: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Черный и зеленый чай – это не разные растения, а одни и те же листья чайного куста. Отличие цвета и вкуса обусловлено тем, насколько долго чайные листья окисляются на воздухе перед сушкой. У зеленого чая листья вообще не окисляются, либо окисляются очень мало. А вот черный чай ферментируется от 2 недель до месяца.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

Мартина, который получит, ну, конечно же, настоящий ценитель, во-первых, во-вторых, знаток, всего, что связано с Мартином. Дозвонитесь, 292-102-8. 292-102-8, время простых вопросов, на этот раз от Мартина, отвечайте, получайте замечательный набор. 292-102-8, жду звонка.

0: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
1: Ну что, друзья мои, спецпроект «Бодрый старт» с Мартином на Бимрадио. Вот Мартина многие знают прежде всего по знаменитым семечкам, тем самым отборным и полосатым семечкам с гусем, которые уже давно стали классикой. Но от Мартина это уже не только семечки и снеки. У бренда есть своя линейка газированных напитков и негазированная вода. Воду удобно взять с собой на работу, тренировку или прогулку. А кола от Мартина отлично дополнит любимые семечки или снеки. Когда смотришь фильм, встречаешься с друзьями или просто хочется чего-нибудь вкусного. Так что мой набор теперь выглядит просто: семечки или снеки от Мартина для перекуса, а рядом обязательно напитки от Мартина. Если раньше вы знали от Мартина только по знаменитым семечкам, присмотритесь к полкам внимательнее. Возможно, напитки от Мартина вы там просто еще не замечали. Итак, в борьбу за эфирный набор от Мартина для настоящих ценителей нос вступает Искандер. Искандер, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Тут главное, чтобы он не бросил пить таблеточки. Ну что, Искандер, как дела?
2: Все хорошо, все замечательно.
1: Очень рад.
2: Как? Погода отличная.
1: Дети как?
2: Все замечательно, все супер, растут.
1: Растут,
2: балуют,
1: ну да.
2: Иногда нет.
1: В школу уже настраиваете, пугаете?
2: Да.
1: Школа, вот это вот с утра.
2: Первый класс, дочка первая.
1: Любимые семечки или снеки, когда смотришь фильм, встречаешься с друзьями или просто хочется чего-нибудь вкусного. Так что мой набор теперь выглядит просто: семечки или снеки от Мартина для перекуса, а рядом обязательно напитки от Мартина. Если раньше вы знали от Мартина только по знаменитым семечкам, присмотритесь к полкам внимательнее. Возможно, напитки от Мартина вы там просто еще не замечали. Итак, в борьбу за эфирный набор от Мартина для настоящих ценителей нос вступает Искандер. Искандер, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Тут главное, чтобы он не бросил пить таблеточки. Ну что, Искандер, как дела?
2: Все хорошо, все замечательно.
1: Очень рад.
2: Как? Погода отличная.
1: Дети как?
2: Все замечательно, все супер, растут.
1: Растут, ну да.
2: Иногда нет.
1: В школу уже настраиваете, пугаете?
2: Да.
1: Школа, вот это вот с утра.
2: Первый класс, дочка первый класс, третий курс.
1: Это

0: Все хорошо, все замечательно.
1: Очень рад.
0: Как? Погода отличная.
1: Дети как?
0: Все замечательно, все супер, растут.
1: Растут, ну да.
0: Иногда нет.
1: В школу уже настраиваете, пугаете?
0: Да.
1: Школа, вот это вот с утра.
0: Первый класс, дочка первый класс, ну, третий курс.
1: Это здорово. Вопрос. Какой категории качества соответствует артезианская вода «Мартин», подтверждающая ее безопасность и пользу для ежедневного употребления? Это пока еще все вопрос. И перехожу к вариантам, собственно говоря, ответов. Значит, вариант первый, первая категория. Вариант второй, высшая категория. И вариант третий, средняя категория. Ну что, выберем? Первая, высшая, средняя вода.
0: Ну, однозначно, Мартин замечательный продукт. Я думаю, это высшая категория.
1: Молодец.
0: Я бы сказал, супер высшая.
1: Молодец. Действительно, высшая категория – это вода самого высокого стандарта качества для всей семьи. Ну что, вам большое спасибо. Привет, кому передадим?
0: Всем диджеям Двим радио.
1: Ну да. У нас русские тоже есть.
0: С наступающим вас днем рождения. Ага. 62-летием.
1: Один танцор даже есть.
0: Ага. Большое спасибо Мартину за такие
1: рыбак слова. Рыбак есть, да? У нас еще.
0: И всей семье, всем... Ты узнал?
1: Отлично. Дочке мороженое не забываем сегодня купить. Трубку не кладем. Объясню, что, где, да как. Вот так вот все традиционно. Просто бодрый старт с Мартином. Здесь на Бим-радио.

0: Телефон 226-93-45.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантии 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
1: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так, вломился.
10: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: далее спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ОМБ «Канавто». «Канавто» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Приезжайте в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30. 8-843-230-30-30. Не оферта.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуму внесли законопроект о закреплении выплаты 13-й зарплаты для работников госучреждений и муниципалитетов. Согласно инициативе, каждый год бюджетникам должна начисляться дополнительная выплата в фиксированном размере или в процентах от зарплаты, но не менее среднемесячного заработка за предыдущий год. Результаты опроса раскрыли особенности восстановления россиян после работы. 90% респондентов не чувствуют себя по-настоящему отдохнувшими. Основные причины – нехватка времени и обилие домашних обязанностей. Среди занятий, которые чаще всего помогают почувствовать себя восстановленными, лидируют сон и пассивный отдых, прогулки, спорт, уход за собой и время с близкими. Вы когда-нибудь задумывались, когда люди начали отмечать дни рождения? История празднования дней рождения уходит корнями в глубокую древность. По одной из версий, традиция зародилась в Египте. На это косвенно указывает упоминание пира по случаю дня рождения фараона в книге Бытия. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Аракаевым.
1: Да, две песни давайте послушаем традиционно, да. Ну, одна это от поэта-песенника Юрий Энтин. Все вы его прекрасно знаете. Песен написал бесконечное количество. Ну, чего стоит только песни из фильма «Приключения электроника». «Крылатые качели» — это же феноменальные стихи, которые можно петь на любом... Вот попробуйте дома. Просто придите, включайте любой минус, и текст «Крылатые качели» просто вот в телефоне держите перед собой и начинайте петь. Вот от Владимирского централа до Рамштайна слова поются на любую музыку. Это феноменальный человек. Он со школьных лет увлекался литературой и историей, а не вот бегал с палкой, крапиву стегал. Это я про себя. Закончил исторический факультет педагогического института, затем факультет редактирования в полиграфическом институте. Работал в школе учителем истории, библиотекарем. С 62 года был главным редактором детской редакции фирмы «Мелодия». С 69 уже денег заработал, стал свободным художником. И ну, фильмы «Приключения Буратино», «Достояние республики», «Гости из будущего», «Приключения электроника», «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», «Катерок», «Летучий голландец», «Голубой щенок». Ну, погоди, это все фильмы и мультфильмы, где звучали песни на стихи. И мы все знаем фразы же вот эти «Никто не воет со мной», «Такая-сякая сбежала из дворца», «Вжик-вжик-вжик», «Уноси готовенького». Мы будем слушать «Лучший мой подарочек – это ты». Вот это будем слушать на стихи Юрия Энтина. Ну, а второй человек, которого будем слушать, это Жин-Жин. Он же Андрей Владимирович. Жин-Жин, его сейчас уже нет в живых. Ну, что вы хотели? Творческий человек. О нем что? Родился в Ухте. Кстати, в Ухте родился Андрей Державин. То, что сталкер, тот, что потом в «Машине времени» пел. Учился он по классу фортепиано и учился долго, 7 лет, окончил музыкальную школу с отличием. И тогда же стал сочинять музыку, параллельно работал в аптеках, фотограф, ну, везде, где деньги, где что-то. В 2001 году он выпустил свой единственный альбом с одноименной песней, мы ее будем слушать, «Снегом стать». Вот мы его знаем только по этой песне. Ну, не сказать, что супер-мега-популярный человек, но... Был принят шведское музыкальное художественное общество. Там вот его как-то оценили. Представляете, шведское музыкальное художественное общество. В 2005 году он выдвигался от России на Евровидение. «Изыскай» у него такая была песня, но не прошел отбор. Но скончался он в возрасте 42 лет после продолжительной болезни. Жин-Жин, «Снегом стать». Но начнем все-таки. Расскажи, Снегурочка, расскажи. Хотя не время рассказов, но расскажи.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Может, просто снегом

0: Про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
3: «Максидом».
4: Гум, гум, гум. Только гум.
5: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
8: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: на Бим-радио.
1: Вновь отправляемся на дороги в Казани благодаря Яндекс.Картам, чтобы посмотреть загруз Казань-Петербург. 3 балла выставляются, местами затруднений, вот они самые серьезные. Сибирский тракт от улицы Мира до улицы Журналистов, 14 минут, 1,5 километра, 8 километров в час. Началось движение. Улица Большая Крыловка от улицы Серова до улицы Вахитова, 11 минут, 1 километр, 5 километров в час. На Татарстане от Пушкина, Пушкина от Московского до Островского 3 минуты. Ну, светофоры, что делать? В целом все прекрасно. Мосты и дамбы также все зелененького цвета. Едут родименькие, и это прекрасно. На Новомадыжском тракте все зелененькое, все прекрасно. Ну что, всем, кто за рулем, хорошего настроения. Ну и про правила дорожного движения не забываем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме прозвучала инициатива об автоматическом начислении алиментов после развода. При несогласии с размером выплат родители смогут отказаться от такого механизма через портал госуслуг либо в судебном порядке. С 1 сентября 2026 года начнут действовать обновленные правила оформления медицинских справок. В них будут отражать данные из медкарты пациента. Документ можно будет получить как в бумажном, так и в электронном формате. Еще одно новшество. Близкие смогут запрашивать медицинские документы без оформления доверенности. Стилисты назвали 5 стильных вариантов верхней одежды для предстоящей осени. Рабочая куртка, сдержанные модели прямого силуэта, лишан и броского декора. Кожаная куртка либо бомбер из кожи. Тренч в удлиненной версии. Короткая куртка из замши. Шерстяное пальто прямого кроя ниже колена. Главный ориентир – удачная посадка, чистый силуэт и отсутствие избыточных деталей. Это были BeamNovости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Каевым.
1: Да, доброго всем дня, хорошего настроения. Например, такого же хорошего, как сегодняшний погожий день. Солнышко, на радость. Ну и давайте календарь посмотрим, что происходило в этот день. В 1789 году в ходе русско-шведской войны русская галерная флотилия под командованием контр-адмирала Нассау Зигина в ходе 28-часового боя в Шхерах при Рочинсальме нанесла поражение шведскому флоту адмирала Эренсферда. Шведы потеряли 39 кораблей, русские 2, убедительнейшая победа русского флота. В 1819 году в Шотландии родился Алан Пинкертон, знаменитый сыщик, основавший первое в мире частное детективное агентство. Хватило, ведь ума додумался, впервые в мире осуществлена передача электроэнергии на дальнее расстояние трехфазным переменным током. Сделал это Добровольский, опять-таки, да? В 1957 году первый отечественный корабль на подводных крыльях «Ракета» отправился в рейс из Горького в Казань. «Ракета» — название серии советских пассажирских речных судов на подводных крыльях, предназначенных для скоростных перевозок протяженностью до 600 километров. До Москвы, кстати, можно было на ракетах доскакать, вот так вот, с пересадками, естественно. Ну, а первое экспериментальное судно на подводных крыльях «Ракета-1» было построен на заводе «Красный Сормово» и входил в состав Орского объединенного пароходства. Замечательные были времена. Потом метеоры пошли. Тоже можно было вниз куда угодно добираться. Кстати, не только до Москвы и дальше туда, но и вниз, там, до Астрахани можно было доехать. А теплоходы тогда ходили вообще как железнодорожные поезда. То есть можно было сесть на него. Это было не экскурсионный, там не было вечерами дискотек. Просто как на паровоз садился ты в Казани. И до Москвы, там, ну, сколько-то, четверо суток он потихоньку-потихоньку плюхал, заходя, ну, в каждый более-менее сносный речной порт. Вот такие же были же времена. А, на корабль, сейчас это стоит как дешевле купить этот пароход. Но в 2006 году полиция США запретила 85-летнему Бенджамину Стейнбаху ездить по своим надобностям на газонокосилке. Старичок использовал этот вид транспорта после того, как у него по состоянию здоровья отобрали права. Ну и, как известно, да, на городских тротуарах разрешено ездить только на инвалидных креслах и мотороллерах, ну и прочих велосипедах. На газонокосилках в Америке ездить нельзя. Но если поупрямиться, то получается, что было можно. Спонсор дневного шоу — рабочий полник ОМБ «Канавта». «Канавта» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверены, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Приезжайте в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30. 8-843-230-30-30. Не оферта.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
0: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии BIM-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Соцсети могут прилечь. А BIM-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В человеческом мозге есть образование со следующими названиями: водопровод, клюв и колено мозолистого тела, червь мозжечка, головка хвостатого ядра, уздечка верхнего мозгового паруса и даже пальцы ног морского конька.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Однажды в Казани.
5: Однажды в Казани здесь что-то из истории родного города. Будет очень легко сегодня, поэтому 15-й правильно ответивший, что получает? Получает у нас сертификат в кардинг на 1500 рублей, что, согласитесь, очень и очень здорово. Отвечаем на вопрос в МАКС плюс 792-72-421028. Это номер в МАКС и только в МАКС. Здесь же вы будете в случае победы условия получения сертификата в кардинг на 1500 рублей узнавать. Напомню, 15-й правильно ответивший. Плюс 792-72-421028. В 1937 году, 21 августа, была основана Татарская государственная филармония. Представляете, на следующий год будет 90 лет. Юбилей практически. 90 лет Татарской государственной филармонии. И она носит имя. Вот чье имя носит Татарская государственная филармония? Пишите. Плюс 792-72-421028. В случае, если не будет 15-го, первый присаживший правильный ответ получает сертификат в картинг на 1500 рублей. Вкуснятина. Ну, и у вас, как всегда, два трека на то, чтобы правильно ответить.

0: носит название Салих Сайдашев. Хотя мы все с вами прекрасно знаем, что его именем назван Государственный большой концертный зал, который ГБКЗ имени Сайдашева, так и называют иногда, сокращенно, да. А вот филармония наша татарская государственная носит имя славного Габдуллы Тукая, нашего прославленного поэта. Первой ответила Руфима Рустемовна. А 13-м Айрат правильно ответил. Соответственно, мы не набрали 15 правильных ответов. И что правильно, Руфина Рустемовна сейчас танцует танец победителя. На стол не залезать в грязных туфлях, пожалуйста, Руфина Рустемовна. Вот сейчас я вам все напишу. Где вы получите свой приз? Что с ним потом делать? Как его потратить? Как превратить это все в капитал? И стоит ли превращать это все в капитал? Отвечу на все ваши вопросы. Ну и всем традиционно большое спасибо. Но Сайдар был, конечно же, неожиданно.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио – юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто» ООО «Канавто 19.
3: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
10: You got what I want, Sony. Mithi gala karke tu na ja chhad ke.

0: Дим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучала инициатива об автоматическом начислении алиментов после развода. При несогласии с размером выплат родители смогут отказаться от такого механизма через портал госуслуг либо в судебном порядке. С 1 сентября 2026 года начнут действовать обновленные правила оформления медицинских справок. В них будут отражать данные из медкарты пациента. Документ можно будет получить как в бумажном, так и в электронном формате. Еще одно новшество. Близкие смогут запрашивать медицинские документы без оформления доверенности. Стилисты назвали 5 стильных вариантов верхней одежды для предстоящей осени. Рабочая куртка, сдержанные модели прямого силуэта, лишанные броского декора. Кожаная куртка либо бомбер из кожи. Тренч в удлиненной версии. Короткая куртка из замши. Шерстяное пальто прямого кроя ниже колена. Главный ориентир – удачная посадка, чистый силуэт и отсутствие избыточных деталей. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Я любимая тема.

0: моя любимая песня.
1: А время любимых песен здесь мило, как это мило. Здравствуйте. Добрый день. Чуть погромче, а то вас совсем не слышно.
2: Добрый день.
1: Вот, прекрасно, прекрасный голос поставленный. Как настроение у вас на работе, мило?
2: Отлично. И хотел бы его повысить своей любимой песенкой.
1: И это классно. Привет, если возможно, передать кому-нибудь.
2: Да, себе любимой. И, как по традиции, машинки впереди, которая едет в противногорном Kia Rio X
1: 37. Вот, вам большой привет, Kia Rio. Да, да, приходите на встречу Kia Rio Водов. Вам большое тоже спасибо. Удачи. Вы куда-то уже все, за город? Закончился рабочий день?
2: Наоборот, работать еду.
1: На высокую гору?
2: Нет, я с Дербышек еду. Привет, Дербышкам. Стою в пробке в Нагорном, в большой красной машинке.
1: Ой, да ладно, тут пробки. У нас разве же это пробки, ну так, заторы. Ну, давайте объявлять, что будем слушать?
2: Будем слушать «Рады Би».
1: Да, я, кстати, вспомнил, я же еще, мы тут про Смилы пообщались, два знатока иностранных языков сошлись. Я вот еще по-немецки вспомнил Лютвина Арка Тарафа Юру Юнус. Вот еще, что вспомнил. Вот, но не уверен, что это немецкий. Вам большое спасибо. И давайте слушать то, что вот Мила назвала. Мы долго разбирались и разобрались.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
1: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 743 230 30 30. Не оферта.
2: Yo, Dan, it's your boy Brasco.

0: Реклама на Бим-радио.
1: В Дебаде. Прогноз погоды. 28 августа до ресторана «Максибилец» ожидается шторм из любимых хитов 90-х, осадки из зажигательных танцев и буря подарков.
2: Обратите внимание! А все потому, что Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Ведущий вечера я, Альберт Батанин. За пультом диджей Айон. В программе музыкальные и танцевальные конкурсы, подарки и, конечно же, любимые хиты твоей юности. Наряжайся в свой самый яркий образ из 90-х и приходи красиво проводить лето. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Смешные заметки на Бим-радио.
1: И вновь дорожная информация. Что же на дорогах? На дорогах все прекрасно. Ну, за исключением дербышек теперь в сторону выезда. Ну, на въезд тоже есть небольшое затруднение, но больше на выезд. Вообще, ситуация следующая. Улица Мира. 3 балла выставляете местами затруднения. Улица Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы. 15 минут, 1,5 километра, 7 километров в час скорость движения. Лево Булачная улица от улицы Мартына Межлаука до улицы Татарстан. 7 минут, 600 метров, 6 километров в час скорость движения. Ну, все остальное гораздо меньше. На мостах и дамбах все прекрасно, все зелененькое. Даже Мамадышский тракт весь зелененький, что радует всех тех, кто, наверное, уже все направляется на выезд из города.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

Да, все мысли о лете, о том, что оно скоро уже заканчивается, но не будем о грустном, будем о хорошем. Всем о хорошем нас ждет впереди, это возвращение, конечно же, домой, в компании любимого радио, никуда не уходим. Ну и всем замечательного настроения, услышимся обязательно, голос Лены.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России планируют открыть 12 новых школ для одаренных детей. Они появятся во всех федеральных округах. Важное направление молодежной политики – помочь молодым людям без резких переходов перейти от учебы к работе. Для этого намерены модернизировать систему образования и создать современные площадки, где теория будет идти рука об руку с практикой. В Татарстане в ночь с 27 на 28 августа можно будет наблюдать редкое астрономическое явление – осетровую луну. Августовское полнолуние совпадет с лунным затмением. Из-за этого спутник Земли окрасится в багряные тона и будет отчетливо виден даже на городском небе. Для наблюдения не понадобится специальная техника. Сначала космическое шоу, а днем позже – земной праздник. 28 августа Бим-радио собирает вас на финальную вечеринку сезона «Мы из 90-х» в ресторане «Максимилианс». В программе «Любимые хиты 90-х от диджея Айона», «Живая музыка», «Подарки и настроение». Ведущий вечера – Альберт Батанин. Сбор гостей в 20 часов. Провожаем лето вместе. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим-радио.
1: 15.05 в Казани. Альберт Батанин в студии Бим-радио. Всем отличного настроения. Как всегда, с охапкой новостей и, конечно же, подарков будем разыгрывать в этом часе в игре «Смотри на мир ярче». Также в этом часе у нас намечена игра «Открывай Казань». Ну, в общем, много чего всякого разного интересного. Ну, а пока коротенько главные новости. Что там в мире происходит? Я все за вас узнал, все изучил. Значит, ну, во-первых, тут концерт Кэнни Уэста все-таки отменят. Отменят на «Газпром-арене». Должен был состояться концерт человека, который сейчас называет себя Вот. Говорят, что нет договора аренды. Вот. Не знаем ничего, никакого Кэнни Уэста мы не ждем. Официально вот сайт «Газпром-аренды» анонсировал сначала концерт 10-11 октября, а потом говорит, нет, я не я, лошадь не моя. В общем, сейчас организаторы спешно ищут площадку. Как насчет концерта Кэнни Уэста в Казани? Что думаете по этому поводу?
0: Реклама на Бим-радио. 30 августа. Акбарс-арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
2: Билеты на официальном сайте клуба. О футболе клуб Рубин. Программа 18-169-00-13-120. Казань. Копылова 2-0+.
3: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
4: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
3: Мама, я в эфире!
4: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
2: 0+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так, вломился.
10: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20.00. Для лиц старше 16 лет.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скандал в семье веганов.
2: Ты что такое мне приготовила, а?
3: Это очень полезный салат с проростками геноа.
2: Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я музык или не музык? Мне нужны соевые котлеты.
4: Соусы белявые. Соусы белявых.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим-радио.
1: Ну что, слушатели Бим-радио, в общем, не очень хотят концерт Кани Веста в Казани. Зачем нам, говорит, это все? Опять пробки, перекрывать что-то тут будут. Согласен, оно нам не надо. У нас своих хватает, кого можно послушать. Тогда, в общем, заварила себе чаечек вкусненького. Сейчас буду рассказывать, что в мире происходит. Тут, значит, молодые сотрудники. Вот я дожил до того возраста, когда я начал называть их молодежь. Ох, молодежь! В общем, молодые сотрудники теперь хотят получать зарплату мгновенно. День в день после выполнения задач. Ну, вот как в такси, например, можно сразу вывести деньги, или вот курьеры тоже могут сразу деньги вывести. Привыкшие к так называемой гиг-экономике, они уже не понимают, зачем надо 2 недели ждать. Сначала аванс 2 недели, потом зарплата 2 недели или месяц, например. Если деньги уже заработаны, они же уже заработаны. Все, начальник, давай, переводи мне это все дело. Мгновенный доступ к заработанному предлагают уже 3% работодателей. Ну, в целом, по всему миру. Представляете, что? Вот такая история. Посидели, так сказать, на созвоне, сразу пинь, пуш-уведомление, вам 5000 рублей зарплата. Ну, наверное, я не знаю, сколько там на созвонах получают. Может, меньше, может, больше, не знаю. Такие дела. Так, на подходе у нас игра «Смотри на мир ярче». Совсем скоро сыграем.
0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
2: Но мне все равно.
1: А мне вот не все равно. Мне вот прямо сейчас надо срочно-срочно кто-то должен позвонить. 292-102-8 и выиграть. Наверняка выиграть в игре «Смотри на мир ярче». 292-102-8. Линия свободна.

0: мир ярче с БИМ Радио.
1: Спонсор игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника — короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну а в качестве приза у нас сегодня подарочный сертификат в развлекательном центр. Вот за него и поборется Руслан. Руслан, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну что, есть кому подсказывать рядом? Может быть, какие-то есть умные подсказки?
2: Нет, я за рулем.
1: Даже не энциклопедия какая-нибудь, может, хоть контурные карты? Нет, ничего? Ну ладно, в общем, будем справляться самостоятельно. Руслан, у меня сегодня такой вопрос для вас. Что такое, ну, простой вопрос, что такое фатаморгана? Фатаморгана, слышали про это когда-нибудь?
2: Что? Еще раз.
1: Фатаморгана.
2: Нет.
1: Фатаморгана. Ну так вот, смотрите, варианты ответов следующие. Первое. Это особенность моргания, когда человек моргает глазами поочередно. Но он не может одновременно двумя моргать. Это то правым, то левым, тут на фатаморган. Второе. Это злая колдунья из европейских сказок. Вот так звали. Или это быстро сменяющийся мираж или целая серия миражей.
2: Наверное, вариант 3.
1: Миражи?
2: Да.
1: Миражи, это наше, да, все правильно, конечно, да, редкое сложное оптическое явление, ну, в общем, прям целая серия миражей, когда не просто ты там один увидел, а ничего себе, а потом еще и вот такое, это бывает на утро обычно. Руслан, молодец, поздравляю с победой, кому привет передадим?
2: Так, передаю привет жене Кузель, дочь АТУ, а также... Эфирная ронда.
1: Прекрасно, прекрасно. Так, с приветами разобрались. Сейчас за эфиром расскажу по поводу приза подробнее, что, где, как и когда. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится еще в эфире БИМ Радио. Главное дождаться.
0: Смотри на мир ярче с БИМ Радио.

0: Это еще в эфире Бим-радио. Главное дождаться.
1: Смотри на мир ярче. С Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Спонсор шоу «Утромене» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM-радио. 2 930 800.

0: говорим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России планируют открыть 12 новых школ для одаренных детей. Они появятся во всех федеральных округах. Важное направление молодежной политики – помочь молодым людям без резких переходов перейти от учебы к работе. Для этого намерены модернизировать систему образования и создать современные площадки, где теория будет идти рука об руку с практикой. В Татарстане в ночь с 27 на 28 августа можно будет наблюдать редкое астрономическое явление – осетровую луну. Августовское полнолуние совпадет с лунным затмением. Из-за этого спутник Земли окрасится в багряные тона и будет отчетливо виден даже на городском небе. Для наблюдения не понадобится специальная техника. Сначала космическое шоу, а днем позже – земной праздник. 28 августа Бим-радио собирает вас на финальную вечеринку сезона «Мы из 90-х» в ресторане «Максимилианс». В программе «Любимые хиты 90-х от диджея Айона», «Живая музыка», «Подарки и настроение». Ведущий вечера – Альберт Батанин. Сбор гостей в 20 часов. Провожаем лето вместе. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
2: Настроение с Бим-радио.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Бим-радио.
2: Еще немножечко новостей о том, что в мире происходит, расскажу. Ну вот вы сидите наверняка в телефоне, сейчас не работаете, мемасики какие-то, видюшки смешные друг другу кидаете. Оказывается, есть лимит. 5 мемов в день. Вот те, кто кидают больше 5 всяких смешнульчик в рабочий чат, ну или кому-нибудь еще в день, или пишут много сообщений не по делу, работают, оказывается, на 27% хуже всех остальных коллег. Вот такая история. Но, мемы не виноваты. Не виноваты они. Вот. В общем, в 34% случаев человек сначала просто начинает хуже работать и только потом уже переключается на мемы. Ну, потому что работать неохота, лучше что-нибудь поделаю. Вот. Так что 5 мемов в день — это лимит. Все на этом имейте в виду, коллеги.

0: Бим-радио.
1: Ну, еще одна новость тут прилетела. Оказывается, людей на Земле станет меньше. Мы-то думали, что перенаселение, вот это все куда девать. В общем, впервые в истории рождаемость упала так низко. Даже во время пандемии такого не было, посчитали ученые. В общем, до 2,2 ребенка на женщину получается. Вот. Если тренд сохранится, то к 2056 году население достигнет пика в 9 миллиардов. В 9 миллиардов, а потом начнет сокращаться. Вот. Причем рождаемость быстро падает везде. И в богатых, и в бедных странах. Я не знаю, что вы будете делать с этой информацией. Так, просто рассказал, чтобы вы знали.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: И действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
0: Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с BIM-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2 930 800.

0: спецпроект. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто. ООО «Канавто 19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски, не оферта. Ну, прояви свою любовь и знания родного города и получи за это приз сертификата в семейный парк развлечений. В общем, этим сейчас и займемся, проявлением знаний о любви нашего тысячелетнего города. Заглянем в его историю, познакомимся с великими людьми, что-нибудь интересное узнаем. Сегодня, значит, у меня вопрос без вариантов ответов, потому что, ну, легко, прям очень легко. Куда, кстати, правильный, ну, как вам кажется, ваш правильный ответ присылать, расскажу. 92-72-42-102-8, все по классике, все по стандарту, оба мессенджера работают, все вижу, все читаю, и туда можно присылать. Значит, самый первый, тот и победитель, все очень просто. Так, сейчас я тут у себя перед глазами все сделаю, чтобы у меня все было открыто, и я никого не пропустил. Итак, значит, смотрите, это одно из самых прекрасных мест нашего города. Прогулочная зона. Зона для активного отдыха. Один из лучших видов на город. Зимой здесь заливают один из самых длинных в Европе катков. Около километра. Устанавливают ледовые городки, иллюминацию. В течение года проходят фестивали, концерты, кинопоказы, танцы. Вот что там только не происходит. Там вот, ух, ну и самый первый у нас Дамир. Да, конечно, это набережная. Она самая Кореновская набережная. Дамир, мы вас поздравляем. Сейчас я вам в ответ веселый смайлик отправлю, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Так, сейчас какой-нибудь вот такой подмигивающий. Все, отлично, Дамир. Номер телефона ваш вижу, а вот фамилию не указано у вас. Напишите мне, пожалуйста, вашу фамилию. Занесем вас в список победителей. В качестве призова, напомню, вам достается сертификат в семейный парк развлечений. Ну, открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто. Открывай Казань еще обязательно появится в эфире Бим-радио.
0: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Казани на форуме «Работаем на результат» подвели итоги развития Кировского и Московского районов столицы Татарстана. В мероприятии приняла участие министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова. Она отметила, республика является промышленно развитым регионом. И, безусловно, без сильной экономики не было бы сильной социальной сферы, потому что все, что складывается из налогов, идет на помощь конкретным семьям многодетным. Развитие детских садов, системы здравоохранения, капитальный ремонт школ – это то, что создает комфортную среду. В Казани почти завершена подготовка к отопительному сезону. Работы по промывке и опрессовке проведены в 98% многоквартирных домов. Учреждения социальной сферы готовы на 95%. Роскачество разъяснило правила возврата канцтоваров. Ручки, карандаши, маркеры, пеналы и принадлежности для рисования можно вернуть, если они не потеряли товарный вид и сохранены ярлыки либо пломбы. В то же время книги, альбомы, брошюры и аналогичные непериодические издания обмену и возврату не подлежат при условии, что товар качественный. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим-радио.
1: Новый музыкально-развлекательный час здесь на Бим-радио, 16.05 в Казани. Альберт Ботанин по-прежнему в студии. Ну и рассказываю обо всем, что узнал, ничего не держу в секрете. Люблю я вот все поизучать, значит, и вам тоже все рассказать. Смотрите, значит, тут, оказывается, научились ученые делать печенье из пластика. Угу. Ну, в общем, что там? Научили специальные дрожжи перерабатывать пластик в съедобные белки, жиры и другие компоненты. Из смеси печатают печенье на 3D-принтере, правда, но печатают. Печенье же, съедобное же, вроде бы, пока. Но на вкус не пробовал пока никто, потому что нельзя. Ждут специальное разрешение на то. Не, наверняка пробовали уже, вот сами-то ученые чуть-чуть укусили. Никто не помер, все нормально. Но для того, чтобы тестировать это все на людях, нужно специальное разрешение. Вот сейчас этим занимаются. Зато запах, говорят, прям как печенюшки. Обычная ванильная печенька. Вот. Кто там переживал по поводу микропластика? Все нормально, микропластик теперь добавляют по рецепту.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
5: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: пиццы и так и бесплатно доехал с курьером к себе домой.
1: Ерзы-ворзы. Соусы пилявых.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим-радио.
1: Ну и немного о школе, она прямо очень близко, тут рядышком. Тут, значит, в 2026 году предоставят единовременные выплаты выпускникам. Значит, на эти цели с бюджета республики выделят 6,78 миллиона рублей. Минфин республики сообщает, размер зависит от количества предметов. Смотрите, значит, если ученик получает 100 баллов по трем предметам выпускнику, если по одному предмету платят 15 тысяч, вот за один 100-бальный предмет 15 тысяч. За 2 – 25, а за 3 100-бальных предмета – 35. Почему не 45? Почему не как-то это, сокращение какое-то? Ну, ладно бы уж там же, иди попробуй сдай 3 предмета на 100, как бы, ага. В общем, получить выплату смогут выпускники образовательных организаций, расположенных на территории Татарстана, завершившие освоение образовательной программы в 26 году. Тут я вообще ничего не понял из этой строчки. Я думал, что ЕГЭ-то уже все давным-давно сдали. Напомним, Татарстан вошел в тройку лидеров по максимальным баллам. 459 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Юху, круто! Вот. Надеюсь, с психикой все нормально у детишек.

0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
7: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. А на вопрос ведущего «Куда едем?» нужно ответить просто «В Сочи» и получить гарантированный подарок из Сочи. А если еще верно ответить на вопрос «Викторины», то тогда в финале можно будет выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну а теперь мы звоним участнику, который заполнил анкету, оставил свою заявку на участие. Звоним мы сегодня Ильнуру. Надеюсь, он трубку возьмет, потому что, ну, как бы рабочий день, все дела. Так, гудки пошли. Тихо, не спугнуть главное Ильнура. Напомню, он должен ответить в Сочи на вопрос, куда едем. Ну, Ильнур, ну что такое? На беззвучном стоит, вот наверняка, я уверен.
8: Алло.
7: Куда едем?
8: Сочи.
7: Есть! Выбирай Сочи, на то стоит. Все, молодец, Ильнур, уже я выдохнул, а то я начал переживать, уже думал, может, трубку не возьмет. И такая, я прям слышал, как вот папочки распаковываются в мозге. Правильный ответ на вопрос, куда едем. А, в Сочи, точно. Ну что,
8: да,
7: ну,
8: да.
7: Гарантированный приз уже достается. Вот теперь осталось только ответить на вопрос викторины. Очень сложно, невероятно. А вы были в Сочи когда-нибудь?
8: Были.
7: Ну вот, ну тогда вы точно сейчас ответите. Смотрите, какое обещание дает себе 99% туристов, уезжая из Сочи, но никогда его не выполняет. Значит, вариант А. В следующем году я не приеду и не куплю никакую чурчхелу. Это первый вариант. Второй. Я не буду вставать в 6 утра и бегать по набережной. Это второй вариант. И третий. Я не привезу домой ни одну ракушку. Ну и четвертый вариант. Все вышеперечисленное. Ну, правильно, я слышу мысли в правильном направлении. Ну?
8: Четвертый вариант?
7: Ну, конечно! Ну, как можно, там это же Сочи, там же все. Без чурчхела никак, согласен. Ну что, Ильнур, поздравляю с победой. Отправляйтесь в финал. 31 числа состоится финальный розыгрыш, а там подарков просто огромное количество. Кому привет передадим?
8: Привет и передадим своей супруге Альбине, детям Эльвине и Самиру. Очень их люблю, всему городу, вам, всем диджеям. Спасибо за такие розыгрыши. Мы уже идем на вечеринку 90 в пятницу. И такая победа, спасибо.
7: Круто. А как, кстати, вот оказаться на вашем месте, чтобы вот вам позвонили в игре «Выбирай Сочи»? Что нужно для этого сделать?
8: Да просто отправить заявку.
7: А где заявка-то?
8: Я ВКонтакте подавал.
7: Там тоже можно, да. Все правильно, оставляйте свои заявки в социальных сетях БИМ-радио, там в специальной форме. Имя, фамилию, номер телефона. Ну и, собственно говоря, кому-то из вас мы позвоним и спросим, куда едем. Нужно ответить. Выбирай. В Сочи. Вот, все очень просто. Вот Ильнур справился. Мы его поздравляем. За эфиром расскажу более подробно, Ильнур, по поводу подарка, по поводу приза. Ну а мы двигаемся дальше. Тут что у нас тут из музыки-то? Настя появится.
9: БИМ-радио.

0: домашнее дело.
1: Все правильно, оставляйте свои заявки в социальных сетях Бимрадио, там в специальной форме имя, фамилию, номер телефона. Ну и, собственно говоря, кому-то из вас мы позвоним и спросим, куда едем. Нужно ответить, выбирай. В Сочи. Вот, все очень просто. Вот Ильнур справился, мы его поздравляем. За эфиром расскажу более подробно, Ильнур, по поводу подарка, по поводу приза. Ну а мы двигаемся дальше. Тут что у нас тут из музыки-то? А Настя появится.
2: Бим-радио.

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
3: для детей. Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Казани на форуме «Работаем на результат» подвели итоги развития Кировского и Московского районов столицы Татарстана. В мероприятии приняла участие министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова. Она отметила, республика является промышленно развитым регионом. И, безусловно, без сильной экономики не было бы сильной социальной сферы, потому что все, что складывается из налогов, идет на помощь конкретным семьям многодетным. Развитие детских садов, системы здравоохранения, капитальный ремонт школ – это то, что создает комфортную среду. В Казани почти завершена подготовка к отопительному сезону. Работы по промывке и опрессовке проведены в 98% многоквартирных домов. Учреждения социальной сферы готовы на 95%. Роскачество разъяснило правила возврата канцтоваров. Ручки, карандаши, маркеры, пеналы и принадлежности для рисования можно вернуть, если они не потеряли товарный вид и сохранены ярлыки либо пломбы. В то же время книги, альбомы, брошюры и аналогичные непериодические издания обмену и возврату не подлежат при условии, что товар качественный. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: А давненько вы лечили зубы, хочу я вас спросить. Да. Регулярно, раз в полгода надо приходить на профосмотр к стоматологу. Говорят сами стоматологи, а мы им верим. А кто мы такие, чтобы не верить врачам? Ну и вот, соответственно, новость. Минздрав ввел для стоматологов обязанность делать пациентам анестезию при любых манипуляциях, которые могут вызвать боль. Такая вот история. То есть, ну не обязательно, если вам там что-то будут прям уж сверлить, но если где-то что-то собирать, я даже не знаю. В целом, мне до сих пор страшно ходить к стоматологу, не знаю, не могу я побороть вот этот вот страх. Каждый раз садишься в это кресло, ноги начинают трястись, думаешь, господи, зачем мне это все, можно я уйду, пожалуйста? А потом вспоминаешь, что сейчас же с анестезией все делают, все нормально. Просто вспоминается, как в школе нам лечили зубы, все же помнят, да, когда в класс заходит медсестра и говорит, так, давай быстро к врачу. И ты думаешь, господи, хоть бы не к стоматологу, пожалуйста, хоть бы мне прививку, хоть бы мне укол какой-нибудь поставь, все что угодно. Лишь бы, потому что тогда из анестезии было только просто потерпи, пожалуйста.

0: Так, из последних новостей тут Кэнни Уэст планировал выступить на «Новой волне», значит, в Казани. Но, по словам певца Юрия Лозы, отказался от поездки по политическим причинам. Вот, хорошо, что Юрий Лоза нам рассказывает, что как в мире. Мы же верим дяде Юре. Он же не может ошибаться.
1: Бим-радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта». Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
4: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
7: Отдыхай с Бим-радио.

0: Бим-радио.
1: Ну что, московское время 16 часов 53 минуты. Это означает, что уже совсем здесь стартует, совсем скоро, прямо очень близко стартует вечернее шоу «Вечерний Трубим». Наверное, можно не говорить «вечернее», просто «Вечерний Трубим». Он же не бывает утренним. Трубим он всегда вечерний. Вот Петр Викторович меня смотрит, говорит: так, все, тебе пора отдохнуть. Нет, пока не буду, пока буду оставаться, да-да-да. Гитару что-то достал, ты смотришь, что, играть вот будешь, что ли, что-то, Виктор? Ну, что-нибудь побринкай что-нибудь.
2: Да,
1: ну,
2: она же не подключена.
1: Ну, ничего, мы вот это...
2: Я еще себя и не слышу.
1: Представим. А мы тебя слышим зато сейчас. А, тебе наушники же надо прибавить. Ну-ка, давай к чему-нибудь.
2: Она же не подключена.
1: Мурку давай, считаешь? Мурку!
2: Какая мурка-то, Акстис, вы
1: постой,
2: что?
1: Постой, паровоз!
2: Я так и не умею.
1: С аэма, с ля минора.
2: Она же, видишь, это тебе надо сейчас все убавлять.
1: Ну, давай, я убавил.
2: Я же вот такие вот штуки-то люблю.
1: Ну-ка, давай-ка.

0: Вот так вот. Играет Петр Викторович. Ну ладно, в общем, возможно, что-нибудь и побринчим сегодня. Ну, по крайней мере, поболтаем точно в вечерней трубе.
1: Это абсолютно.
0: Пойдем чаечку себе заварим.
1: Абсолютно.
0: И в 17.00 встречаемся здесь. Никуда не уходить. Вечерний трубим через пару мгновений.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ну что ж, какая-то рабарщина.
1: Ну это как мы в детстве запоминали.
2: А что у вас с голосом, Ярослава?
1: А, немножечко поменялся голос, бывает такое, да.
2: Вы немножечко что-то простудились, что ли?
1: Да, бывает.
2: Обычно вас бесил вот этот персонаж, который появлялся во мне.
1: Да, меня не, меня не бесит.
2: Сегодня
1: бесит? Не, абсолютно.
0: Сегодня кайфуем, да? Мы с тобой, да? Кайфуем с тобой, кайфуем.
1: Давай, брат, доставай.
0: Сегодня нас чисто такой-то, как это вчера у нас коллега говорил, это Сергей Белов, это с Артемом Патрин говорит, чисто мужской эфир. Вот у нас сейчас тоже будет чисто мужской посиделька на 3 часа.
1: О, ну как чисто мужской? Мы всех приглашаем, конечно.
0: Конечно. Ну, да, давайте сразу скажем, что с Ярославом все нормально. Она никуда это не улетела на другую планету. Ну, немножечко вот сегодня просто ее не будет.
1: Немножечко не будет?
0: Да.
1: Хорошая формулировка.
2: Потому что вот так, скорее всего.
1: Потому что гладиолус Петр Викторович Нижинский появился здесь.
0: И Альберт Вячеславович Батанин.
1: Ну что, господа, вечерний Трубим стартует. Я тут, знаешь, сегодня весь день листал новости, смотрел, что там, где в мире, как происходит.
0: Ой, я сначала другое слово, простите, такое услышал. Не листал. Думаю, надо же, весь день он этим занимался. Съел что-то плохого.
1: И в то... Возвращаемся.
0: С молоком запил.
1: Возвращаемся. Вот. И, значит, все новости в основном, конечно же, да и не только новости. Вот ты открываешь ленту социальных сетей. Там все уже...
2: Я открываю ленту пулеметную.
1: Я достаю.
0: Или магазин открывай, да.
1: Ну, как вариант, да.
0: Ну, понял, новостную ленту листал.
1: Значит, там все, значит, переживают. Кто-то переживает, кто-то радуется, кто-то говорит, а мне, так сказать, это самое...
0: По барабану.
1: Да.
0: А кто-то Зиверт.
1: Осталось 6 дней ведь.
2: Да ты что?
1: Да, все, уже все. Боже, рядышком.
0: Раз, два, три, четыре, да, пять. Да. Ну, сегодня вот шестой.
1: Шесть, ну не считается, не считается. Через неделю ровно стартует у нас вот это самое.
0: Альберт Вячеславович.
1: Да.
0: Ну, вы меня расстроили.
1: Первое, чего? А, ну, понимаю.
0: Вы меня расстроили.
1: Понимаю, ты не готов?
0: Ну, просто лето, вот оно...
1: Оп, что это пролетело?
0: Пролетело вообще.
1: Ну так вот, значит, у меня тоже пролетело, ты не переживай. Так вот, значит, 1 сентября, не за горами, очень близко. Школьники не очень этому рады, родители рады этому еще меньше. Вот, я не знаю, кто этому рад. Ну нет, шучу, конечно, это радостный день знаний.
0: Министерство образования.
1: Ну там, да.
0: Наверное, радуется.
1: Там все уже готово. Так вот, значит... Тут ЕГЭ, вот это все. А я думаю, вот, допустим, ладно, ну, первый, второй, третий, там, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый.
0: Вы неплохо классы. Считаете?
1: Да,
0: а, классы.
1: Умею, да. Это они вроде как еще по стандарту. То есть они приходят у них обычно. А вот 11 класс, представляешь, вот он сейчас пришел, ученик в 11 класс. И думает, ну, еще год я проучусь. А куда, что потом дальше?
0: И родители задаются ведь этим
1: числе,
0: вопросом.
1: В числе, конечно.
0: Ты, говорит, это самый наш любимый недоросль.
1: Да.
0: Че дальше-то?
1: Че, думал уже, не думал, а он не думал.
0: А он?
1: Ну, я вот себя вспоминаю в 11 классе.
0: А он, скорее всего, о другом думал. А может быть, о другой, скорее всего. Вот
1: в том числе,
0: вот.
1: В том числе. Там это как в песне
0: «Медлячок». Как говорится, башка не варит.
1: Вари, горшочек, вари. Так вот, я, значит, о чем? Родители. Вот, ну, вы наверняка уже задумывались о своих выпускниках. Что, куда им, как им поступать, какая профессия, за какой профессией будущее. Как
0: ага, вы? Понял, тему понял, вы примерно куда клоните. То есть обозначим, да, то есть думаете вы уже о выборе профессии для своего чадо? И думает ли ваше чадо о выборе профессии? Плюс ко всему, действительно...
1: И нет ли какого-то конфликта?
0: Какая профессия деле? Может быть действительно... какая профессия всегда будет, скажем так, востребована, несмотря на всяких ИИ и там, как Сыроежкин пел, вкалывают роботы, а не человек.
1: Вот сложно, кстати, да.
0: Обманули. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры, давайте в Макс, давайте в Телеграм, пишите, что вы думаете по этому поводу. Выбор профессии. Задумывались уже для своих детишек ненаглядных? Кем они станут? Куда поступать? Чем заниматься? И какая профессия навсегда?
3: Это вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
4: Мам, а где мне делать уроки?
5: Можно потише, у меня созвон.
6: Кто сейчас в ванную?
7: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
8: Отец, чем будем новую беседку красить?
9: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
8: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
10: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
11: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
13: Два

0: есть твой брат. Звоните 258-30-58.
1: С 26 по 28 августа Татарстанский нефтегазохимический форум в выставочном центре «Казань-Экспо». Экспозиции ведущих компаний, деловые сессии и лучшие эксперты отрасли. 6+.

0: Авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Гум-гум-гум.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
5: Реклама на Beam Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. На суде.
1: Как долго вы со своей женой состояли в официальном браке?
2: В официальном?
1: Да.
2: Ну, это со второго айпона по шестой, ваша честь.
1: Да ну нафиг.
3: Все у Сапелявых.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Мы из 90-х.

0: Да, да. Я так и знал. Ну, вот,
1: а я когда сажусь на это место, в меня вселяется чуть-чуть дух Ярославы.
0: Понятно.
1: Бывает.
0: Итак, ребятушки, конечно, напомним, котятушки, видите, вас начинает тоже вот так вот. Недавно прошла вечеринка Rascal Bass из 90-х. До сих пор вспоминаем, делимся впечатлениями с нашими гостями. Ну, было, конечно, очень здорово, но это еще не все. Мы приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с Beam Radio на финальной летней вечеринке. Мы из 90-х вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосферы эпохи, конкурс на лучший образ, подарки за пультом диджея, и он ведущий вечер, вы не поверите, кто он сидит напротив меня. Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилиан», сбор гостей 20.00. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности, конечно же, на maximilians.ru 18+. Мы сейчас зададим вам один вопрос.
1: Один вопрос.
0: Три варианта ответа дадим.
1: Куда писать? Напомню, 92, 72, 42, 102,8. И туда можно писать. Все видим, все читаем. Итак, ребятушки, котятушки и всякие остальные. В общем, все, в общем. Дополните, пожалуйста, строчку песни. Очень известной песни. Сюжет этой песни «Твоя подсказала гитара». Они, если честно, не пара, не пара, не пара.
0: Да,
1: а кто?
0: Что?
1: Кто не пара? Давайте вспомним. Они.
0: Так.
1: Значит, «Мустанг» и «Кентавр».
0: Так.
1: «Дракон» и «Гадюка».
0: Так.
1: «Дельфин» и «Русалка». Пишите, пишите. Ждем ваши правильные ответы.
0: «Батон» 92. И «Кефир».
1: А я бы, знаешь, еще «Дракон» и «Ослик» из «Шрека».
0: Да.
1: Да, не казалось бы, не пара,
0: ну
1: но...
0: Ну что, плюс 792-42-102 первому правильно ответить.
1: Есть у нас Евгений, мы вас поздравляем. Конечно же, это они, «Дельфин» и «Русалка». И они, если честно, не пара.
0: Абсолютно,
1: да.
0: Три раза надо повторить.
1: Так, Евгений, мы вот сейчас вам... Тут что у меня тут всплывают какие-то сообщения? Куда? Это я сейчас Евгению просто хочу отправить смайлик какой-нибудь, чтобы он точно знал, что это он победил. Так, Евгений отправил. Значит, что номер телефона ваш вижу, фамилию не вижу. Напишите, пожалуйста, фамилию. Внесем вас в список на вход. Ну и, собственно говоря, уже совсем скоро, в эту пятницу, надевайте кроссовки, смазывайте колени чем-нибудь, чтобы не скрипели. И идем тусить, веселиться.
0: А то чем вы смазываете колени?
1: А у меня синвиальная жидкость. Все нормально.
0: Солидолом.
1: Если получится, им тоже можно. Но не советую, не рекомендую. Минздрав не рекомендует.
0: Ну что, поздравляем еще раз нашего победителя. Много игр, кстати, будет в наших сегодняшних включениях, поэтому будьте рядом, ну прям не сомневайтесь. Столько подарков.
2: Мы из 90-х.

0: Такие себе мы, конечно, битбоксеры.
1: Не знаю, у меня нормально получается, да? Пока вы не влезаете.
0: Это музыка будущего, что ли, у тебя?
1: Конечно.
0: А, мы сейчас о будущем говорим?
1: Конечно.
0: Ну ладно. О каком будущем? О будущем для ваших детей мы говорим здесь в сегодня вечернем Трубиме. Решили поговорить о том, задумались ли вы, куда же будут поступать ваши дети, предстоящие будущие одиннадцатиклассники. Или сейчас, подожди, или сейчас нет одиннадцатого класса? Есть?
1: Я
0: запутался, я не знаю, там же в мое время не было четвертого класса, и мы учились как бы до одиннадцатого. А сейчас как там, я, честно говоря, даже не в курсе.
1: Сейчас еще замечаю.
0: Ну так вот, значит, какие профессии будут незаменимы, на какую профессию стоит учиться будущим выпускникам? Альбина вот написала: я думаю, что парикмахеров не заменят никакие роботы и искусственные интеллекты, а сын будет сам выбирать, куда пойдет учиться.
1: А сам неплохой чай. Да, может быть.
0: Смотри, ну по поводу парикмахеров я так могу сказать. ИИ в целом, наверное, может заменить каких-нибудь стилистов. ИИ может тебе подобрать прическу, да, там, в зависимости, да,
1: от... Слушай, ну кто знает, может быть, придумал, ты знаешь, такой препарат, аппарат, в смысле, препарат, говорю, аппарат. Вот как эта женщина, вот это, завивали себе кудри, да, в такую эту фигню, вот такую голову свою совали. Ну, в кино это показывали, mm-hmm. там. Это еще в советское время это было, такие вещи.
0: Были такие.
1: Вот, может, такую же изобретут, вот фиговину, вот это ИИ тебе вот, в общем-то, имидж подберет, да, скажет, вот под вашу форму лица нужна вот такая прическа. Ты потом, ну, как 3D-принтер,
0: ну,
1: только...
0: я понял, да.
1: Понял, да, только mm-hmm. с волосами. Mm-hmm. Ты туда эту башню свою загружаешь, она все, с вас там вот... А, и даже не надо, с вас там улыбнулись, с вас списали сразу все.
0: Ну да, слушай, а я сразу вспоминаю старый анекдот про чувака, который изобрел аппарат для стрижки. Он говорит, ну вот, пожалуйста, голову засовывайте, он вас стрижет. Uh-huh. А как, говорит, у всех же голова разная, uh-huh. разная форма. Он говорит, в первый раз, да. Вот так, если... Ну, в целом...
1: Головы бывают разные...
0: Угу. Сначала разные, да. Так, значит, о, смотри, Альбин сразу написала. Это, говорит, фиговина называлась диффузор.
1: В нашей, диффузор.
0: Да, сушили волосы, говорит, делали химическую завивку.
1: Вот. Ну, мы уж, Альбин, не знаем, как он называется.
0: Откуда
1: спасибо.
0: Нам мы все, да.
1: Диффузор, я знаю, знаете, это в студиях ставить, чтобы звук рассеивался.
0: А, ну, у кого какой диффузор, да. Да,
1: у правильно. Каждого, знаете, свой диффузор. Здравствуйте, пишет нам Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий, вам тоже не хворать. Господа ведущие, бог ты, это вот господа, это к вам, Альберт. На мой взгляд, всегда будут востребованы инженеры по обслуживанию различного оборудования. Угу. Того же самого диффузера. Ну, давай так вот.
0: Любого
1: диффузер 3085. И чем сложнее оборудование, тем выше оплата.
0: Логично.
1: Что вы, единый базовый этот доход сделают, и все. Какая оплата выше? Но для этого нужны знания. Знания вообще, да, вещь очень ценная. Так что учиться, учиться и еще раз учиться. Вот как завещал кто, Дмитрий? Как кто завещал?
0: Владимир
1: Великий Ленин.
0: Да.
1: Даже если роботы заменят многих, их тоже нужно обслуживать. Ну да, да, согласен.
0: А если роботы будут обслуживать роботов?
1: А если роботы научатся обслуживать,
0: да,
1: роботов?
0: Как в одном
1: может быть,
0: фильме.
1: Они пока не умеют. Да, как да. в одном фильме, говорят, а Джон Коннор уже поглядывает, как ты заигрываешь с искусственным интеллектом.
0: В общем,
1: да?
0: люди, говорит, всегда будут рождаться, есть и...
1: Ущей бог ты, это вот, господа, это к вам, Альберт. На мой взгляд, всегда будут востребованы инженеры по обслуживанию различного оборудования.
0: Угу.
1: Того же самого диффузера. Ну, давай так вот.
0: Любого
1: диффузер 3085. И чем сложнее оборудование, тем выше оплата.
0: Логично.
1: Что вы, единый базовый этот доход сделают, и все. Какая оплата выше? Но для этого нужны знания. Знания вообще, да, вещь очень ценная. Так что учиться, учиться и еще раз учиться. Вот как завещал кто, Дмитрий? Как кто завещал?
0: Владимир
1: Великий Ленин.
0: Да.
1: Даже если роботы заменят многих, их тоже нужно обслуживать. Ну да, да, согласен, согласен.
0: А если роботы будут обслуживать роботов?
1: А если роботы научатся обслуживать,
0: да,
1: роботов? Может быть,
0: фильме.
1: Они пока не умеют. Да, как да. в одном фильме, говорят, а Джон Коннор уже поглядывает, как ты заигрываешь с искусственным интеллектом.
0: В общем,
1: да?
0: люди, говорит, всегда будут рождаться, есть и умирать. От

0: Ленин.
1: Да. Даже если роботы заменят многих, их тоже нужно обслуживать. Ну да, да, согласен.
2: А если роботы будут обслуживать роботов?
1: А если роботы научатся обслуживать роботов? Может быть, они пока не умеют. Как в одном фильме, говорят, Джон Коннор уже поглядывает, как ты заигрываешь с искусственным интеллектом.
2: В общем, люди, говорит, всегда будут рождаться, есть и умирать. Отсюда и профессии берем, это Марина предложила. Ну, по поводу еды, сейчас, знаете ли, 3D-принтер может напечатать все, что угодно, практически из еды. Пока еще это не так массово и, может быть, не очень красиво, но... Так, по поводу рождаться, вот здесь сложно, да, согласен.
1: А что сложно?
2: Вряд ли робот сможет принять роды как следует.
1: Так подожди, сейчас он где-то там в Китае, что ли, или где я? Это матка-то искусственная.
2: Ну, это еще там, знаешь, когда? Это когда это все будет.
1: Вот все напоминает мне вот этот один фильм, понимаете?
2: Вот все, был вот, там такой фильм,
1: прям
2: да?
1: Все крутится, понимаешь?
2: Лежали они там,
1: понимаешь,
2: с проводочками,
1: да, это вот тепло свое отдавали, вот, а из этого электричество создавалось.
2: Слушай, ну, профессия врача частично какие-то функции все-таки как ИИ на себя забирает.
1: Дядя Миша Задорнов, врач, это слово врать.
2: Да?
1: Доктор?
2: Ну, не знаю.
1: Барменталь. Барменталь! А чё это? Филиппыч!
2: Некоторые часть обязанностей врачи уже могут переложить на ИИ. Например, в плане диагностики. Ну, например, условно говоря, какие-то снимки. И сразу смотрит и... Там по картиночке определяет то, что может быть человеческий глаз.
1: Вот так обычно смс о зарплате у вас приходит, да?
2: Да, типа того, да.
1: О, говорит, мужицкий вечер.
2: Но врачи, конечно, да, вряд ли пока еще роботы и искусственный интеллект заменят. Есть только часть функций, а так нет. Так, что еще? Какие еще профессии не сможет заменить искусственный интеллект?
1: Давайте мы об этом поговорим чуть-чуть попозже. И вообще о выборе профессий для своих ненаглядных чад мы сегодня с вами разговариваем. +7 927 242 102.8 это наш мессенджер. Пожалуйста, пользуйтесь. А пока для вас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный ответственный подход. Клиника Муратова на Островского 67. Увы, в надежных руках имеются противопоказания. Необходимы консультации специалиста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: ТТС.
5: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». Канавто с пробегом.
6: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
1: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ Более Кубе. ОГН 118-169-013-120. Казань Копылова 2-0+.
2: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
3: Свет, ты определилась?
4: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
3: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
9: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На заезд от нефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канавто» ООО «Канавто-19».
3: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. «АОТ-банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Давайте узнаем, что там по погоде у нас, пожалуйста, Альберт Вячеславович.
7: Не будем тянуть, плюс 19 сейчас в Казани, облачно с прояснениями, сегодня осадков не ожидается. Завтра, 26 августа, утром и днем небольшой дождь, температура воздуха днем на отметке плюс 18, к вечеру плюс 17. В четверг 17 без осадков, в пятницу 15 без осадков, суббота 16 без осадков, воскресенье тоже 16. До конца этой недели, в общем, только
6: тепло
7: завтра
6: будет.
7: Дожди.
6: Хорошо.
7: Ну как тепло, 15-16 градусов. Днем.
6: Ну да, тепло.
7: Ну, по крайней мере, не мороз. Ладно, на этом спасибо.
6: Это точно.
7: Все сведения. Погоди,
8: бывает
7: погода.
8: Плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
9: Это вечерний Трубим.
6: Ну что же, давайте продолжать колбаситься.
7: А, ты потанцевать хочешь, что ли?
6: Конечно.
7: Ну давай, делай громче.
6: У меня самый тот этот период сейчас.
7: Поехали.
6: Танцовый. Альберт Вячеславович Батанин ушел в пляс и не вернулся. Я, Петр Викторович, здесь тоже с вами. Плюс 792-72-42-8. Это наш мессенджер. Говорим о выборе профессии. Иногда, знаете, уже пора бы, говорят, задуматься о выборе профессии.
7: А когда, кстати, вот надо начинать задуматься о выборе профессии? В каком классе?
6: Тебе пора задуматься о выборе профессии. От создателей тебе пора вставать в школу. От создателей тебе пора идти в институт. От создателей тебе пора жениться. От создателей тебе пора взять ипотеку. Ну и так далее.
7: И внуков потом сразу.
6: Обязательно.
7: Сразу.
6: Почему один?
7: Когда?
6: Почему за, а когда за вторым пойдем?
7: Да. Так, ну что, я тут посмотрел, значит, по поводу профессии. Ну, смотри, вот ученики, которые сейчас поступают в 11 класс, в следующем году, в этом году, они закончат, получается, 27-й, в 30-м, 31-м году.
6: Как вы быстро посчитали?
7: Да. Что же будет актуально в 30-м и 31-м году из профессии?
6: А, уже есть какая-то на эту тему, да?
7: Что конечно, вы, люди думают, значит, специалист по Data Science.
6: Ничего, пока не придумают.
7: Что ты знаешь про Data Science?
6: Data Science?
7: Data Science, да.
6: У меня вообще эти слова какие-то это странные. Дата это что, вот на календаре,
7: база
6: допустим,
7: данных,
6: да? 25-я наука. 25-я наука. Science, это же наука.
7: Пусть будет так. В общем, научные данные.
6: А, научные данные.
7: Инженер данных, пожалуйста, вот. Инженер данных.
6: Ну, подожди, Data Science, научные данные. А что он делает,
7: этот человек? А ты меня спрашиваешь, я что, я...
6: Кто у нас тут есть, это айтишники?
7: Вот смотри, уже ближе. Специалист по информационной безопасности.
6: Ага.
7: Это вот, который антивирус устанавливает, наверное, я не знаю, сейчас меня...
6: О, там что-то написали в мессенджер. Видимо, айтишники проснулись.
7: Motion дизайнер. О, это
6: вот
7: модно.
6: Это интересно.
7: Вот это уже
6: вот это интересно.
7: Это нам близко. Дизайнер интерфейсов. Кстати, вот здесь как раз и, мне кажется, к 30-м году уже и заберет все.
6: Такое, ты знаешь, я знаю одного дизайнера интерфейсов, очень
7: боксер,
6: известного.
7: Да, боксер.
6: Майк Тайсон зовут. Вот такой дизайнер интерфейсов. Фейсов просто прям вот это.
7: Product manager, как тебе такое?
6: What the...
7: Вообще не знаю, что это такое.
6: Details, fabrics.
7: Ну, менеджер — это управленец. Управляет
6: чем-то. Я пока только motion дизайнер. Понял.
7: Так, ладно, хорошо. Что тебе еще? Например...
6: А где вот это, понимаешь, вот это вот, я не знаю, тракторист? Вот это, например, комбайнер? Вот это вот, например, вот агроном?
7: Ну, смотри, из таких вот профессий, вот, например, косметолог, как тебе, будет еще актуально в 30-м году, пока
6: еще
7: роботы
6: будет.
7: Не успеют.
6: Еще
7: да.
6: будет актуально.
7: Еще яишко не успеет. Ну, вообще рабочие профессии, конечно, все равно останутся.
6: Ну, руками-то кто в работе? Надо же уметь это делать.
7: Ну,
6: а вот сварщик, например, или это все роботы?
7: Нет, сварщик.
6: А подводный
7: это,
6: сварщик,
7: это,
6: например?
7: Не-не-не. Ну, кстати, роботы какие-то уже есть, но там все равно, знаешь ли, это ты им только в большом количестве одинаковую работу, если им задашь, они сделают.
6: Так, а что, что еще рассказывать?
7: Сложное. Так, значит, сейчас я ищу просто профессию. Тут где-то вот было. Специалист по кибербезопасности, аналитик данных, это мы уже сказали. Инженер квантовых вычислений,
6: красиво,
7: пожалуйста.
6: Красиво звучит. Да. Звучит просто великолепно.
7: Кем вы работаете? Инженер квантовых вычислений.
6: Да, я после трансцендентного кризиса стал заниматься квантами, кварками и кларками.
7: И кларки, кварки, все вперед, да.
6: И шкварками, вот у меня на сковородке шкварчат.
7: Биоинженер, пожалуйста.
6: Это вот ближе, ну, по вашей теме.
7: Кстати, да, смотри-ка, вот эта вся история с генной инженерией, выращивание, значит, органов, что там еще, 3D-печать органов. Ну, это все прям за этим будущее, это понятно. Нанотехнологии, опять же, туда же.
6: Это будущее, пережить, конечно, дойти до него.
7: Дожить бы, да.
6: Так, так.
7: Генетический консультант.
6: Нанотехнологии. Но! Технологии.
7: Генетический консультант. Ты приходишь к врачу, говорит, сдайте-ка тест. Ты сдаешь тест, он говорит, слушайте, а у вас вот в геноме вот надо это исправлять, ошибка тут, то все. Давайте, значит, вколем вам что-нибудь.
6: Давайте вакцинироваться.
7: Да, типа того. Специалист по телемедицине.
10: Добрый вечер, дорогие больные, это телемедицина. Не переключайте, пожалуйста, каналы.
7: Это ты Малышева, что ли?
6: Вот такой же.
7: Нет, телемедицина — это медицина на расстоянии.
6: На телевидении.
7: Нет.
6: На расстоянии.
7: На расстоянии. Доктор где-то сидит там, а ты.
6: А доктор-то, может, и нет. Доктор-то, может, уже давно реально сидит и с конфискацией, а просто там нарисованная тетя или дядя, понимаете?
7: О, смотри, кстати, инженер аддитивного производства.
6: Аддитивного?
7: Аддитивного.
6: А что это такое?
7: 3D-печать.
6: Аддитивка, да. Это 3D-печатка.
7: Да, да, да. Технология применяется, ну, много где применяется. У тебя есть 3D-станок.
6: Нет, это вот интересно.
7: Тебе надо что-то напечатать.
6: Ну, космический корабль, чтобы покинуть, наконец, эту бренную землю.
7: Ну, кому что. Так, что еще тут интересного?
6: К своим улететь на Альфа-Центавру.
7: AGS-консультант. Я не знаю, что.
6: Это что-то на хип-хоповом.
7: Да. Снижение углеродного следа. Значит, ну, что-то с экологией связано. Специалист по климатическим рискам. И чего тут у нас еще? Специалист по возобновляемой энергетике. Что там у нас? Гидроэлектростанции, солнечные панели и ветряки.
6: Эфир, который все тщательно прячут.
7: В том числе.
6: Ольга нам написала. Напомню, мессенджер наш, да, +7 972 72 42 102.8. Рассказывайте, какой выбор профессии вы делаете, как в свое время выбирали, может быть, да? И какие профессии, ну, всегда останутся востребованными. Всем доброго вечера. Дочка хочет быть врачом, а я смеюсь, если только...
11: Минерологом.
6: Судя по тому, как ты учишься, хорошим врачом тебе не быть. А на венеролог, говорит, никто жаловаться не будет. Но это с юмором просто, с юмором, понимаешь, у нас слушатели, с юмором.
7: Так, добрый вечер, Петр Альберт. Профессия общественного питания всегда будет актуальна. Повара, говорит Гульнара. Вот и сразу, так сказать,
6: какая
7: то,
6: красота,
7: что она умеет.
6: Жульен на батоне.
7: Вкусненько.
6: Ты на кого,
7: я
6: жульен,
7: такой,
6: крошишь?
7: Я бы сейчас съел
6: батон.
7: Бы такой.
6: Вкуснятина.
7: Слушайте, ну, Гульнар, по поводу профессии повара, рецептуры создавать, в принципе, яичко, наверное, сможет. А вот прям приготовить красиво, ну, там же и творчество тоже в том
6: конечно,
7: числе.
6: Конечно, это же искусство.
7: Да.
6: Как вы хотели-то.
7: Так, что тут еще? Айрат пишет, здравствуйте, шабашником никогда не сможет стать искусственный интеллект. Это да, здесь я согласен. Шабашник, он же должен не просто что-то делать, он же еще и должен косячить. А искусственный интеллект не умеет косячить? Нет, умеет. Но он как-то все равно неинтересно косячит. Надо по-творчески к этому подходить. Прошу прощения. Так вот, значит, уважаемые родители, какая профессия для вашего ребенка, за какой профессией будущее? Куда вы, значит, советуете ребенку поступать? На кого учиться? Что будет актуально в 2030 году? Вот будущие 11-классники, кем они станут? А может быть, кстати говоря, уже те, кто сейчас поступил в университет. На кого поступили ваши дети, студенты, уже абитуриенты? Расскажите, какие там профессии, где?
6: Можете вспомнить свою молодость, кстати говоря, когда вы поступали на какой-нибудь факультет и думали, что вы будете вот этим по профессии, а в итоге как бы вот это рюкзак большой на спину и поехали.
7: Ну,
6: +7 972 72 42 102.8. Делитесь своими историями и теплом своего сердца.
12: БИМ-радио.

0: Service Bro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
6: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
7: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
8: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
11: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
12: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
13: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Нужен полный перезагруз? В спа-салоне «Ламинария» вас ждет особое удовольствие. Обертывание цельными листами ламинарии, кедровая бочка и массаж. Приходите вдвоем или с подругами. Чистопольская, 73. Ваш отдых начинается здесь.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
7: Так, Альберт-джан, куда едем?
8: Ну, если ты мечтаешь о море, горах и развлечениях, да, тогда выбирай Сочи. Мечтаю. Оно того стоит. Да. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участников в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. А на вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок в Сочи. Но если еще и на вопрос викторины ответить правильно, то в финале можно получить крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте BIMRADIO.RU 18+. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодромов, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну что, давайте
7: звонить.
8: Какая
7: красота! Да. Я напомню, что мы рандомно звоним нашим слушателям, те, которые оставляли заявки, кстати, на участие в игре. Правильно же?
8: Все правильно.
7: Вот, и сейчас мы будем их обзванивать. Давайте-ка,
8: Анастасия,
7: правильно ли ответит у нас человек. Послушаем.
8: Так, гудочки. Настенька, возьмите трубку. Анастасия. Анастасия.
9: Пожалуйста, угу.
8: Оставайтесь на линии. Да-да-да.
7: Прям нет уж, Анастасия, извините.
8: Да, тут ж как бы так.
7: Мы будем звонить дальше.
8: Алсу у нас на связи. Будет, я надеюсь, сейчас. Ну-кась. Так, гудки пошли. Не спугнуть. А, нет, это не Алсу, Ренат. Ну, главное, чтобы трубку взял.
10: Это да. Это да. Только самое главное, что что-то они все не берут трубку.
8: Заняты.
10: Что такое вообще?
8: На работе, наверное.
10: Да. Может, уже в Сочи?
8: Нет, вряд ли.
10: Знал бы, прикуп жил бы в Сочи. Может, они уж там.
8: Что-то Ренат не берет трубку.
7: Ну, давай звонить, еще одну попыточку сделаем. Давай позвоним Алсу. Все-таки зимний сон, нам это все близко.
8: Так, все,
7: попробуем,
8: поехали.
7: Дозвониться. Алсу, давайте, возьмите трубочку.
8: Ну, кто-нибудь уже, ну, елки-палки, ну что такое?
10: Не ругайся, тебя это не красит.
8: А елки-палки
10: это ругается? Красит краской забор.
8: А-а-а.
10: Да, давай, вот так вот, какой хороший колор.
8: Куда едем? Ну... Куда едем?
9: Алло, мы никуда не едем. Ну, никуда не едем.
7: Жалко, Анастасия. Ну как же так, Алсу? Ну как же вы никуда не едете-то? Ну надо же было ехать, даже вы куда знали, что ехать надо было?
8: Ну и все, значит, была возможность человека.
7: Кажется, Алсу до сих пор еще не понимает, что она в прямом эфире БИМ-радио находится.
8: Она уже не в прямом, сбросила.
7: Серьезно?
8: Она сказала, куда вы меня, никуда.
7: Психопаты какие-то звонят.
8: Действительно. Ну ладно. Вот видите, как можно было заполучить классные призы и подарки.
7: Жаль, жаль.
8: Оставляйте свои заявки тоже на участие.
7: Жаль.
8: Ты пометь там этих людей.
7: Обязательно помечу.
8: Пометь их каким цветом?
7: Желтеньким. Ну а вы участвуете, безусловно, в замечательной игрушечке. Как она у нас еще раз называется?
8: Выбирай Сочи.
3: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
11: Гороскоп на БИМ-радио. Возрастных ограничений.
12: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
13: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
14: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи, проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: Дёвые заметки на БИМ-радио.
1: Ну и давайте посмотрим, что на дорогах города происходит. 5 баллов, движение плотное к данной минуте. Крупные пробки рассказывают, где расположились. Улица Комиссара Габишева от Рихарда Зорге до Кулгали 26 минут. Вы там проведете. 23-минутное затруднение также на Кулгали, но от улицы Юлиуса Фучика до Комиссара Габишева. Улица Мира от Сибирского тракта до Парковой 19 минут. Время проезда 13 минут на Академика Сахарова от Победы до улицы Закиева. И 11-минутное затруднение замечено на Тихомирного от Нурсултана Назарбаева до улицы Бутлерова. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская, она же Кремлевский мост Миллениум, а также третья транспортная свободная в обе стороны. Кировская дамба. Затруднение из центра в 7 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Это самая модная программа на все века и во всех вселенных.
2: Fashion is our profession.
1: Yes, Fashion Камерун TV. Я помню, в свое время такое, мы дурачились. Дамир, если ты нас слышишь, пламенный тебе привет. Да, такие заскоки бывали, присутствовали. 18.02 на часах в студии БИМ Радио. Это самая фэшн-программа здесь на 102.8.
2: Слушай, а как определять, насколько мы фэшн?
1: Fashion is profession — это Альберт Баталин.
2: А, да, максимальное. Ладно, Петр Нежинский тоже молодец.
1: Спасибо. Это так, модный диван.
2: Это модный диван?
1: Да, да, да.
2: Ну ладно, в общем, о чем мы говорим в этом часе, как и в прошлом, мы о профессиях для вашего ребенка. Выбрали ли вы профессию для своего ребенка? Может быть, он сам выбрал.
1: Кстати, фэшн-стилист, а что, не профессия, что ли?
2: Ну, кстати, может быть.
1: А
2: да,
1: что? Или все это, как вот ваши и их все будет всем подбирать?
2: Все может быть, все может быть. Смотри.
1: А если электричества не будет, как она будет работать?
2: Здесь сложно, да.
1: А, тогда людей вот тогда это вот придется, как батареечку.
2: Да. Слушай, из профессий, которые никогда не смогут быть заменены всякими роботами и прочими-прочими, например, спортсмены не смогут быть заменены роботами. Как ты заменишь спортсмена роботом?
1: Да, может, людям и неинтересно это уже станет. Они, знаешь, у них будет киберспорт, они будут играть вот эти в приставки.
2: Киберспорт есть.
1: Да.
2: Ну, там же люди играют.
1: Ну, так ты будешь играть виртуальными там игроками. Просто. Все.
2: Ну, играешь же ты все равно, ты же киберспортсмен.
1: Тебе для этого тренироваться не надо, пальцы натренируй.
2: А ты видел, кстати, недавно в Китае была выставка роботов, чего-то такое, там они уже и... А, соревнования роботов. Значит, китайский робот...
1: А вот это вот, кстати, вполне вероятно.
2: Китайский робот побил рекорд человека в беге на 100 метров.
1: Живая сталь, я помню, фильм такой был, 18+.
2: Да, да, да, там тоже такое было. Так вот, рекорд Усейна Болта 9, там что-то с чем-то, в общем, 9.30, не помню. В общем, и китайский робот пробежал быстрее 100 метров. Прикинь, они уже бегают быстрее человека.
1: Ему что должно уставать-то в нем? Шерстерня?
2: Там проблема не в том, что уставать, там проблема в том, что на такой скорости нужно сохранять баланс.
1: Ну просто вот это вот, балансировка.
2: Да, да,
1: вот,
2: да. И все. Он все, теперь уже от них и не убежишь, в крайнем
1: человек,
2: случае.
1: Человек, ты понимаешь, он же устает, пока бежит дистанцию.
2: Да-да-да.
1: Вот, а робот, что ему уставать-то?
2: А еще там был робоконь.
1: Шелезяка.
2: Ты видел?
3: Вот это планета Шелезяка.
1: Вспомнилось мне. Помнишь?
3: Планета Шелезяка.
2: Там главное все смазывать, иначе они заржавеют.
1: Без смазки вообще никуда в нашей жизни.
2: Так, кого еще не смогут заменить? Социальный работник, ну, не знаю, сетевой инженер.
1: Запросто вообще. Телемультипульти социальный работник.
2: О, риск-аналитик, смотри. Риск-аналитик. Я не знаю, чем занимаются риск-аналитики. Наверное.
1: И риск, может быть, вы не одну букву пропустили, может.
2: И
1: риск-аналитик.
2: Да,
1: такой. Вот он жует и риску, и вот это анализирует, вот как у него прилипает вот это зубы к деснам.
2: Жевание, кстати, улучшает память.
1: Правда?
2: Да.
1: Ну вот лучше жевать, чем говорить.
2: Да, да, да, да, да. Так, значит, политиков не смогут заменить.
1: Это точно.
2: Ну то да.
1: Это вообще не. Это даже как у вас эта рука повернулась такое написать?
2: Не дай бог, да. Организатор событий. Ну, всякие ивенты, там, банкеты, мероприятия. Ну, там, знаешь, иногда надо прям очень хитро как-то сделать.
1: Реагировать надо успевать, да, вот да, во время, да, да, на площадке. Это да, вот, конечно, безусловно. Тут скорость реакции важна. Антистрессовость.
2: Так, значит, музыканты, музыканты.
1: Творчество вот вряд ли, наверное, да, заменит. Ну ладно, давайте рассуждать на эту тему. Вот плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, напомню, это наши мессенджеры. Выбираем профессию, да, для будущего, в общем-то. Какие профессии ничто никогда не заменит, в этом ключе мы тоже общаемся с вами. В этом часе, кстати, у нас будет целых две игры. Одна из них, конечно же, это будет «Ты мне зубы не заговори», а вторая?
2: А вторая «Открывай Казань».
1: Вот, скоро мы ее для вас откроем. А, я для вас информацию на правах рекламы расскажу на спонсоре вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Мам, а где мне делать уроки?
6: Можно потише, у меня созвон.
7: Кто сейчас в ванную?
8: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» — дом в масштабе вашей жизни.
9: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
10: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
11: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
12: Свет, ты определилась?
13: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
12: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
14: Семечки от Мартина. По-настоящему

0: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Яротель,

0: Six7. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
2: для детей. Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На «АЗС-Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай «АЗС-Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2 930 800
4: 0+.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Привезли мужика со множеством ожогов. Врач посмотрел рентгеновские снимки и говорит:
2: слушай, да у вас переломов больше, чем даже ожогов.
3: Меня лопатой тушили, доктор.
0: Лопата!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

0: спецпроект. Открывай Казань с новым GAC-GS4 от Канавто.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым GAC-GS4 от Канавто ООО «Канавто-19». До конца августа в Канавто новый GAC-GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не является офертой. Прояви свою любовь и знания родного города и получи за это приз – сертификат «Семейный парк развлечений». Открывай Казань с новым GAC-GS4 от Канавто. Ну и прямо сейчас я передам уже бразды, скажем так, правления. Альберт Вячеславович, пожалуйста.
2: Заводим двигатель. Пристегните ваши ремни. В общем, поехали. Вопрос у меня такой. Куда писать, кстати, напомним? 92-72-42-102-8. Итак, пишите. История этого парка очень интересная. В ней претерпели, значит, переплелись и индустриальная эпоха, и советская символика. Парк заложили в 1939 году. Для работников завода появился он со своей инфраструктурой, школами, садами, дворцами культуры и, ну, парком, соответственно. Его территорию изначально спроектировали в форму крыла самолета. Вот. В военные годы рабочие заводы сажали деревья в наследие будущим поколениям. В 1957 году от главного входа проложили аллею славы. Что же это за парк? Напишите нам, пожалуйста.
1: Там еще, по-моему, вот так идешь, и там дедушка Ленин стоит.
2: Во многих парках.
1: Такой вот это привет, говорит тебе.
2: Ты пока давай смотри, может, кто-то там прислал.
1: Давайте какому по счету? Давайте не первому. Как-то вот так вот давайте сделаем.
2: Пусть будет третий, пусть будет третий.
1: Давай третий.
2: Значит, здесь появился памятник Ленину. Ильич до сих пор стоит на своем месте, кстати говоря, да. 8 бюстов выдающихся ученых и летчиков. Михаил Ломоносов, Менделеев, Жуковский, Можайский. Много-много. Циолковский. Масштабная поэтапная реконструкция прошла в 2015-16 годах в рамках республиканской программы «Парки и скверы». Что же это за парк? Что же это за парк?
1: А есть у нас правильный ответ.
2: Да?
1: От Димки добрый вечер, я диспетчер. Конечно же, это парк «Крылья Советов».
2: Ну и правильно, конечно, конечно. Ну. Дмитрий, мы вас поздравляем. Вам достается сертификат...
1: Крыло от самолета. Делайте с ним, что хотите.
2: Второе вы сможете выиграть в следующей игре.
1: Второе вам придется сделать из папье-маше.
2: Соберите самолет сам.
1: Ну не, на самом деле, Дмитрий, у нас получается сертификат «Семейный парк развлечений». Дмитрий, принимайте наши поздравления. Совсем скоро свяжемся. Ну, Альберт Вячеславович вам сейчас напишет. Ну, а мы продолжим обсуждать тему. И не теряемся, потому что в этом часе будет еще одна игровая встреча с игрой «Уже ты мне зубы не заговори». Все только для вас.
0: Спецпроект «Открывай Казань» с новым GAC-GS4 от Канавто. Это вечерний Трубим.
1: Вот мы о профессиях с тобой сегодня разговариваем, уважаемый коллега.
2: Да.
1: Какую бы профессию вы выбрали для своих детей, но все равно же родители как-то, они же переживают что-то там.
2: Советуют.
1: Ты что это на гитаре будешь, что ли, играть?
2: Всю жизнь,
1: совсем, что ли, с ума сошел? Ты что,
2: блогером будешь?
1: Ты что, барабанщиком собрался быть? Театрально поступать?
2: Хуже только басистом.
1: Ужас какой-то. Лучше фруктами торгуй и овощами. Вот, кстати, Димка тоже самое нам написал. Добрый вечер, я диспетчер, не заменит врачей, учителей, воспитателей.
2: Ну,
1: а вот не знаю.
2: Не знаю, да.
1: Дмитрий, видите, телемедицина уже предлагается.
2: Слушай, ну, с врачами, ладно, еще это понятно. То ли заменит, то ли не заменит, вернее, непонятно.
1: А Дмитрий, все понятно,
2: с
1: фамилия говорящая.
2: С учителями тоже сложновато. А вот воспитатели вряд ли смогут заменить.
1: А это смотря кого воспитывать, Альберт Вячеславович. Вы понимаете, какую форму будущего мы хотим, в общем-то, сконструировать? Тогда уже можно будет рассчитывать на какое-то воспитание. Кого хотим?
2: Ну, винтиков, общего механизма.
1: Шпунтиков?
2: Шпунтиков, да.
1: А кто такие фиксики?
2: Да.
1: Его поймет.
2: А ведь винтики, механизмы, они должны быть какие?
1: Механизм, понимаешь, должен работать.
2: Одинаковые.
1: Ну что вы так-то? Вот что, почему у вас образ будущего такой? А как же вот
2: фильмов
1: это?
2: Фильмов насмотрелся таких.
1: Алиса Мелофон.
2: Да. Так, ну что, тут нам еще рекомендуют, значит, профессии, которые не будут заменены. Ты пока посмотри, что нам пишут наши слушатели.
1: Это робот остановится... Что? Этот робот остановиться не успел и в ящик трансформаторов бежал. А, это вот про какие-то соревнования рассказывали. Видимо, там еще казус такой был.
2: Ну, может, он и вбежал в ящик трансформаторов, но вбежал, знаете, на нормальной скорости. И как только отрегулируют...
1: Как Кузьмичу на это.
2: Функцию, чтобы он не
1: вбежал. А у тебя тут русалки есть? Ты не поверишь, но есть. 18+. Ладно, не казус Белли, что вот он вбежал вот так вот. Ну, а что, бывает. Он же робот, он только учится. Так, ведущих Бима не заменит. Вот правильно, Дамир. Вот это ты правильно, Дамирушка. Прям...
2: По сердцу.
1: Илей прямо какой, прям по сердцу-то действительно.
2: Ну, с другой стороны, а что нас не заменить? Мы же просто болтаем ни о чем. А вот всякие частные...
1: Здрасте!
2: Ну как, да, а что нет?
1: А болтает он ни о чем. Ну, вот мы, понимаете, вот, Альберт Вячеславович, ну не надо обобщать, вы не обобщаете. Вот, может быть, вы-то ни о чем болтаете. Вот не надо всех, вот, понимаете, так, под одну гребеночку-то. Робот не заменит профессии, где низкая зарплата, никому не выгодно, выкладывать туда, а вкладывать туда, где не заработать.
2: А это где? Вот,
1: типа, вот. Типа дворников, нянь в детском саду и т.п.
2: Так, ну с дворниками все просто. Машина работает, ездит, чистит улицы. Сама очищается, как робот-пылесос. Пухососы, помнишь?
1: Пухососы?
2: Да, да.
1: Бог ты мой, какой кошмар.
2: Ты что, не в курсе про пухососы?
1: Пухососы?
2: Да.
1: Вот так прям.
2: Да. Ты посмотри, в интернете не сидишь, ничего не знаешь.
1: Ну ладно.
2: Да, мем про пухососов. Так, значит, что тут еще?
1: Ну а что, получается, вот у нас слушатель считает, что низкая вот эта вот, да, зарплата у дворников, няни в детском саду? И поэтому туда роботов не будут внедрять. Типа вот, ну, это вот людям пущай.
2: Роботы-няни. Слушай, первые роботы, которые будут сделаны человекоподобные.
1: Я даже придумал ему название. Первый робот-няня. Знаешь, как его зовут? Аристотель-1.
2: Глубоко.
1: А?
2: Глубоко.
1: А? Оцените. А?
2: К вопросу об антропоморфных роботах.
1: Что-что? Так-так.
2: Прошу прощения. Так вот. Когда они уже будут действительно антропоморфными.
1: Но это когда... человекоподобные,
2: да,
1: давайте,
2: да, да,
1: мы
2: прям
1: все-таки
2: будут
1: будем.
2: Похожи на человека, двигаться будут человека. Первым делом эти роботы будут направлены на рынок другого труда.
1: Я думал, на рынок овощи продавать.
2: Не-не-не, ну ты же понимаешь, какая,
1: а что нет,
2: какая,
1: кстати,
2: какая вот сфера ждет, не дождется роботов. Фильмов еще таких много всяких.
1: А вот Ярослава не сможет заменить робот, написал нам наш
2: слушатель. Да, там,
1: молодец.
2: Там сложновато.
1: Это просто невозможно.
2: Так, здравоохранение, образование, IT-технологии. Это, ну, мы уже тут уже все обсосали. Биоинженеры, да, вот биоинженеры. А вот какие именно конкретно биоинженеры? Сейчас же искусственный интеллект может анализировать возможные молекулы.
1: Какая у нас Гузель красавица, слушательница, обалдеть. Не смотри, тебе нельзя, у тебя сердце слабое.
2: Почему?
1: Нельзя, давай про биоинженеров рассказываем.
2: Так, фермеров не смогут заменить роботы. А, ну, тут я бы с вами поспорил,
1: А мы, помнишь, придумали с тобой, огородник один.
2: Огородник один, да. Вот, пожалуйста.
1: Огородник один, стоят, масло пьют без дела.
2: Говорят, психологов не смогут заменить роботы и искусственный интеллект. Ну, ты же понимаешь, какая,
1: а что нет,
2: какая,
1: кстати,
2: какая вот сфера ждет, не дождется роботов. Фильмов еще таких много всяких.
1: А вот Ярослава не сможет заменить робот, написал нам наш слушатель.
2: Да, там,
1: молодец.
2: Там сложновато.
1: Это просто невозможно.
2: Так, здравоохранение, образование, IT-технологии. Это, ну, мы уже тут уже все обсосали. Биоинженеры, да, вот биоинженеры. А вот какие именно конкретно биоинженеры? Сейчас же искусственный интеллект может анализировать возможные молекулы.
1: Какая у нас Гузель красавица, слушательница, обалдеть. Не смотри, тебе нельзя, у тебя сердце слабое.
2: Почему?
1: Нельзя, давай про биоинженеров рассказываем.
2: Так, фермеров не смогут заменить роботы. А, ну, тут я бы с вами поспорил,
1: А мы, помнишь, придумали с тобой, огородник один.
2: Огородник один, да. Вот, пожалуйста.
1: Огородник один, стоят, масло пьют без дела.
2: Говорят, психологов не смогут заменить роботы и искусственный интеллект. Ну, сомнительно.

0: Так, фермеров не смогут заменить роботы. А, ну, тут я бы с вами поспорил,
1: А мы, помнишь, придумали с тобой, огородник один.
0: Да. Вот, пожалуйста.
1: Огородник один, стоят, масло пьют без дела.
0: Говорят, психологов не смогут заменить роботы и искусственный интеллект. Ну, сомнительно.
1: Слушайте, ну сейчас многие, вот у меня тоже знакомые обращаются к этим чатам, PPT, я их назову вот так вот, просто вписывают туда проблему свою, и он... А люди же верят, что вот это вот последняя инстанция, как бы, которая все правильно говорит, что
0: а
1: надо
0: он
1: вот
0: же
1: так
0: ведь,
1: делать.
0: А у них задача какая? У них задача не обязательно правильно ответить, а просто хотя бы что-то ответить.
1: Ну, давай, спроси меня что-нибудь.
0: Расскажи мне, пожалуйста, почему Матроскин в мультфильме «Простоквашино» был такой токсичный?
1: Вот я бы никогда бы на этот вопрос не ответил. Сказал, слышь, отскочи, короче, братуха. Да? Ну нет, я бы так никогда не сказал. Сказал, Альберт Вячеславович, ну вопросы вы задаете. Под 40 лет-то такие вопросы. А чат бы сказал, это очень интересный вопрос. Давай рассмотрим его со всех сторон.
0: Да, давай.
1: Это вот тебе вот воды-то наливать в уши. Да? Так же? Понятно, что там есть как бы зерно-то какое-то можно найти. Автослесарь никогда не заменит робота.
0: Вот здесь, да, согласен. Потому что машины все разные. Гайки все тоже могут быть разные в этой машине.
1: А некоторые еще и импортные.
0: Там, да. А там еще же, понимаешь, чтобы починить машину, ты не можешь ее починить без определенных слов. А эти слова знают только автослесари.
1: А, это когда вот ключ надо передать.
0: Михалыч, дай-ка мне эту...
1: Да не дай-ка вот именно, дай кто на не поймет. А вот как ему скажешь, вот и тот такой сразу понимает, что именно вот этот ключ и нужен. Плюс 792-72-42-102.8. Наши мессенджеры. Выбираем профессию и рассуждаем на тему...
0: Для ваших
1: какую
0: детей.
1: Профессию, да, для ваших детей. А, какую профессию никогда ничто не заменит. И совсем скоро, кстати, у нас будет игровая встреча. Будьте рядом.
2: Бим-радио. Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Все, от стерки до альбома на «Аврора Кантс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
3: Интернет-магазин «Аврора Кантс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
4: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
6: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
7: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: Проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
1: Свет, ты определилась?
2: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
1: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: С 26 по 28 августа Татарстанский нефтегазохимический форум в выставочном центре «Казань-Экспо». Экспозиции ведущих компаний, деловые сессии и лучшие эксперты отрасли. 6+.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ Радио.
9: +2 92 102 8. Номер телефона в студии БИМ Радио. Нам нужно два игрока. Мальчик и девочка на подходе. Игра «Ты мне зубы не заговаривай». +2 92 102 8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: 19 градусов в Казани на данный момент. К вечеру сегодня, говорят, будет 18-17.
7: Прям 19! 19!
6: Шофер. А ночью будет плюс 13. Похолодает. Но зато без осадков сегодня. Завтра, 26 августа, синоптики утром и днем прогнозируют небольшие дожди. Днем завтра плюс 17, плюс 18. В четверг плюс 17 без осадков. Пятница плюс 15 без осадков. Ну и выходные тоже осадков не обещают. Пока не уверен в этой погоде. Плюс 16 пишут. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
9: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 3». «Канавто» — первый официальный дилер «Волга» в Казани. Если не сейчас, то когда? Когда еще на «Волгу» в «Канавто» будет до 650 тысяч рублей выгоды? Когда резина, защита и бронепленка будет в подарок при покупке, а? Вопрошаю я. Если думали о новом автомобиле, то ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30, код города 843. Акция действует с 1 по 30 августа этого года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Так, что ж у нас на кону? Подарочный сертификат на посещение картинга. Давайте знакомиться с нашими игроками. Первой до нас дозвонилась Дарья. Здравствуйте, Дарья.
10: Здравствуйте.
6: Ну, Дарья, а вы уже выбрали профессию для ребенка, для своего?
10: Пока нет, еще рано.
6: Ну, как рано? А сколько ребенку?
10: 5 лет.
6: Ну, уже пора задумываться, почему бы и нет. Уже может даже уже обучать чего-то каким-то навыкам, языкам, программированию, нет?
10: Обучаемся, да. Но говорит, что будет тренером тренировать детей.
9: Ой, какая прелесть.
6: Молодец.
9: Какая... Дарья, в свое время, вот когда вы учились, выбирали профессию, вы в итоге по профессии стали работать?
10: К сожалению, нет.
9: Та-ра-та-ра-тан. Что и требовалось доказать. Ладно, давайте познакомимся. Против вас сегодня будет играть Илья. Здравствуйте, былинный наш товарищ.
11: Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
9: Как дела у вас, Илья?
11: Да все замечательно, домой направляюсь.
9: По профессии тоже трудитесь или нет?
11: Ну, относительно.
9: Относительно, по теории относительности, я так
6: загадочный
9: понимаю.
6: Загадочный какой, да?
9: Какой
6: да?
9: вы хитрец. Да. Ладно, хорошо. Илья, задам по-другому немножко вопрос. Детишки есть?
11: Конечно.
9: Ну, взрослый или маленький еще?
11: Ну, 8 лет.
9: 8 лет. Уже как-то предрасположенность какие-то профессиональные наблюдаете или намекаете? Может, там...
11: Ну, хочет сама быть ветеринаром.
9: Ветеринаром.
6: О, это круто.
9: То есть, помогать животным. Ну, здорово, здорово, здорово, великолепно. Хорошо, правила игры. По одной минуте у каждого игрока. За это время вы должны разгадать больше словечек, которые мы для вас тут написали. Все это будет связано с профессиями и даже
6: да,
9: с обучением,
6: да,
9: в том числе. Так, Дарья, вы дозвонились до нас первой, поэтому выбирайте, с кем будете играть. Вот, а, пожалуйста, Альберт Ботанин. Пожалуйста, Петр Нежинский.
10: Петр с вами.
9: Со мной будете играть. Приятно.
10: Да.
9: Спасибо за оказанное доверие. Дарья, вы готовы?
10: Да.
9: Я запускаю таймер. Желаю нам удачи.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
9: Ну, человек, который в школе, в институте, в общем-то, преподает.
10: Учитель.
9: Совершенно
10: учитель
9: верно.
10: Учитель преподавать.
9: Да. А это профессия уже, когда ты что-то готовишь.
10: Повар.
9: Да, верно. А это профессия, когда, ну, я не знаю, там, скальпелем работает человек.
10: Хирург.
9: Верно.
10: Врач.
9: В хирург, совершенно верно. Поступаешь в высшее учебное заведение, и ты становишься им.
10: Студентом.
9: Верно. Вот когда мы на работу идем, раньше говорили, я на работу пошел. А сейчас вот это новомодное слово давно уже пристало к нам, да? Мы рабочее место называем вот этим западным словом.
10: Что это?
9: Ну, иностранное словечко. С кончается.
10: Не знаю.
9: Ладно, пропустим. Человек, который предлагает вам посмотреть все квартиры, варианты.
10: Риэлтор.
9: Ага. А это на свадьбах, на корпоративах работает. Ну, не ведущий только, а вот проще его называют.
10: Тамада.
9: Верно. Есть зарплата, а до нее еще выдают.
10: Аванс.
9: Верно. А вот по подиуму ходит. Супер.
10: Модели.
9: Молодец.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
9: Что ж, Дарья, а вы где полмяши работаете-то?
10: В торговле.
9: Что?
6: В торговле.
10: В торговле.
9: В торговле. Ну, то есть у вас как? Вы выезжаете, как вот эта площадь называется, где вы работаете непосредственно?
10: Там рыноч... Я работаю в магазине.
9: Рыночный... А, в магазине, понятно.
10: В кабинете.
9: В кабинете. Во! А смотрите, кабинет как по-другому сейчас мы называем?
6: Ну, модное слово такое.
9: Ну, какое ж оно модное?
10: Я вот не модная.
9: О, оно на «о» начинается, на «о» начинается.
10: Не знаю.
9: Ну, смотрите, я вам немножко с татарским даже сказал. Офс.
10: Да-да.
6: Офис, офис.
9: Знакомы, да, было?
10: Ладно. Конечно, ну, там хорошо. Много лет проработала.
9: Вот. Ну, в общем-то, без офиса и последнего словечка у нас получается 8 понятий вы отгадали. Это хороший результат. Сейчас посмотрим, как у нас Илья с Альбертом поиграют. Вы готовы?
11: Конечно.
6: Я готов. Запускайте.
9: Поехали.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Итак, Илья, он, говорят, сделал из обезьяны человека.
11: Труд.
6: Угу, отлично. Получку мы как по-другому называем?
11: Зарплата.
6: Отлично. А вот его обычно на работе набираются, ну, вот совокупность знаний, умений, навыков, это?
11: Опыт.
6: Отлично. Врача мы как по-другому называем?
11: Доктор.
6: Ага. Это человек, который занимается вот обработкой дерева, что-нибудь выпиливает, вытачивает, ремонтирует.
11: Плотник.
6: Ну, по-другому еще? Ну, вот он прям превращает древесину, мебель делает, двери, окна. Ну, плотника по-другому, как мы еще называем? Ну, ладно, пропустим. Это такая бумажечка, которую дает, вот говорит, вот смотрите, здесь мои контакты, все номера.
11: Визитка.
6: Ага, это человек, который молотом стучит такой.
11: Кузнец.
6: Ага, начальника мы как по-другому называем, коротко?
11: Босс.
6: Ага, вот институт, а если более крупный?
11: Университет.
6: А коротко еще, сериал такой был?
11: Универ.
6: Ага, и человек, который заказы приносит в ресторане?
11: Доставщик.
6: Ну, в ресторане.
11: Официант.
6: Официант, все, 9.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
9: Я, признаться, надеялся. Да. Надеялся.
6: Да.
9: Надеялся, что все-таки официант не успеет, да, Илья, сказать. Но сказал. Успел. Успел.
11: Петр, давайте отдадим подарок.
6: Подождите, у нас
9: суперигра
6: еще. А что это? Подождите, суперигра.
9: Дарья, вы слышите, какие у нас благородные мужчины в городе живут?
10: Да,
9: вы слышите? Вот, когда вот где-то услышите, когда женщина говорит, мужчина совсем не остался, вы прям сразу ей леща вот скажете, вот на Бим радио благородный мужчина работает. Илья, давайте тогда в суперигру уж поиграем, если вы все равно решили Дарье подарок отдать.
11: Ну, давайте, давайте. Конечно.
9: Давайте просто вот так вот, как говорится, шутканем немножечко и посмотрим, кто отгадает первый. Альберт подготовил специально такую профессию. Сейчас
6: да.
9: Он расскажет о ней. Так, давайте.
6: Хорошая профессия.
9: Ну, кто первый да. Выкрикнет, как бы, да, тот как будто бы и выиграл.
6: Смотрите, с латинского перевести, если эту профессию, приведенный в порядок означает. Да.
9: Я
6: ну,
9: не
6: или,
9: знал.
6: Или приводящий в порядок, да.
9: О,
6: это тот, кто работает с текстом, а именно составляет, проверяет, исправляет содержание в соответствии с требованием определенного жанра, готовит к печати издания, книги, газеты, или выступает в роли управляющего.
10: Корреспондент.
6: Вот мы, у нас... Вот,
9: а у нас Лена Медова.
6: Непосредственный наш руководитель, да, начальник, да. Работа этого человека предполагает высокий уровень владения языком, умение работать с авторами, оценивать, анализировать тексты, подготавливать материалы.
10: Аналитик.
6: Придумывать передачи.
9: Придумывать передачи.
6: Да, да. Значит, а что еще?
9: Все это расписывает еще и доводит до сотрудников своих.
6: Да, да, да. Контролирует соблюдение вот этой всей... Она говорит, вот мы...
10: Менеджер.
6: Ну, по-другому.
9: На трактор похоже.
6: У журналистов, у журналистов. Кто руководит журналистами?
9: Ну.
6: Сложное слово, да, получается?
9: Знаете, раньше, когда это письма, помните, мешками писали, вот это «Утренняя почта», там Николаев, ты читал, он говорит, дорогая...
11: Редактор.
9: Какие вы веселые. Ну ладно, у нас все равно как бы тут все уже решено было. Илья, не отказывайтесь, да, от своих
11: слов? Нет, конечно.
9: О, красота какая. Дарья, ну можете поблагодарить Илюшку-то.
10: Илья, спасибо вам большое.
11: Хорошего вечера.
10: Очень приятно.
9: Ой, какой молодец. Илья, кому хотите привет передать?
11: Привет, как всегда, своей дорогой, любимой супруге Веронике, дочке Алисе, всей команде Бим-радио и всем гостям и жителям родного города.
9: Молодец. Прекрасно. Спасибо большое, Илья. Звони к нам еще, играть будем с тобой много-много раз. Очень люблю, когда у нас такие слушатели прям... А что вы молчите, Альберт? Вы не такой, что ли?
12: А я присоединяюсь, конечно.
9: С благородства сплошное, понимаешь, так и сочится. Дарья!
10: Да.
9: Принимайте наше поздравление. Подарочный сертификат на посещение картинга достается вам. Есть с кем погонять?
10: Да, есть.
9: Это здорово. А кому привет будете передавать?
10: Большой привет дочке. Ждет меня на площадке. Всем, кто узнал моей семье. И обязательно вам. Спасибо за такие классные игры.
12: И ждем вас еще, да.
9: И вам хорошего вечера, Дарья, в компании с любимой радиостанцией. Трубочку не кладите за эфир. Кое-что вам расскажем. Ну и совсем скоро мы к вам вернемся.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
13: Реклама на Бим-радио.

0: Сервис-про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантии 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.

0: сезон подготовки к школе, помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
1: ООО «Интернет-решение», 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
2: Гум-гум-гум, только гум.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18:00.
1: Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб Рубин. Украина 118-169-013-120. Казань, Копылова 2, 0+.
5: В Дебаде. Прогноз погоды. 28 августа до ресторана «Максибилец» ожидается шторм из любимых хитов 90-х, осадки из зажигательных танцев и буря подарков.
6: Обратите внимание! А все потому, что Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Ведущий вечера я, Альберт Батанин. За пультом диджей Айон. В программе музыкальные и танцевальные конкурсы, подарки и, конечно же, любимые хиты твоей юности. Наряжайся в свой самый яркий образ из 90-х и приходи красиво проводить лето. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Нужен полный перезагруз? В спа-салоне «Ламинария» вас ждет особое удовольствие. Обертывание цельными листами «Ламинарии», кедровая бочка и массаж. Приходите вдвоем или с подругами. Чистопольская, 73. Ваш отдых начинается здесь.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Где кому-то собирать камни те? Никому не сочинить воду им? Невозможно выживать в пустоте. Для кого-то перестать быть родным.

0: Вечерний Трубин.
1: Какая же профессия? Это все-таки лучше для вашего сыночки или вашей дочурки, которая сейчас вот как раз готовится к поступлению в 11 класс. Или, может быть, для человека, который только-только еще родился, а вы уже заранее думаете, кем бы хотел стать ваш ребенок. Вот тебе, кстати, родители советовали, кем быть? Или ты сам решил?
2: Кем бы?
1: Да. Нет?
2: Я сам решил.
1: Ты сам решил?
2: Да.
1: Ну, тебе советовали? Ну, я сам решил.
2: Слушай, я не помню. Вот действительно, я вот сейчас задумаешься на эту тему, но я просто вспоминаю те времена, да, и очень много шло у нас учиться на юристов поступать. Прямо такая толпа просто юристов. Потом в медицину многие шли. И там всячески менеджеры.
1: Ну, это было модно, да.
2: Менеджер. Все менеджеры, прям вот.
1: Правда.
2: Коуни Пюн, прям все менеджеры.
1: Да, да, да. И, слушай, я даже не помню, кто
2: мы
1: у меня.
2: Мы в искусство вот решили пойти. Да? Да, тьфу, пойду. Понимаешь.
1: А как ты выбирал? Вот ты прям вот пойду вот учиться в институт культуры, там вот это все дело, да? Или как? Или ты случайно? Как ты оказался? Вот как ты выбрал профессию?
2: Ну, случайности, во-первых, не случайные, а во-вторых, ну да, целенаправленно пришел, думаю, куда я это вот как бы это пойду-то вот, пойду-ка туда вот.
1: Пойду-ка.
2: Туда-ка.
1: Так, что значит нам пишут наши слушатели по поводу профессий, которые, ну вот, точно будут актуальны и не будут заменены. Здравствуйте, дорогие Петр и Альберт, отличного эфира. Слесарь, инструментальщик. В этой профессии пересекаются все основные базовые заводские профессии. Очень недосягаемая профессия для роботов, я так считаю, пишет Павел. 14 лет работал на заводе, опыт на всю жизнь. Получил проще перечислить, что я не умею делать. Но детям ее не посоветую. Детям с вами рекомендую управленческую сферу деятельности, то есть владение управленческим собственным бизнесом. Бим-болталки, привет.
2: Бим-болталки, да, привет. Все в управленцы идут. Смотри-ка, вот смотри, интересное сообщение от Людмилы. Мы вот тут немножко прошлепали глазенками своими. Хореографов не заменит никогда.
1: А, слушай, да.
2: Искусственный интеллект.
1: Точно никак не получится.
2: Тебе-то как человеку танцующему.
1: Уже нет. Только по праздникам.
2: Всем привет. Роботы. Роботы не заменят таксиста Бабая. Это точно,
1: здесь, да,
2: это точно, Сергей, это точно. Бабаю привет.
1: Роботу будет сложно заменить дегустатора вот этих всех...
2: сомелье.
1: Да, да, да, и прочих
2: может
1: продуктов.
2: Может быть, может быть.
1: А как он? Действительно, это же надо какой-то...
2: Ну как, а он химический анализ может только брать органически вот эти вот какие-то пробы.
1: Ну это же
2: пробы.
1: Скучно, он скажет, вот содержание того-то, того-то, того. Это скучно.
2: И такой сомелье... цифр.
1: Да, просто цифра.
2: А сомелье такой, он нормально, скажет, я рекомендую.
1: Здесь нотки вот этого всего, да, ароматы.
3: Такой купаж, я
1: еще рассказывает, интересно.
3: Такой купаж, я вам скажу, просто невероятный. Я прямо настоятельно вам рекомендую читать.
1: Роберт писал нам тоже, мы вот прошлепали, по поводу роботов, которые все заменят. И говорит, дети в первый же день разберут этих ваших роботов. Чего они там? Это да.
2: И правильно сделают.
1: И правильно, да. Так, вот, кстати, опять же, робот-водитель такси не заменит. Он не поймет пьяных клиентов. Расим, вот что. Это сложно. Там иногда, знаешь, садится, и ты думаешь, чего?
2: А человек поймет. Человек человека всегда, понимаете ли, поймет. Человек человеку друг и брат.
1: И еда. Ну, в случае чего.
2: Ну, что вы сразу на это какой-то этот, понимаете, вот, бананы, кокосы.
1: Уга-уга-уга-га.
2: Чига-уга-уга-уга.
1: Да-да-да.
2: Ням-ням-ням, какой
1: ну, когда
2: ёлка.
1: Наступит время, ты не переживай.
2: Ну что же, давайте-ка, вот смотри-ка, еще какой-то есть. А, тут это нам писали по тем темам.
1: Уга-уга-уга-га. Все прочитали?
2: Все прочитали, тогда давайте перейдем к дорожной информации, посмотрим, что на дорогах нашего замечательного города происходит прямо сейчас.
0: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
2: Итак, по данным Яндекс.Карты, сейчас в городе у нас 4 балла местами затруднения. Посмотрим, где же у нас затруднения эти есть. Воу! Полегче! Воу! Дубравная улица, улица комиссара Габишева от Абубекира Триегулова до улицы Кулгали. Знаешь сколько? Знаешь сколько? Знаешь сколько? Знаешь сколько?
1: 2 часа, давай.
2: 1 час 10 минут. Ну, ты, конечно, лишканул уж сразу на 2 часа.
1: Такое тоже может быть.
2: Ну, 1 час 10 минут. Все. Туда, ребята, ни ногой, ни колесом, короче. Улица Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до Вражной. 49 минут время проезда. Улица комиссара Габишева от академика Завойского до Кулгали. 11 минут. Улица Софиулина от Юлиуса Фучика до комиссара Габишева. 9 минут.
1: Это вот этот коротенький участок. 9 минут. Ничего себе.
2: Вот так вот? Вот так вот? А кому сейчас легко?
1: Ну как коротенький, средненький.
2: Аппендикс, знаете, тоже коротенький. А если бобо, то всему организму не очень. И четырехминутное затруднение на улице Пушкина. От улицы Щапова до Правобулачной. Ситуация на мостах и дамбах радует своей зеленостью. А это говорит о том, что все мосты и дамбы свободны в обе стороны. А мы, в свою очередь, благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Совсем скоро услышимся в новом музыкальном часе. А там будем продолжать играть и веселиться.
0: Путевые заявки на BIM-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Как вы там сказали?
2: Уга-чака-уга-уга-уга-уга-чака-уга-уга-чака-уга-уга-чака-уга-уга.
3: Слушай, тут нас Гульнара продолжает этот будить наш аппетит, бодрить.
4: О, что вы?
3: Ты
4: что
3: зайди, посмотри.
4: Так, посмотрю.
3: Там просто же, это же, ну как вы так? Вот мы сидим голодный, Гульнар, мы сами себя перевариваем, а он в такие фотографии присылает.
4: Бог ты мой! Еще и квас у нее есть.
3: Я, говорит, так, что свой домашний повар всегда нужен каждому. Вас точно никто не заменит, да.
4: Вот жену выбирай себе правильно. Понимаешь, мы за тебя все переживаем.
3: Все, я в процессе выбора.
4: Это, кстати, новый музыкальный час. 19.01 на часиках в студии БИМ-радио. Добро пожаловать тем, кто к нам только что присоединился. Это вечерний Трубим на 102.8. Здесь Альберт Батанин.
3: И Петр Нижинский.
4: Все правильно. Ну и наши замечательные слушатели. Мы тут с вами о выборе профессии говорили для своих детишек. Заботитесь вы уже об этом? Или пока, вот как считаете, рановато?
3: Ну, как выясняется, знаешь, никто особо не настаивает на том, чтобы вот ты будешь именно вот юристом. Или ты будешь... Все как-то, знаешь, очень либерально к детям относятся.
4: Ну, и параллельно. К детям либерально относятся.
3: Да.
4: Ну, и параллельно мы еще как бы обсуждали с вами, какая профессия, ну, никогда не заменит... Простите за тавтологию, профессию, да? То есть какой-то искусственный интеллект не заменит какую профессию нам никогда. Ну, выяснили, что такие есть.
3: Есть. Пока есть. Пока.
4: Пока, это, Альберт.
3: Что за музыка такая? Пока, что за индийская это вот это? Какая-то, или какая-то, я не понимаю.
4: Кака-така.
3: Какая-то вот.
4: Хорошая музыка.
3: Да?
4: Да.
3: Ну ладно. Мы, значит, к чему? Мы к тому, что Гульнар пишет, будем отмечать у нас праздник годовщин.
4: Какая красота. Лет, мы вас поздравляем, Гульнар. Поздравляем. Так.
3: Значит, закроем, наверное, тему обсуждения профессии для ваших детей. Пусть детишки сами и решают, получается. Они уже, знаешь ли, сейчас в некоторых делах разбираются похлеще. Ты сейчас любому ребенку дай телефон или компьютер, он тебе сразу там все настроит, скачает, все. Я уже даже так не умею.
4: Так мы так же в свое время, когда вот эти видаки только появлялись.
3: А, ну да.
4: Понимаешь? Разве
3: так что,
4: нет?
3: Так что да. Ну, как говорится, у них мозг пластичный, они в этом деле лучше разбираются. Мы давайте перейдем к тому, в чем мы разбираемся, к нашей замечательной игре под названием «Жабабушка».
4: Сейчас обязательно мы до нее доберемся, а пока ваши любимые угачега-угауга.
3: Че, я танцевать должен под это?
4: Да.
3: А я... Чё-то я...
4: Это же Дарбука. Ты что, не знаешь?
3: Танец живота я не умею.
4: Класс. Мне нравится.
0: Будь смелее, не стесняйся. Юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай. Подарок классный получай. Игра «Забабушка» на БИМ-радио.
4: Ну, смотри-ка, Денис Анатольевич пишет, что это вы меня игнорируете? Сейчас мы пока немножечко не по теме. Говорит, моя новоиспеченная первоклашка хочет стать или блогером, или ветеринаром, а я же в свои 32 годика еще не знаю, кем стану и когда вырасту.
3: Понимаю. Мы вот полностью вас поддержим. Я тоже до сих пор еще пока это не знаю, кем хочу
4: ничего
3: стать.
4: Ничего не игнорируем, Денис Анатольевич. Ну, хорошо, что вы о себе напомнили. Напоминайте почаще. И вот Сергеевич написал, шеф-повара ни один робот не заменит. Поживем, как говорится, увидим. Ну, а пока давайте перейдем к игре «Забабушка». На кону у нас, конечно же, подарочек. Это кафе национальной кухни вас готовы отправить. Что надо делать? До 19.40 мы принимаем ваш вариант продолжения фразы, которую сейчас мы вам предоставим. Плюс 792-72-42-8 наш мессенджер. Чем она будет удивительнее и нестандартнее, тем лучше для победителя.
3: Итак, фраза звучит все. Подожди, это надо в образ войти. Представьте такого мужчину, импозантного, галантного, слегка навеселее, возможно.
4: Слегка под шофе.
3: Да, и он такой, позвольте представиться, Арнольд Леопольдович Чингачкук. А по профессии я...
4: Вот, а дальше мы сочиняем. Кто же по профессии Арнольд Леопольдович Чингачгук? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ждем самые интересные солярные жанры.
5: БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
6: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто-19».
1: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Аутобанк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
7: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – Канавто 3.
8: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
9: Все уже было. При покупке новой «Волга» в Канавто выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8 843 230 3030. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
12: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
17: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
19: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
20: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
19: Мама, я в эфире!
20: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
21: 0+.
20: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бесит, когда разговор с тобой начинают не с поклона. Не по хуану сомбреро. Соус и пилявы.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: «19-19» загадывать желание. Ну что ж, мы начинаем зачитываться вашими произведениями. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Это наш мессенджер. Именно туда вы пишете нам продолжение фразы, которую мы сегодня для вас, в общем-то, с коллегой и придумали.
2: Позвольте представиться. Арнольд Леопольд Чингачкук. А по профессии я...
1: И вот ваши варианты. Вот один из них. А по профессии я директор землетрясения.
2: Нормально. Но это управлять землетрясением непросто.
1: Неожиданно.
2: У него должен быть заместитель.
1: Обязательно.
2: Бухгалтер.
1: Обязательно.
2: И СММ сейчас очень важен.
1: Без этого вообще никто.
2: А проверяющий он с налоговой. Такое вот. Это страшно, если такое придет, проверяющий с налоговой. Все проверит, все налоги заберет. Позвольте представиться. Арнольд Леопольдович Чингачкук. А по профессии я яйцелов.
1: Вот.
2: Подожди, а почему яйца? Они катятся, их же надо ловить. Вспоминается сразу игра вот эта вот, где волк ловил яйца. А, вот как волка звали. Все понятно. А мы-то думали. Да.
1: Позвольте представиться. Арнольд Леопольдович Чингачкук. А по профессии я никогда не работал.
2: Это хорошо.
1: Это явная заявка на победу. Слушай, Сергей, у него отличное чувство юмора, на самом деле. Он всегда прям как даст прям не в бровь, а в глаз.
2: Никогда не работал.
1: Молодец, Серега, молодец. Ребята, вот смотрите. Во, как надо вот. Вот такой... кульбит, понимаешь, словесный.
2: Могу работать, могу не работать.
1: Да.
2: Ну, в общем, рассказывайте.
1: Пришла, говорит, это домой. Гляжу, пыль лежит. Думаю, дай-ка я полежу.
2: Все правильно, все правильно. В общем, напоминаем еще раз фразу, на которую нужно придумать продолжение. Какое-нибудь оригинальное. Можно в стих, ну, в стихах тут, хотя...
1: Тут долго это будет, долго. У нас, понимаешь, иногда в трехтомнике вот слушатели уходят, а это долго, у нас только времени нет.
2: Давай еще раз напомним. 92-72-42-28. Пишите. Позвольте представиться. Арнольд Леопольдович Чингачкук. А по профессии я... Вот, собственно говоря, придумайте профессию... Арнольду Леопольдовичу Чингачкуку, чтобы ему подошло.
1: А тут вот что-то Марат написал, я вот это туда, видимо, да, все-таки.
2: Че это, куда
1: а
2: это?
1: В процессе, ну, понимаешь, он в процессе. Нет сообщения от Марат, не видишь?
2: Вижу. Ну, в общем, а по профессии я генерал-майор, это самое...
1: Хи-хи-би.
2: Да, Министерство здравоохранения, муж на час и ничего не желающий делать. Вот как-то так.
1: Вот как-то так.
2: Ну, человек-оркестр.
1: Вот как-то так. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Вот как-то так. До 19:40 принимаем ваше сообщение. Дерзайте.
3: Бим-радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: В некоторых высокогорных районах, например, калифорнийском хребте Сьерра-Невада, летом можно увидеть арбузный снег. Он розового цвета и обладает запахом и вкусом арбуза. Этот феномен обусловлен присутствием в снеге специальных водорослей, содержащих красный пигмент.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
6: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Ну а спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубин» ООО «Доктор Цито», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
10: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
11: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинге из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
14: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
15: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
16: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
17: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-013-120. Казань, Копылова 2+.
18: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на «Максимилианс.ру».
19: За пищу для детей.
20: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Все меньше и меньше времени до того, как мы перестанем принимать ваши сообщения в зачет. 19:40, напомню, состоится вот это остопывание.
2: Остопенивание.
1: Остопенивание? Господи, звучит как страшно.
2: Придумаем слова.
1: Как аскапизм. Вот, 19:40 мы скажем стоп-игра, а пока принимаем ваши сообщения на, ну, продолжение, да? На продолжение фразы «Позвольте представиться, Арнольд Леопольд Ченгачгок». А по профессии я. На кону, кстати, кафе, сертификат в кафе национальной кухни. Итак, давайте читать.
2: А по профессии я автопилот.
1: А, и все?
2: Бывает у человека, да, автопилот, он как бы, ты где? Автопилот,
1: а,
2: да.
1: Автопилот. Позвольте представиться, Арнольд Леопольд Ченгачгук, а по профессии я стрелочник. Забиваю стрелки, а дальше перевожу их на других, либо метаю в оппонента.
2: Тоже неплохо. Позвольте представиться, Арнольд Леопольд Ченгачгук, а по профессии я киноактер популярных мультсериалов.
1: Неплохо.
2: Да.
3: Позвольте представиться, Арнольд Леопольд Ченгачгук, а по профессии я Махмуд.
2: Жестко-жестко.
1: Эта профессия замечательная.
2: Да, она единственная на планете, да. Позвольте представиться. Да. Арнольд Леопольд Ченгачгук.
1: Так.
2: Да, по профессии я могу работать, могу не работать, могу сделать так, чтобы другие работали.
3: Позвольте, значит, представиться. Зовут меня Арнольд Леопольд Ченгачгук. А по профессии я дегустатор пива.
2: Вредит вашему здоровью. Да.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Все меньше времени у вас остается, чтобы написать нам продолжение фразы «Позвольте представиться».
2: А по профессии я автокачок.
1: Нормально.
2: Да.
4: Бим-радио. Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru. Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: 17 градусов сейчас в Казани, дождей сегодня не обещают, зато завтра утром и днем небольшой дождик и плюс 17, плюс 18, пятница без осадков, плюс 15, суббота, воскресенье 16 градусов, тоже без осадков. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: У природы нет плохой погоды.
4: Программа для именинников «Первый тост».
2: Давайте поздравлять именинника сегодняшнего дня в нашей группе ВКонтакте. Вот эти замечательные люди. Алина Крылова, мы вас с удовольствием поздравляем. Оксана Казакова, тоже именинник сегодняшнего дня. Людмила Васильевна, мы вас поздравляем. Регина Харьковская, тоже именинница. Гульнара Газимова, Гульнас Тагирова. Артем Устинов, поздравляем вас с удовольствием. Михаил Бердянский и еще Камиль Сафин. Вот такие замечательные люди сегодня родились, представляешь?
1: Замечательно. Можете еще напомнить, как можно великолепно отдельно поздравить своего любимого человечка.
2: На нашем сайте bimradio.ru есть раздел «Услуги», ну или по телефону 2-930-800 можно позвонить в будний день и заказать поздравление.
1: Так что пользуйтесь, конечно же, на здоровье. 2-930-800. Именно такие вот заветные цифры. Ну и, конечно, по традиции мы рассказываем, с кем из знаменитостей вы родились в один день. Невероятное количество таких вот людей, действительно невероятных людей. Как всегда, семерочки не перестают нас удивлять. Итак, сейчас у меня может откроется это не открылось. Ладно, не открылось. В этот день, значит, родились Иван IV Васильевич Грозный, актер Шон Коннери, актриса Маргарита Терехова. Смотри, какие люди. Кинорежиссер Георгий Данелли. Ну, Сергей Соловьев, актриса Татьяна Яковенко, супермодель Клаудия Шифер.
2: Клава!
1: Какие люди, понимаешь? Это вот отпечатки все 7 числа. Олеся Иванченко, кстати, сегодня отмечается. А я смотрю, на что-то роднит с ней. Оказывается, вот что. Я смотрю, Сергей Крылов, такой замечательный певец. Помнишь, был такой?
8: Дева-дева-девочка.
1: Да, моя. Вот пытался найти эту песню, а ты вот что-то так все быстро рассказал, что я не успел этого сделать. Может быть, успею, конечно. Кто еще? Кто еще? Сергей Соловьев, я сказал.
2: Николай Зинин, русский химик.
1: Вот, давайте-ка продолжите.
2: Зинин у нас есть. Алан Пинкертон, американский частный детектив, владелец детективного агентства. Ну, кто знает, тот знает. Леонард Бернстайн, дирижер, композитор, пианист, музыкальный писатель, педагог. Так, Шон Коннери ты уже называл?
1: Да, Шон Коннери, да, называл. Ну и да, ладно, в общем-то. А из музыкантов, кстати говоря, тоже немало людей родилось на свет. Это бывший вокалист Judas Priest, Роб Хелфорд, это и клавишник, участник Dream Theater и Planet X, Дерек Шериньян. Также гитарист группы Def Leppard, Вивиан Кэмпбелл. Ну и, конечно, куда же мы можем пройти вот без имени вот этих вот мимо этих людей? Ну,
2: да,
1: Джин Симмонс, прикиньте, коллега. Именно вот сегодня родился на свет. Басист, вокалист группы Kiss, человек, летучая мышь. Вот он, Бэтмен-то какой!

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Как там Славик, Славик, Ярославик говорят: стоп холодильник, стоп мобильник,
2: тормози,
1: стоп игра.
2: Машину, все, остановитесь.
1: В общем-то, 19.41, в зачет уже не принимается. Дальше ваше сообщение. Напомню, что у нас на кону сегодня сертификат в кафе национальной кухни, и нужно продолжить фразу.
2: Позвольте представиться, Арнольд Леопольдович Чингачкук. А по профессии я
3: слесарь-гинеколог. Такое вот есть.
2: Профессия моя слишком известна, чтобы я вам ее называл. А по профессии я балабол.
1: Тоже неплохо. Вот это больше похоже на правду.
2: А по профессии я гадалка.
3: Так, ну, у меня вроде как будто все прочитано.
1: Гадалка?
3: Гадалка.
1: Гадалки не ходи. Да. Совсем скоро подведем итог нашей забавной встречи и огласим имя победителя. Так что можете держать пальчики крестиком, хоть на руках, хоть на ногах.
0: Бим-радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
4: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.

0: есть твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 40.
4: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
5: Максидом. Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта», дилерский центр «Лада».
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Не грузятся картинки. Не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что же, как обычно, говорят люди.
5: Ну что ж ты страшная такая. Нет, не про эту песню? Ладно.
4: Я даже об этом не подумал.
5: Давайте подводить итоги в нашей замечательной игре «За бабушка».
4: Ну, во-первых, давайте сначала мы поблагодарим всех наших замечательных радиослушателей, которые все три часа были вместе с нами и остаются на любимой волне на 102.8 и дальше, и с утра, и до самого утра. И это очень ценно. Спасибо вам большое, что мы большая дружная семья. Огромное спасибо вам, коллега Альберт, потрясающе.
5: Алверды.
4: Замечательно сегодня побалагурили, я считаю. Ну, а вот теперь вот можно и, как говорится, честь знать, а именно подвести итог нашей игры «За бабушка».
6: Позвольте представиться. Арнольд Леопольд Чингачкук. А по профессии я... Никогда не работал.
4: Сергей, мы оценили сразу, да, ваше сообщение. Это было сложно скрывать. Поэтому принимайте наше поздравление. Действительно очень весело, очень неожиданно. Кратко, но прямо сразу в пятак.
5: Ну, собственно, мы об этом-то и говорили сегодня все три часа. О работе и о профессиях, да. Сергей, вы молодец. Как всегда, на высоте. Ну все, на этом будем закругляться. Совсем скоро здесь появится Лена Медова. В 21.00 здесь стартует у нас программа «Привет-приветов». Там, собственно говоря, вот, кстати, уже кто-то присылал приветы. Ребята, еще раз продублируйте на всякий случай. В 21.00 начало, чтобы ничего не пропустить. Ну и, собственно говоря, там все приветы, признания в любви, ваши музыкальные запросы. Вот со всеми этими вещами обращайтесь к Елене Медовой. Она совсем скоро здесь появится.
4: Ну а мы на этом говорим вам до свидания.
5: Чао, какао.
4: Услышимся.

0: Ах, Филипп Киркоров сделал счастливыми, я думаю, многих обладательниц этого прекрасного имени Луиза. Луизам и всем-всем-всем желаем доброго и приятного вечера в Казани и где бы вы сейчас ни находились. День, надеюсь, был насыщенным и интересным. Вот вижу, что наши слушатели пишут: «Добрый вечер, Александр поделился радостью. Мы сегодня нашли билеты, две штуки, между прочим, с супругой, хотим пойти на дискотеку. Мы из 90-х от Бимрадио». Ну, значит, встречаемся 28 числа в Максимилианс 18+. И насладимся финальной летней вечеринкой. Мы из 90-х. Всем доброго вечера и прекрасного настроения. А привет мы будем передавать с вами с 21 часа. Поэтому готовьтесь, пожалуйста, но все-таки постарайтесь стартовать чуть-чуть попозже, чтобы ни один привет не потерялся.
1: Яркие летние хиты на Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
2: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18:00.
3: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ Более клубе. ОГРН 118-169-013-120. Казань. Копылова 2-0+.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
5: За пищевок для детей.
6: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
7: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
6: Мама, я в эфире!
7: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Очень ленивый самоубийца умер от старости.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Иду ко дну.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама.

0: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
1: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Подвигу солдата. Сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Добрый вечер, любимые слушатели. В эфире Бимрадио, цикл радиопрограмм «К подвигу солдата сердцем прикоснись». Это проект, который знакомит нас с важной миссией волонтеров и добровольцев, помогающих людям в зоне проведения специальной военной операции, жителям освобожденных территорий. В рамках проекта в студию приходят волонтеры. Это люди из Казани, из Татарстана, которые объединяются, а кто-то даже действует совершенно обособленно, но все они стараются поддержать и помочь нашим ребятам. И сегодня мы продолжим говорить о больших и добрых делах, которые совершаются по зову сердца. Друзья, я с удовольствием хочу представить замечательную нашу сегодняшнюю гостью. Это Анастасия Васильевна Кий, которая прекрасная девушка, она специалист по качеству, она мама, она супруга, она при этом занимается волонтерской деятельностью и делает это давно и от всей души. Здравствуйте, Анастасия, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Очень рада поделиться своей и не только своей историей.
1: Спасибо большое. Мы знаем, что вам есть много что рассказать. И сегодня хотелось бы, чтобы прозвучали самые важные слова и мысли. Я представлю вас подробно. Вы руководитель благотворительной организации «Тепло своих». Да. Которая оказывает всестороннюю помощь военнослужащим участникам СВО, которые получили ранения в медучреждениях нашего города и страны, то есть которые оказываются в больницах, и тут вы уже помогаете им, поддерживаете родных и близких участников ветеранов боевых действий. Также вы администратор волонтерского движения «Своих не бросаем 16» города Казани. Это помощь военнослужащим по заявкам в зоне проведения СВО и активист республиканского движения «Ярдем Янеше. Помощь рядом». Это помощь в республиканских сборах и гуманитарных миссиях. Скажите, пожалуйста, как в 24 часах вы находите драгоценное время на как раз три таких глобальных направления, при этом оставаясь очаровательной женщиной и мамой?
2: На самом деле, наверное, как любой волонтер, я вам скажу, что времени нам не хватает катастрофически. Было бы еще 24 часа, их бы точно так же не хватало. Да, да. Но стараемся, так как, к сожалению, уже все идет не первый год, удалось систематизировать, структурировать, разделить. Но для нас это уже работа. Мы работаем. И так как у нас появился свой график жесткий, свои правила, свои временные рамки, нам удается совмещать все это и семью, и детей, соответственно, и подростков детей, вот, и волонтерское, добровольческое направление.
1: В прошлом году вы уже были у нас, да, в гостях.
2: Спасибо за повторное приглашение, да, очень приятно.
1: С удовольствием, но давайте еще раз вспомним, как начинался ваш путь.
2: Ой, наш путь начинался, наверное, у каждого свой путь, но все люди, которые стали добровольцами, добрая воля, не смогли остаться в стороне в тот момент, когда наша страна оказалась в такой ситуации, в тот момент, когда людям потребовалась помощь, нашим людям, нашим мужчинам, нашим защитникам, как мы их называем, получается, и стоять и наблюдать мы не смогли. Мы приняли решение помогать так, как может помочь каждый. Допустим, ну, наше объединение, как мы всегда называем себя, неравнодушных граждан, оно не призывает, допустим, только к финансовой помощи. Мы призываем к любой помощи. Мы обращаемся в школы для написания писем в поддержку наших бойцов. Это очень важно. Одно из наших направлений – это помощь раненым. Для них иногда письма намного важнее, чем любые процедуры и манипуляции, потому что письма со словами поддержки и понимания того, что происходит, и то, что они переживают там, для них это очень важно. Мы часто, маленькое отступление, мы часто по просьбам бойцов ищем авторов писем, именно когда письма из республики, ездим и дарим подарки. То есть бойцы говорят, найдите ребенка, вот я денежку переведу. Да, пожалуйста, найдите, подарите что-нибудь. Но только, говорит, не сладкое, не что-то, а что-то развивающее. Очень там, ну, и мы вот находим, ищем школы, ищем кураторов, находим этих детей, потихоньку узнаем, чем увлекаются дети, ездим. Сейчас очень школы идут навстречу. Первое время было очень тяжело. Проверяли, кто такие бойцы, действительно ли они участники. Это все прям, ну, как это же у нас Министерство образования, все-таки все строго, допуск к детям. Сейчас они, наоборот, они устраивают из этого урок мужества, они выставляют детей линеечку, смотрите, вот как важны ваши письма, это все так красиво, патриотично проходит, оттуда выходишь с таким, я не знаю, с такими вот мурашками, которые бегают. Поэтому вот от писем до той гуманитарки это прям максимальный вклад. Для нас самое первое, это то, что ребята понимают, что здесь их ждут, в Казани все о них думают, и мы о них позаботимся так, как мы можем.
1: Давайте поговорим о деятельности как раз благотворительного объединения «Тепло своих». Вот первое, с чем сталкивается раненый боец, который прибывает в Казань да, для реабилитации, он получает от вас некий пакет добра, да? Что это такое?
2: Пакет добра – это наш маленький брендовый, получается, брендовая визитная карточка, которая уже, получается, расползлась по всей стране. Буквально на днях была ситуация, что ребята между собой в курилке нашего медицинского учреждения, уж мы так называем, завуалированно, обсуждали, что вот я лежал 3 госпиталя назад, и там ребята здесь были и говорят, вот кроме Казани нигде таких вещей нет. Это вещи первой, вещи первой необходимости. Тебя ранили, тебя эвакуировали, тебя вывезли, ты ехал в поезде, ты ехал не одни сутки, ты ехал долго, и ты приехал. Кто-то едет без документов, без телефонов, без вещей первой необходимости, а ты приезжаешь, и первое, что ты получаешь, это небольшой пакетик, в котором есть все, чтобы ты мог привести себя с дороги. Угу. Порядок. Переодеться в чистую одежду и выпить чай. Мы всегда стараемся, чтобы в нашем пакете был чак-чак. Чак-чак и памятка о том, что мы тебя здесь ждали. Мы стараемся подарить тебе свое тепло, свою частичку заботы. Если тебе что-то нужно, вот ссылочка, переходи и обращайся, мы всегда поможем.
1: И в каждом пакете есть еще координаты, да?
2: Да-да-да, мы
1: вашего
2: памятку,
1: волонтерского движения.
2: Мы разработали памятку с QR-кодом, чтобы боец мог, ну, сейчас все-таки современное время, тенденции. Ну и, в принципе, ребята по сарафанному радио, точно так же военное сарафанное радио работает, они знают. Плюс мы работаем с персоналом. У нас помимо пакетов добра мы стрижем раненых каждую субботу. Медперсонал опрашивает, рассказывает. Приезжает наш волонтерский отряд фей-парикмахеров, мы их называем. И они стригут до последнего бойца. Это может и 6 часов быть, особенно под новые приезды. Ну, и неважно, праздник, что-либо, девочки едут, стригут, точно так же согревают.
1: Для многих бойцов, я думаю, это не просто стрижка, это целый ритуал возвращения к нормальной жизни. Да. Правда, это такой тепло есть. И забота, которыми вы их окружаете, а не просто какая-то манипуляция.
2: Нет, вот именно, что мы стараемся... Разные бывают. Кто-то, получается, замкнутый, закрытый, кто-то еще испуганный, кто-то, в принципе, не понимает, что с ним произошло и где он очутился. Люди разные абсолютно. И вот мы стараемся, говорю, наши фей-парикмахеры, и мы, в принципе, уже, наверное, все скоро сами будем психологами, мы стараемся найти подход к каждому и дать понять, что нам не важно, кто ты, кем ты был, что у тебя, какое прошлое, что-что-что. Главное, что ты здесь, и что мы тебе можем помочь вот элементарными вещами, привести себя в порядок. Мне кажется, любой мужчина, вылезший из окопа,
1: это
2: первое, что захочет,
1: конечно,
2: сделать, это... Ну, и причем мальчишки бывают абсолютно разные. Кто-то сидит, да мне бы под ежика, А кто-то, а мне вот, пожалуйста, Брэда Питта.
1: Класс!
2: С тремя волосинками, но Брэдом Питтом хочу быть. И выходим, выкручиваемся, делаем из него Брэда Питта.
1: Скажите, а дополнительно ваши подопечные, которые приезжают в Казань, они что-то просят? Может быть, зарядку?
2: Вот. У нас вообще, вот, в принципе, вся деятельность, мы, ее невозможно описать всю, но мы это называем всесторонняя помощь. Uh-huh. Помощь бывает абсолютно разной. Кому-то нужна зарядка, у кого-то сгорели все документы. Простите меня, пожалуйста, все курильщики, хоть это и запрещено.
1: Вредит, да, вашему,
2: да,
1: здоровью.
2: Вредит здоровью, ничего не поддерживаем, но бывали ситуации, искренние ситуации, когда мы даже не знали, что уже у нас в госпитале, а родные выходили на нас, зная нашей деятельности, и говорили: завтра день рождения, очень хотим поддержать. Пожалуйста, помогите. Придите. Ну и вот, хоть и нельзя, хоть и запрещено, тайными путями, тропами, печеньки, конфетки, шарики, заходишь, поздравляешь, стараешься, чтобы он был не один, он же вам всегда, ребята, вот у них есть боевой братство, боевой дух, я же не один в палате. Вот, стараешься узнать, все привести, поздравить, конечно, эмоции, вот в эти эмоции они переполняют. Смысл всего нашего тепла, который мы пытаемся подарить, чтобы ребята понимали, что здесь их ждали, здесь они нужны.
1: Также я знаю, что вы занимаетесь и активной помощью детским и социальным учреждениям вновь присоединенных территорий. Расскажите, пожалуйста, об этом.
2: Да, это как раз вот с прошлого года у нас небольшое изменение. Мы решили... Начиналось все с помощи Щебекина тогда, получается. Там у нас очень много эвакуированных было, когда под обстрелы попало. Мы начали с них. А потом постепенно у нас есть в команде... Мы себя называем команда, активисты. У нас есть один участник СВО, он демобилизованный. Вот он стоял в направлении, где 3 населенных пункта. И у этих 3 населенных пунктов в общей сложности 86 маленьких подопечных. И ребята, которые остались там, они ему написали, говорят: а может быть, как-то получится деток поддержать. И это был наш самый первый сбор, он был на прошлый Новый год. Мы собирали детям подарки. Нам администрация учреждения дала списки, возраст детей, и вот мы, получается, собрали первые подарки, отправили, и обратная связь, она была безумная, она была настолько эмоциональная, настолько был отклик Казани, России, все поддержали нас, дети потом дали обратную связь, такого Нового года у них уже очень давно не было, и после этого мы поняли, что нужно помогать и деткам, и у нас теперь появился новый девиз, что чужих детей не бывает. Мы помогаем школам, помогаем детям собраться к 1 сентября, мы помогаем школам, которые там на территориях не такое хорошее снабжение методическими материалами. Мы помогаем социальным приютам, это, получается, места, где, куда собирают детей, которые остались без родителей из-за ситуации, которая происходит там. Вот, мы помогаем, очень хорошо сотрудничаем с центром Донбасс. Центр Донбасс – это социальный центр, под подопечными которого являются дети с тяжелыми формами ДЦП. Угу. То есть каждую поездку в ту сторону, когда мы едем, мы отправляем им вещи первой необходимости, которые расходники, да, памперсы, пеленки, ну, я не знаю, носки, такие вот вещи. И плюс, кто на нас выходит, стараемся помочь всевозможными вещами. Вот социальный приют собирали. В принципе, получилась такая ситуация, что после бомбежки здание нужно было отреставрировать. Собирали полностью все для ремонта, вплоть до кухонной утвари. Точно так же поддержали жители нашего прекрасного города, нашей республики, потому что мы официально зарегистрирован, у нас есть расчетный счет, у нас есть, получается, сборная карта, и также, точно так же мы работаем в статусах, в мессенджерах, в социальных сетях, и на усмотрение каждого люди поддерживают, и вот в этом сборе участвовала вся страна, очень много предпринимателей нас поддержало наших, захотели, кто-то от себя лично, кто-то заказывает, кто-то деньги переводит, кто-то привозит прям вещи, старается передать, ну, у всех разные возможности, как говорится. Кто-то технику отдает, кто-то вот... Рынок Тура у нас, если вы знаете, такое есть. Они вещами всегда очень хорошо нас поддерживают. Детскими вещами, новыми абсолютно. Всегда старается любой сбор, который мы ведем именно на детей, поддержать, передать вещи, собрать. У них есть корзина добра, она стоит на рынке, на территории. И вот по таким запросам по нашим они нам помогают.
1: Слушаю и готова слушать вас просто бесконечно. Сострадание присуще абсолютно всем людям. Но именно те, кто переходит от ощущений и чувств к действиям, вот таким людям нужно сказать большое спасибо. Скажите, пожалуйста, а какую фразу вы чаще всего слышите от бойцов, которые прибыли в Казань для реабилитации? Может быть, кто-то впервые приехал сюда. Что они говорят? Только в Казани так встречают, например. Или как у вас жарко, как у вас холодно, как у вас красиво. Как у вас тепло.
2: С такой четкой фразой, я вам честно скажу, когда они приезжают, нет. Но был очень яркий, интересный момент. Это было мероприятие, посвященная как раз Дню защитника Отечества в Казани-Экспо, куда привезли наших защитников Отечества на большой вот этот праздник, который для них был организован. И мы были приглашены. И было очень приятно, когда ты сидишь, допустим, мимо идут люди, говорят: а я вас помню, вы же те, кто нас стрижете в Казани. Да. И вот он вот так показывает себя по голове, и ты его не знаешь, ты его не помнишь, а он запомнил. Это вот, я говорю, вот ради этих эмоций мы будем помогать, как мы всегда говорим, до самого последнего нашего раненого бойца и даже намного дальше. Потому что, несмотря на то, что мы все понимаем, что все закончится, но проблемы, ребят, не закончатся.
1: Все верно. И все понимают, что есть некая уже усталость у наших сильных, прекрасных волонтеров, но они действительно всегда готовы оказать помощь, они не сдаются, потому что если мы сдадимся, то что уж говорить, да, ребята всегда должны ощущать нашу поддержку. Что вы хотели бы сказать в завершении нашей программы, вот, которая говорит о том, как из искры добра зажигается большое пламя, большое дело, большая любовь. Вот с какими словами хотели бы обратиться к нашим слушателям?
2: Мы все понимаем, что это длится намного дольше, чем все рассчитывали и хотели бы. Но, как говорится, это будет идти столько, сколько нужно, чтобы все получилось. И получилось так, чтобы нам, нашим детям, потом было прекрасно жить. Но устали мы, устали люди, устали волонтеры. Ну, а как ребятам там? Вот тут надо понимать, что такое наша усталость, людей, живущих в современных реалиях, все, когда все прекрасно и все хорошо, и ребят, которые находятся там. Тут вот всегда надо, как говорится, ставить на чашу весов, и ты понимаешь, что твоя усталость ничего не значит. Поэтому как человек, который по доброй воле, доброволец, всем этим занялся и всегда призывает всех и говорит, что доброта, она в каждом из нас. И для того, чтобы ее стало больше, мы должны ей просто поделиться. Делитесь своей добротой. Не откладывайте это на потом. Она нужна сейчас, и есть люди, которым она нужна.
1: Это замечательные слова. Друзья, пусть в ваших сердцах всегда живет тепло, которым вы готовы делиться с другими, и этого тепла и любви будет только больше. Она всегда увеличивается, когда ты делишься ею. Большое спасибо. Волонтер с большой буквы, прекрасная девушка Ке Анастасия Васильевна сегодня была у нас. Мы желаем вам успехов и знаем, что сил и энергии и любви у вас, безусловно, хватит.
2: Спасибо за внимание.
0: К подвигу солдата сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
0: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
6: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
0: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х».
5: 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с BIM Radio.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Соцсети могут прилечь. А BIM Radio с тобою всегда. 2-930-800.

мы вернулись.

0: Летний вечер. На Бим Радио.
1: Гороскоп на Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-800-43-205-51-35.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы, возможно, сделаете нужные выводы, если просто согласитесь с умными людьми. Посоветуйтесь. Тельцы, повышенная нагрузка пойдет вам только на пользу. Близнецы, вы будете полны радостных предчувствий. Это пойдет на пользу нервной системе. Раки, возьмите отгул. Сейчас важно быть дома с семьей. Львы, вы с легкостью заработаете денег, если проявите свободу в мыслях и мечтах. Девы, удача будет на стороне пунктуальных и дисциплинированных. Придумайте план действий, а лучше сразу два. Весы. В ваших силах организовать себе желанную поездку. Именно этим и следует заняться. Скорпионы. Отправляясь на важное мероприятие, возьмите с собой лишние деньги. Стрельцы. Любимый человек будет доставлять вам сплошные проблемы. Козероги. На первый план выходит настоящее. То, что действительно ценно и дорого в данный момент. Водолеи. Проявите покладистость. Помните, что быть белым и пушистым часто выгодно. Рыбы, чтобы убедиться в своей привлекательности, вам следует запретить себе хотя бы на время привычку никому не верить. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удивительных моментов жизни.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Ну что ж, этот вечер будет томным, он будет прекрасным определенно, потому что есть в нем вы и ваши приветы. Программа «Привет приветов» стартует. Отправляйте, пожалуйста, сообщение нам в Телеграм, отправляйте в Макс, плюс 792-72-42-102-8. Рада приветствовать Диму. Он написал: «Добрый вечер, он диспетчер. Всей Казани добра и тепла. Болталки привет. Денису особенный. Жене и дочке поцелуйчики». Так, тут продублировано. Ну, видимо, да, для того, чтобы обратить внимание на это сообщение, отправили чуть заранее. Привет, Елена Медова. Здравствуйте, Виталий Дмитриевич. Хорошего вам эфира. Взаимно. Доброго вечера вам. Видимо, за рулем. Хочу передать привет элитному чату «Такси Казани». Всем, кто меня узнал, всем хорошего вечера. Так и хорошо. Отлично, что вы вместе с нами сегодня в программе «Привет приветов». Привет, Бим. Сообщение от Кристины. Всем хорошего вечера и настроения. Особенный привет. Вот, кстати, видите, Виталий Дмитриевич, тут для него привет. Привет от любимой. Хорошего настроения в рабочий момент. Я тебя очень люблю. И можно песню. Так, песни с днем рождения. Скажите, правда сегодня день рождения Виталия Дмитриевича? Добрый вечер, Бимка-любимка. Хочу передать привет болталке. Вы лучшие. И от Гульнары тоже совсем скоро прозвучит сообщение.
2: Мое любимое радио – это Бим-радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

Да, выходите на сцену, выходите в прямой эфир и звучите в программе «Привет, приветов». Наши контакты +7 92 72 42 102.8. Это Telegram и Макс. И, конечно же, есть возможность отправить свой приветик через мобильное приложение «Бимрадио», через официальный сайт bimradio.ru. И вот от Светланы тоже сообщение. Такое уж доброе, очень традиционное. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям, всей Казани, особенно бим-болталке. Большой и теплый привет. Сообщение, кстати, отправила Светлана. Светлана, вам тоже доброго и прекрасного вечера. Так, привет от любимой передали. Идем дальше. Привет, привет. Я тоже с вами. Это у нас Юленька Смирнова, да, на связи. Привет моим детишкам, Сашульке и Армению. Мы готовим шарлотку из груш. Всем слушателям любимого пламенный привет, ваша Джулия. Что вы с нами делаете, Джулия? Шарлотка из груш. Мы уже все представили.

Да, у кого-то шарлотка, а у кого-то целый праздничный ужин. Добрый вечер, Елена и любимое радио. Сегодня у нас с любимым годовщина свадьбы. 25 лет. Мы с мужем получили очень много поздравлений, теплых слов от родных и близких. И я хочу сказать, любимый, серебряной свадьбой нас. За эти 25 лет ты стал не просто мужем. Ты стал опорой, лучшим другом и настоящим спутником жизни. Я благодарна судьбе за каждый день рядом с тобой. Пусть впереди у нас будет еще больше моментов полных радости, тепла и взаимопонимания. Обнимаем тебя всей душой, любим всем сердцем. Я и наши дети, дочь и сын. Ох, какое красивое поздравление. С удовольствием его озвучили. И болталка тоже присоединяется к поздравлениям в честь вашей серебряной свадьбы. 25 лет совместной жизни.

Так и не иначе жить лишь в кайф, как заповедовал в этой песне МС Зали. Ну что, замечательное продолжение вечера. Программа «Привет-привет» на Бимрадио. Я очень рада приветствовать всех вас, дорогие друзья. И вы можете присоединяться, делать это очень активно. До 22 часов отправляйте ваши сообщения в мессенджеры плюс 7-92-72-42-102-8. Макс, Телеграм, мобильное приложение Бимрадио скачивается абсолютно бесплатно, передавайте ваши приветы. Официальный сайт bimradio.ru, и тоже там есть специальная кнопочка «Передать привет», воспользуйтесь, и ваш привет услышат и близкие, и родные, и друзья, и все-все-все мы. Доброго вечера, Елена, очень рада вам. Всем сотрудникам и слушателям любимого радио, всем бимболталки, ребята, вы замечательные. Песня «Нежность». Заранее благодарю, надеюсь, что успела. Это Ксения. Да, конечно же, вы все сделали вовремя, и я тоже взаимно рада вам. Добрый вечер, Бимка, любимка. Сообщение от Юрьевны. Привет, в болталке вы лучшие. Что еще я хочу рассказать? Да, вот это вот прекрасное послание. Приветик, Бим. Передаю привет любимому папе Владимиру. Мы едем с тренировки. Спасибо большое ему от Ариши. Да, большое спасибо вашему папе, что поддерживает вас во всех ваших начинаниях. Это, конечно же, очень важно и очень ценно. Здравствуйте. Передаю привет своему любимому Жужжику. Карине от Владимира. Надеюсь, прочитала правильно. Вот, всем доброго вечера. Кто-то куда-то едет, кто-то отдыхает, кто-то, возможно, уже в баньки собирается, а кто-то еще весьма-весьма активен. И для всех, для вас программу «Привет-привет» на Бимрадио.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

Мечта — наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
1: Так вот.
5: Если у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

0: на Бим-радио.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился.
4: А это получается...

0: Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
1: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
0: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так вломился.
3: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: Звоните 258-30-58.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Как приятно, друзья, когда вы вспоминаете какие-то особенные песни. Например, Ирина Салтыкова «Я скучаю по тебе». Это от Светланы родным и близким, ее деткам, любимому мужу и всей Казани.
1: Как

Dream Radio. Это был диджей Цветков Ирина Салтыкова. Чудесная песня. Спасибо большое. Спасибо за предложение послушать ее, Светлана. Привет, Бима, всем, кто работает в команде. Бима, вы лучшие. Спасибо большое, Анатолий, за приятные слова. Так, от Пупса. Здравствуйте, Бим Радио и любимый ведущий. Здравствуйте, Пупсик. Хочу передать привет всей Казани и всей Болталке, конечно же. Но куда без них? И заказать песню «Женщину я не танцую». Так, хорошо, принимается. Обязательно послушаем. Виталий Дмитриевич прокомментировал сообщение про день рождения. Нет, в марте, оказывается, но уже хотелось бы и сейчас. А так у меня... каждый день праздник. Мне всегда 18. Виталий Дмитриевич, понимаю вас абсолютно. Что, когда чижаты петь будем? Я уже готов, а мы тоже готовы.

Доброго вечера и большое спасибо за ваши вдохновляющие сообщения. Вот это послание говорит о том, что БИМ-радио, эта волна, обнимает земной шар. Слушаем и в Казани, и на территории Татарстана, России и вообще всех абсолютно континентов. Достаточно скачать, например, мобильное приложение или на любом сайте тоже подключиться к нам. Привет, БИМчик-любимчик! Привет вам из Вьетнама! И девочек моим большой привет. Лейсан и Гулечке. Тут безумная жара и шикарное море от Рузели. Да, мы уже представляем, какое шикарное море у вас, какая там жара. И час ночи, между прочим, слушаем любимый БИМ. Рузеля, вам большое спасибо. Пишите, пожалуйста, все детали, все подробности нам очень интересны. Что там попробовали интересного, экзотического? Вот. Какая температура воды? Тоже очень хотелось бы знать. Вообще, как настроение? Познакомились с какими-то интересными местными жителями, что для себя открыли, где были, пишите, еще раз пишите. БИМчик, приветствую! Жене Регине большой привет и дочкам Рамине и Диляре от Романа с удовольствием передали это послание. Привет, БИМ! Вот, тут что-то про гороскопы, в чем я, к сожалению, ничего не понимаю.

0: песня.
1: Отдыхай с Бим Радио.
2: Ну а теперь внимание, следопыт Иваныч на связи, он же именинник. Привет, Бим Радио, Казань, Татарстан и весь мир. Поздравляю себя с днем рождения, желаю себе здоровья, удачи и всех земных благ. Благодарю всех друзей за теплые слова и пожелания, которые наполняют меня теплом и благодарностью. Следопыт Иваныч, с днем рождения вас, дорогой. Пусть все сбудется абсолютно, что вы сами себе пожелаете. Вот пусть это все исполнится. Ну и добрые пожелания, добрые напутствия ваших друзей тоже обязательно пусть воплотятся в жизнь. Так, посмотрела песню «Лепса с шаманом», у нас такого нет, но есть чудесная песня про мужественных, смелых мужчин, коим вы являетесь тоже. Сразу после рекламы в нашем эфире прозвучит «Капитан Арктика». С днем рождения, присоединяемся ко всем праздничным тостам за вас, за ваше доброе здоровье и хорошее настроение, следопыт Иваныч.

0: И действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: В Дебаде прогноз погоды. 28 августа над рестораном «Оксибилец» ожидается шторм из любимых хитов 90-х, осадки из зажигательных танцев и буря подарков.
2: Обратите внимание! А все потому, что «Бим-радио» представляет вечеринку «Мы из 90-х». Ведущий вечера я, Альберт Батанин. За пультом «Диджей Айон». В программе музыкальные и танцевальные конкурсы, подарки и, конечно же, любимые хиты твоей юности. Наряжайся в свой самый яркий образ из 90-х и приходи красиво проводить лето. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: навигации.
1: С днем рождения, следопыт Иванович.
2: Лето на
3: Радио. Первое в Казани.
1: Добрый вечер, любимый Бим. Передайте, пожалуйста, Кирюхе привет. Пусть он не грустит. От Эльмира. Кирюха, ну вы слышали, да? Ваши добрые друзья рядом с вами, поэтому это причина исключительно радоваться жизни. Ну и улыбаться прямо сейчас. Самир написал. Привет, Елена Медова. Самая клевая ведущая. Спасибо тебе, малыш. Вы как диджей на дискотеке. Когда играет музыка, добавляйте какой-то звук. Бим-радио и тому подобное. Привет всему Биму Салтыкову, которая сегодня играла. Вот так душу затронула. Можно песню «Танцы рефлекс». Конечно же, дорогой наш малыш Самир, ты извини, что я тебя так называю, просто любя. Я знаю, что ты уже большой мальчик. Так, «Танцы рефлекс» у меня всегда играет на рингтоне. Написал Самирчик. Так, замечательно, будем слушать. Светлана тоже вместе с нами. Привет любимому мужу Руслану и доченьке Валерии и сыночку Даниилу. Большой-большой привет. Ты добрый.

Друзья, вы знаете, у нас, между прочим, есть еще один именинник. И рассказал Айнур, наш слушатель, что сегодня замечательный человек из города Нижнекамск. Амирханов Даниф отмечает день своего рождения. С днем рождения вас! Желаю тебе, брат, всего самого хорошего, здоровья, счастья в семье и удачи во всем, что ты пожелаешь. Дорогой Бим, поставьте что-нибудь классное. Ну вот классная же песня «Танцы» специально для нашего именинника. Танцуйте, будьте счастливы!

Беовульф на Бим-радио. Наши слушатели самые замечательные люди, самые креативные на свете. Вот, пожалуйста, в подтверждение Валентин Юрьевич и его послание. Бимчик, любимчик, слушаю вас уже 30 лет. Вы самое крутое радио на земном шаре. Привет моим богиням Дине Марсовне и Сабине Валентиновне. Дина, я заработал 970 миллиардов вот, с 2007 года. Рассылаю по всему земному шару. Вот, из каждого подключившегося имею 20%, между прочим. Все качается автоматически, ежесекундно. И скоро я буду находиться на первой строчке. Forbes, приезжай. Приезжай. Все будет хорошо. Так, ну, я тут пытаюсь просто чуть-чуть, с вашего позволения, Валентин Юрьевич, немножечко лаконичнее передать основную мысль. Вот, тут Сабине Валентиновне большой привет. Самый красивый коттедж, который стоит миллиарды. Это, видимо, тоже у нашего слушателя Валентина Юрьевича. Позолоченный, с суперсадом. Красота! Валентин Юрьевич, ну, от души желаем, чтобы все, вот все ваши пожелания, мысли и мечты, и все, что уже вы смогли воплотить, все это порадовало и вас, и ваших близких. Это самое наше искреннее пожелание. Самое главное, живите счастливо и весело. Всегда.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Дорогие друзья, в Казани уже 22 часа и 4 минуты, а значит, мы завершаем программу «Привет-привет». Час пролетел незаметно, но я проверила все сообщения, которые были отправлены вами, так или иначе мы озвучили. Постарались сделать все наилучшим образом, порадовать и вас, и ваших родных и близких. Ну а что дальше? Кто-то будет трудиться, кто-то уже собирается, возможно, отходить ко сну. Спокойной ночи в таком случае, самых сладких снов, друзья. Ну и хотелось бы пожелать вам думать только о хорошем. Пришли строчки на ум песни. По-моему, это Алена Свиридова пела, да? «Думай о хорошем, я могу исполнить». Думайте обязательно, все это воплотится в вашей жизни. Любимое радио, Елена Медова, программа «Привет-привет». На этом завершается. До скорой встречи в эфире любимого радио.
1: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.

Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2 930 800 0+.

0: Действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: новогодние хиты на Бим Радио.
1: Телефон рекламной службы Бим Радио 2 930 800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
3: Казань. Лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы BIM-Радио 2-930-800. BIM-Радио. Первое в Казани.
1: Наслаждайся летом с BIM-Радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
0: Летнее настроение с Бим-радио.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.